0: Первое радио всегда с тобой. Ла-ла-ла-ла, шабуатон,
1: шабуатон. Не бодры, веселы.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют,

0: Первое радио
1: 89.1 FM.
2: В самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: She's crazy like

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Воды бы глоток.
4: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
5: Я раб этой лампы.
4: А что мне делать?
5: Приказывай.
4: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
5: Слушаю и повинуюсь.
4: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистик.
6: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
7: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
0: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Горячее солнце, горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

Первое радио всегда с тобой. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на Белоицком я на скамье подсудимый. Это было...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Разбуди меня. Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.
4: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted. One moment, did you capture it?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
4: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио.
1: Я приду сквозь злые ночи.
2: Можешь всегда слушать, с тобой. А можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему!
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
0: До и после любви на Первом радио.

0: армейской пресс-службы, один из беспилотников был перехвачен огнем военнослужащих. Пострадавших среди израильских военных нет. В Цале назвали запуск грубым нарушением и сообщили, что в ответ наносятся удары по целям на юге Ливана. Армия заявила, что продолжит действовать в зоне безопасности для устранения угроз военнослужащим и гражданам Израиля и будет жестко реагировать на повторные попытки Хизбаллы атаковать израильские силы. Ливанские источники передают, что ВВС Цаля нанесли удары по целям в районе Набатии на юге Ливана. По распоряжению начальника генерального штаба ЦАЛЯ генерал-лейтенанта Яля Замира сегодня утром начались внезапные штабные учения «Алот Ашахар 2.0», предназначенные для проверки готовности армии к внезапной масштабной эскалации одновременно на нескольких фронтах. В рамках учений проверяются готовность генерального штаба, командование родов войск и резервов, способность быстро приводить силы в боевую готовность, принимать решения и реагировать на сложные оперативные сценарии. Особое внимание уделяется подготовке к периоду осенних праздников, а также применению выводов, сделанных по итогам боевых действий на разных направлениях и событий 7 октября. В ходе проверки по тревоге подняты командиры всех территориальных командований, управлений и родов войск, проводится мобилизация отдельных сил и проверка резервов. Начальник генштаба следит за ходом учений из Верховного командного пункта непосредственно на местах. ЦАЛЬ предупреждает, что в течение дня по всей стране будет заметно усиленное движение военных сил и авиации. В армии подчеркивают, что это связано с учениями и не свидетельствует о реальном происшествии в сфере безопасности. Проверка проводится в рамках программы учений оперативного управления ЦАЛЬ на текущий год. Офицеры инспекции армии, включая резервистов, одновременно проводят проверки боеготовности подразделений и штабов. Иранский корпус стражи исламской революции заявил минувшей ночью, что в ходе ракетной атаки на американские военные корабли были повреждены авианосец и ракетный эсминец ВМС США. Согласно заявлению КСИР, распространенному иранскими государственными СМИ, аэрокосмические силы корпуса выпустили несколько баллистических ракет по кораблям, которые препятствовали движению иранских судов и участвовали в морской блокаде Ирана. Иранская сторона утверждает, что после попадания оба американских корабля были вынуждены покинуть район столкновения. Независимых подтверждений этим заявлением нет. Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило сам факт запуска корпусом стражи исламской революции баллистических ракет по двум кораблям американского флота – авианосцу и оснащенному управляемым ракетным оружием эсминцу. Однако, по версии Центком, оба корабля успешно уклонились от нескольких атак, повреждений они не получили, никто из американских военнослужащих не пострадал. Сегодня утром компания «Ракевит Исраэль» сообщила, что движение поездов между Тель-Авивом и Нетанией постепенно возвращается к обычному режиму после устранения повреждений контактной сети в районе Шфаим. Движение между станциями Тель-Авив, Савидор-Меркас и Нетания было прекращено ночью после того, как во время инфраструктурных работ электрической компании кабель повредил контактную сеть железной дороги. Для пассажиров были организованы автобусы-шаттлы. В «Ракевит Исраэль» заявили, что ремонтные бригады работали над устранением повреждения всю ночь. Движение поездов восстанавливается постепенно. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность утром на севере страны и на побережье Средиземного моря возможен слабый дождь. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Ашдоде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 см. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Who you gonna call? Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 7 минут утра, 6 сентября 2026 года. Вы слушаете Прогрев Шоу с Крис Кипнес.
1: 6 сентября, вы вообще дату слышите? Лен, убери это, не надо. Чего? Так вот, просто я тебе говорю, убери.
2: Это мой питомец.
3: Она календарь показала.
2: Это мой питомец, чего вы?
1: Какой питомец? 6 сентября, коллеги, вчера только август был, а позавчера июль, а позапозавчера июнь, а уже осень.
2: А 3 дня назад майские праздники. И Пасха, да?
1: Да, ну хорошо, ладно, а неделю назад мы только вошли в 26-й год. Что происходит? Остановите землю, я сойду. Лен Семенова, ты едешь дальше или где твоя остановка?
3: Быстро же у нее земля крутится.
2: Нет, я иду дальше, это однозначно, не останавливаясь ни на секунду, но наслаждаясь каждым моментом вот этой вот жизни. Вот так, да, Андрей Ежов, ты меня поддерживаешь, правда?
3: Я тебя поддерживаю. Поддержу и вынесу.
2: Не надо выносить, не надо, особенно про вперед на фу.
1: Не-не-не, мы выносим факты, хорошее настроение на общее обозрение нашим радиодрузьям.
2: А ждет нас сегодня, между прочим, вот за эти 2 часа много всего очень
1: как
2: всякого интересного.
1: Как уложить это
2: все? Я даже не знаю. Во-первых, будет очень много актуальной информации по поводу того, что все-таки подарить своим близким и родным Рош ха-Шана в конце этой недели. Mm-hmm. Если что, наступает 5787 год по еврейскому календарю, чтобы вы понимали.
3: Совершенно верно.
2: Дальше нас ждут впереди праздники.
1: Перепроверяю.
2: Потом мы узнаем, что звезды нам готовят, в смысле, что день грядущий нам готовят по поводу, по мнению вот этих самых звезд. Вот. Еще сегодня очередная рубрика «День артиста».
3: Замечательно.
2: Да, да, да. Это будет очень круто, очень интересно. Я очень, между прочим, старалась. Что у нас еще сегодня? Ну и поскольку это музыкальная волна.
3: Так, музыка. Хорошая будет.
2: Однозначно, чтобы
1: самое главное, коллеги, вы забыли. Начало недели, соответственно, сейчас самая ответственная у нас с вами задача, потому что то, как мы сейчас эту лодку назовем, так она и поплывет. Поэтому...
3: Как назовем лодку?
1: Мы об этом сейчас подумаем,
2: победа.
1: Но я пока договорю.
2: Победа, лодка будет победа.
1: Как неинтересно.
2: Ну это же из острова Сокровищ.
1: Да, понятное дело, но хочется какой-то оригинальности. Так что, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. С нами всегда классно.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну, собственно, дорогие друзья, как я и говорила, до Рош Хашана остались буквально считанные дни, списки покупок растут, спины от штурма супермаркетов уже начинают побаливать, а значит, сейчас самое время поговорить о здоровье. У нас сегодня в студии гость Нета Нафтали, консультант по здоровью компании Be Cure Laser. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Нета, я тут прочитала. Израильский патент, так. Признание во всем мире, победа над любой болью. Звучит красиво, это понятно. Но мы-то в Израиле, на красивую обертку нас не купишь, да. Сразу к делу. У меня, значит, куча вопросов. Первый вопрос. Признавайся честно. Израильский патент – это действительно наша гордость или просто такой хитрый маркетинговый ход, чтобы поднять цену для своих?
2: Нет, это правда так, да, правда так. То есть лазерная технология, конечно, это не израильский патент, это давно как бы признанная международная, не знаю, кстати, честно, кем именно изобретенная технология. То есть лазерная технология сама по себе, конечно, не наша, но именно аппарат для домашнего использования, в который включается лазерная технология, это абсолютно наш патент. Да, это правда.
1: Супер. В брифе написано, что про 7 клинических исследований, так? Включаю больницу Хадаса. А вот эти вот профессора, они сами-то прибор вообще включали? Или, или просто автографы поставили на документах, чтобы так, на отвяжитесь?
2: Нет, конечно, включали. Конечно, у нас есть, ну, как бы, знаешь, это по секрету между нами с тобой и
1: зрителями. Мы никому об этом не скажем, только сами.
2: Да, никому не скажем. Да, конечно, ну то есть это одна из частей маркетинга, наверное, многих компаний, отправлять какие-то аппараты или продукты профессионалам именно, и потом слушать, что они честно говорят, типа нравится, не нравится, будут они применять, не будут, как бы, ну, без оплаты рекламы, а именно просто отправить и потом как бы подождать отзыва профессионалов. Так вот, мы это регулярно делаем, и делаем это на протяжении многих лет, и профессионалы, да, конечно, тоже пользуются, и потом как бы говорят, что действительно работает. Многие из них, конечно, оговариваются, как врачи, про какие-то важные подробности, например, что это требует времени, что лазерная технология, она не работает как волшебная кнопка, и их пациентам, и им самим тоже иногда нужно чуть больше времени для того, чтобы увидеть, что воспаление спадает и пропадает, конечно, да, то есть это не какая-то волшебная палочка, но это абсолютно, да, рабочий инструмент в дополнение к какой-то основной терапии, которую человек проходит. К физиотерапии, еще к чему-то, да.
1: Нета, мы сегодня говорим про Be Cure Laser Pro. Вот это вот Pro в названии, это чтобы мы почувствовали себя профессиональными докторами? Или это просто намек, что обычная модель вот с какими-то задачами не справлялась? Буквально в двух словах.
2: Буквально в двух словах, да. А так как компания и сам этот махшир существует на рынке уже 18 лет, естественно, были версии. Были версии одни, другие, были версии там стоматологические, ветеринарные, каких только не было. И последняя версия Pro отличается от предыдущих в первую очередь количеством лазерных импульсов, которые мы посылаем себе в тело. То есть их сейчас в этой версии Pro почти в два раза больше, чем в предыдущей версии. То есть просто разработчики достигли как бы того уровня, когда можно большую эффективность засунуть в тот же самый махшир, который выглядит точно так же, весит так же мало, просто он физически гораздо-гораздо мощнее, чем предыдущая версия. То есть если у вас есть, например, версия Plus или еще какая-то из предыдущих, вы, да, знакомы с продуктом, но версия Pro при этом будет гораздо быстрее и мощнее работать.
1: Окей, для слушателей Первого радио сейчас к празднику Рош Хашана действует специальная акция. Быстренько тоже вот в двух словах рассказывай.
2: В двух словах. Все подробно расскажем дальше с тобой в следующих наших встречах. Ага. А только сейчас, пожалуйста, друзья, спешите как раз перед праздником приобрести этот самый Be Cure Laser Pro, который обычно стоит не менее 2500 шекелей, по цене в 1490, совершенно безумная цена, но даже это еще не все. Вы к нему получите совершенно удивительный аппарат для домашнего массажа в технике шиатсу. Мы потом поговорим обязательно еще об этом, что это такое. Подарок. Этот аппарат стоит не менее 500 шекелей сам по себе, а сегодня вы получите его в подарок Be Cure Laser Pro по цене в 1490. 390. Звоните скорее, звездочка 3414, как обычно. Спешите и приобретайте все сразу вместе.
1: Супер, Нед, спасибо огромное. Услышимся чуточку позже. Ну, а вы, дорогие друзья, прямо сейчас набирайте звездочка 3414, бронируйте свой прибор. Ну, а мы вернемся уже через несколько минут, чтобы рассказать вам что-нибудь интересное дальше. Звездочка 3414. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
8: Прогрев шоу. На первом.
9: А теперь по праздничкам пройдемся, коли ж есть у нас такая возможность, и времечко тоже позволяет.
10: День Астры. Чего? Все, день Астры.
9: Ну, это синдром Туретта, Лена.
11: Осенний цветок, и, между прочим, очень даже красивый.
10: Это
11: мне
10: факт.
11: Нравится. А еще сегодня день полетов над землей.
10: Вот. Я, кстати, когда читала про этот, про эту дату, скажем так, да, я и думала, как бы мне это все объяснить вам, мои коллеги, и нашим дорогим радиодрузьям, которые у нас сейчас едут, например, в машине или уже кто-то на работе и слушает первое радио. И я поняла.
11: Ну.
10: Это, скорее всего, как, раз над землей, то есть не совсем высоко над землей, да? Это когда ты спишь, и тебе кажется, что ты взлетаешь, а лететь ты высоко не можешь, ну, как и там, кричать во сне ты не можешь, лететь ты во сне не можешь, и быстро бежать ты во сне не можешь. Вот это над этим.
9: А
10: это про это.
9: Девочки, дорогие радиослушатели, угадайте, о каких людях я сейчас говорю. Их всего 140 миллионов человек. То есть 1-2% от всего населения мира. Ну, дай радиослушатель тоже подумает. Дальше. Больше всего их живет в Шотландии, между прочим, около 13% населения, и Ирландии где-то около 10%. Ну и, соответственно, они почти не сидеют.
10: Подожди,
9: кто это?
10: Лен, перед тем, как ты ответишь, у меня вопрос. А я могу себя приписать к этим людям, если у меня есть этот пигмент?
9: Нет.
10: И в детстве я была они. А еще у меня веснушки.
11: Короче, ребята, чтобы все голову не ломали, речь идет о рыжих людях. Сегодня день рыжих людей. Поздравляем всех, кто носит этот бесподобный цвет волос. Мне кажется, что они огненные не только снаружи, но и внутри тоже.
9: Я вам больше скажу.
10: Там не огненный, там другое слово.
9: Есть невероятное сочетание, и вероятность встретить такого человека меньше 1% среди рыжих. Значит, голубые глаза в сочетании огненно-рыжих волос. Такие есть люди.
10: В основном они карие, да? Карие, либо зеленый у них цвет
9: глаз.
10: Ну да,
9: то есть...
10: Что-то типа этого. Короче,
9: при
10: рыжики...
9: При том, что зеленый тоже редкий.
10: Рыжики, с праздником вас.
11: Да, сегодня, ребята, сегодня еще день борьбы с прокрастинацией. Как бороться будем?
10: Да ну никак. Ну не получится. Эта война всегда проиграна.
11: Почему?
10: Да потому что...
11: А если взять себя за шкирку и сказать, ну надо как Мюнхгаузен за косичку вытащить себя из этого болота.
10: Возможно, на пару мгновений. А потом опять.
11: Прекрасно.
10: Либо это у тебя есть, извини, либо у тебя этого нет.
9: День чтения книги, дорогие друзья.
10: О, а вот это здорово.
9: Что сейчас мне не удается в течение огромного, долгого периода времени из-за количества дел, из-за количества забот и так далее, не дают мне почитать.
10: А может быть, это как раз-таки вот где вот только что мы разговаривали, то, что мы вот с прокрастинацией и боремся. Это можно к этому отнести?
9: Ну, нет.
10: Но по большому счету, да, смотри, на самом деле, найти даже 10 минут для того, чтобы почитать книгу, это реально, но мы всегда себя оправдываем и говорим потом.
11: Слушай, вот ты сейчас серьезно говоришь, 10 минут?
10: 10 минут.
11: На почитать книгу?
10: Перед сном, вместо соцсетей.
11: А если...
9: Нет,
11: а
9: если, я нет, если читаю, мне
11: это...
9: нужно часа два, чтобы в историю вклиниться.
11: Вот. То есть 10 минут — это вообще ни о чем. А если книга интересная,
10: можно.
11: То тебя за это самое... И будешь читать до самого утра, пока не узнаешь развязку и финал.
10: Все равно интернет ты листаешь. Так лучше книгу почитай.
11: Кто?
10: Я так считаю.
11: Ну, я считаю. Хорошо.
10: Считаю.
11: Сегодня, 6 сентября, только в 1522 году, завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Ребята, вы бы хотели вот, кстати, в кругосветку?
10: Честно, да. И чтобы еще день денежки за это капали.
9: Слушай, смотри, а где тут? Люди иногда такие кругосветки делают, от которых...
11: Некоторые, кстати, ладно, окей.
9: Кровь дыбит стылом.
11: Они привлекают там вот самолеты, пароходы и же с ними, а есть же люди, которые в кругосветку идут именно пешком.
9: У меня есть такой знакомый, который на яхточке проплыл.
10: А я, вот ты сказал на яхточке, а я недавно наткнулась на девочку, которая купила, значит, дом на колесиках, завела там двух котов, и вот она рассказывает, как она в этом домике с этими котами путешествует. Очень интересно.
11: А путешествует просто чисто где-то вот вокруг? Ну,
10: земли.
11: Вокруг земли. Вокруг земли. Слушайте, меня всегда вот поражало это. Я иду в кругосветку, и вот раз, и человек идет, и через сколько там, условно говоря, через 80 дней он возвращается обратно. Но как? Это же вот много разных стран. Туда же визы надо, документы на как вообще это все происходит.
10: Видимо, как-то есть там обходные пути.
11: Обходные пути.
10: Путяй именно.
11: Ну вот такими же обходными путями мы сейчас выходим к музыке.
9: Imagine Dragons на первом.
10: Идеально.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот мы и добрались до гороскопа. Знаю, некоторые ждут. Да, и вот сейчас посмотрим, что там нам, собственно, небесная канцелярия приготовила. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды говорят, что маяком сегодняшнего дня станут желания и чувства. Поэтому день обещает быть насыщенным и непредсказуемым, но в целом успешным. В любых вопросах, особенно в вопросах финансов, сегодня стоит проверять информацию и не действовать по наитию. Такая тактика принесет хорошие плоды. В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. И да, не сдерживайте сегодня свою тягу к общению, и тогда у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы очень давно стремились.
2: Интересно, как это мне общение с окружающими поможет мое стремление к выспаться? Вот мне очень это интересно.
1: Слушай, у меня закрадывается впечатление, вот и смутные сомнения меня терзают, что у тебя, кроме как выспаться в этой жизни, никакого другого больше желания нет.
2: Сомнения. Овны, вам звезды советуют сегодня следить за скоростью речи. День может принести звонок, встречу или новость, на которую захочется ответить сразу и, главное, резко. Ну, все как мы любим. В работе полезно говорить коротко, но не рубить фразы так, будто вы уже решили за других. А как?
3: А ну, никак.
1: Как-нибудь помягче.
2: Вот так?
3: Попробуем как тельцы.
2: Не-не, а никак. А вот так?
3: Вот так. Смотри, как надо.
1: Давай. По индивидуальной программе.
3: По поводу «смотри, как надо». Тельцы, сегодня на первый план выйдут темы денег, покупок и личной выгоды. Не соглашайтесь на вариант, где много уверенных слов, но мало понятных условий. Если нужно выбрать между быстрым решением и спокойной проверкой, выбирайте второе.
1: Мне кажется, это очевидный выбор. Близнецы, вы сегодня будете заметнее, активнее и быстрее в реакциях. Это хороший день для встречи, звонка, собеседования или идей, которую можно озвучить. Но не пытайтесь вести сразу несколько линий общения, иначе важное потеряется среди второстепенного. Вот так вот.
2: Интересно. Да-да-да-да. Теперь давайте послушаем, что же там у раков. Итак, раки, звезды рекомендуют сегодня не перегружать себя чужими историями. Вокруг может быть много новостей, да, и просьб тоже, и самое главное, разговоров. Но не все требуют вашего участия, прикиньте. Если чувствуете усталость, уменьшите количество контактов без длинных объяснений.
1: Ну, сказал, нет, поставил четкую границу.
2: Нет, просто ушел по-английски.
1: Нормально, тоже вполне себе.
3: Едем дальше. У нас львы. Mm-hmm. Вам сегодняшний день может принести полезный контакт через друзей, коллег или общее обсуждение.
2: Сразу
3: не старайтесь
2: раков.
3: Сразу занять центральное место, даже если тема вам интересна. Сильнее работает точная идея, сказанная вовремя, а не длинная речь ради впечатления.
1: Ну, иногда, да, львы этим грешат. Девы, вам сегодня звезды советуют аккуратнее обращаться с рабочими словами. Вы будете видеть детали, но из-за напряжения можете слишком жестко указать на чужую ошибку. Поэтому выбирайте формулировки, которые исправляют процесс, а не унижают человека.
2: Услышал, Андрюш?
3: Я ж только и занимаюсь тем, что 2 часа вас унижаю, правда?
2: Не нас, а вас. Так вот, весы. Сегодня могут появиться мысли о поездке, учебе, новом проекте или смене взгляда. Не отмахивайтесь от идеи только потому, что она появилась в разговоре мимоходом. Выдержка поможет сохранить приятный тон, если мнения разойдутся. Кстати, выдержка – это хорошее качество.
1: Согласна.
3: Ты сейчас в пинг-понг с доской сыграла.
2: Скорпионы.
3: Что?
2: Скорпионы.
3: Кто?
2: Скорпионы.
1: Скорпионы.
3: Вы?
1: Скорпионы.
3: Я знал. Скорпионы. Звезды настоятельно рекомендуют не превращать интерес к деталям в расследование. День может задеть вопрос доверия, денег, личной информации или общей ответственности. Спросите прямо, что именно вам нужно знать, и не достраивайте картину из намеков.
1: Вот так, да.
2: В лоб.
1: Стрельцы, вам этот день принесет много контактов и чужих мнений. Кто-то может предложить встречу, спор, идею или общий какой-то план, который сначала выглядит слишком шумным. Не отказывайтесь автоматически, но сразу озвучивайте свои условия. По-моему, очень даже логично.
2: Как-то к концу гороскопа, да, все очень четко и ясно. И какие-то прям жесткие рекомендации. Коллеги, вы не заметили?
1: Заметили.
2: Отлично. Козероги, идем, значит, дальше. Звезды советуют сегодня попытаться пересобрать рабочий день через мелкие, но точные действия. Не пытайтесь закрыть все задачи сразу. Информационный поток может сбивать с главного. Хорошо подойдут Хорошо, пойдут письма, документы, маршруты, короткие созвоны и уточнение деталей. У меня здесь что-то вылезло, не бесит меня.
3: Это текст.
1: Это бывает.
2: Это текст? Это вот это текст?
3: Да.
2: Вау, какой красивый.
3: Никогда не видела. Водолей, к вам сегодня может вернуться азарт или желание поиграть с новым форматом. Не обесценивайте легкую идею. Иногда именно она открывает интересный ход. В отношениях и флирте лучше не уходить в холодную иронию, если на самом деле вам приятно внимание.
1: Вот
3: холодная ирония
1: понимаю.
3: Во флирте и интиме?
1: Вот
3: не
1: я
3: надо.
1: Не понимаю просто вот этих вот людей, когда с ними флиртуют, им действительно хочется этого внимания, но вот это вот в отказку.
2: Типа
1: вот
2: не это, надо. Это тоже флирт. Своеобразный, но флирт.
1: Это не флирт.
2: Как
1: это умеют. Это по-другому называется. Ну и рыбы. Вам может сегодня понадобиться больше спокойствия в домашней или семейной теме. Кто-то будет говорить быстро, менять планы или ждать от вас мгновенной реакции. Не подстраивайтесь под чужой темп, если вам нужно сначала почувствовать почву под ногами.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
7: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414, звездочка 3414.
3: Реклама.
9: Ну что, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир Первого радио и Прогрев шоу и продолжаем пытать нашего гостя Нету Нафтали, консультанта по здоровью. Так, консультант по здоровью компании Be Cure Laser. Мы сегодня говорим про прибор Be Cure Laser Pro, который обещает избавить всю семью от хронических болей к праздникам. Правильно? А, Нета, давай спускаться с небес на землю. Поговорим о практике. Вот в инструкции сказано светить всего 6 минут 2 раза в день на болевую зону. Но какие 6 минут? У нас люди часами в очередях стоят, в пробках сидят, арбузы таскают по 12-15 штук. А тут 6 минут посветил и побежал. Это точно лазер, а не какая-то там магия?
10: Нет, абсолютно точно лазер, да. Причем, знаешь, еще в чем интересная особенность именно лазерной технологии, что она хороша и она работает только в определенном диапазоне и определенное время. То есть если мы будем пользоваться им слишком мало, соответственно, ничего не произойдет. И если мы будем пользоваться им слишком много, тоже ничего не произойдет. То есть не произойдет ничего плохого, что хорошо. То есть им нельзя себе как бы навредить. Но при этом мы не можем, знаешь, сидеть по 12 часов с приложенным к нам Be Cure Laser'ом и ожидать, что мы вот завтра встанем и побежим. То есть нам очень важно соблюдать вот этот минимальный протокол, потому что он рабочий. И его мощность, которую производители заложили в него изначально, она вот именно оптимальная. То есть нельзя прийти, например, я не знаю, в ортопедическую клинику, в смысле физиотерапевтический какой-то центр, облучиться там с ног до головы, знаешь, на полгода вперед. Очень важна регулярность и очень важна определенная мощность, которая действительно работает. Все, что слишком много или слишком мало, просто не сработает.
9: Нета, поэтому, можно вот каверзный вопрос? Вот только честно.
10: Так. А у нас с тобой других не бывает, мне кажется. Давай.
9: Смотри, какой процент успеха вот этого прибора занимает обычное плацебо? Вот человек отдал почти 1500 шекелей, ему жалко потраченных денег, и спина проходит сама собой, чтобы не расстраивать, ну, как это, жабу внутри.
10: Слушай, я, конечно, в процентах тебе не отвечу конкретно, прям в процентах, но, опять же, далеко не отходя от плацебо, те клинические исследования, про которые мы с тобой говорили чуть-чуть, очень коротко в предыдущем выходе, они как раз это классические, нормальные, стандартные медицинские исследования, которые основаны на, не помню, как это по-русски нормально называется, double-blinded. То есть, короче, двойное слепое исследование с использованием плацебо. То есть какому-то количеству людей дается настоящий Be Cure Laser, кому-то плацебо, которое ничего вообще не делает, просто светит зелененьким. И мы таким образом выясняем с помощью этих исследований, что да, действительно, прибор рабочий. То есть, конечно, отвечая как бы напрямую на твой вопрос, какое-то вот отдельное ощущения, может быть, какие-то положительные изменения просто от того, что мы уделяем себе время, наверное, есть какая-то часть процесса в этом, важная все-таки, что мы вот заботимся о себе. Но, конечно, это не просто плацебо, это реальная лазерная технология.
9: Два слова буквально о теперешней акции, которая доступна слушателям Первого радио.
10: Только сейчас, друзья, звоните, пожалуйста, по номеру звездочка 3414. Во-первых, приобретайте Бикюр Лазер версии Pro, самый последний, самый мощный. Всего за 1490 шекелей, минимум 2500 он стоит как бы в обычное время, без праздников, без акций. Но даже это еще не все. К нему вы только сегодня получите в подарок потрясающий медицинский тоже прибор для массажа зоны шеи, зоны спины, даже ног в технике шиатсу. Совершенно замечательная такая большая, очень мощная массажная подушка. Вы ее получите в подарок сегодня. Плюс к Бикюр Лазер версии Pro всего за 1490. Звоните, звездочка 3414.
9: Отлично, спасибо огромное. Услышимся уже спасибо, в следующем часе. Связи. Друзья, звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Консультанты ответят на все ваши вопросы.
7: Реклама. Прогрев шоу на Первом.

0: Ну что, дорогие друзья, 7 часов 47 минут, 6 сентября 26 года, это Прогрев Шоу вместе с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, вместе с Кристиной Кипнис.
2: И с Андреем Ежовым, и также, ну, мы, естественно, услышимся в следующем часе, ты хотел сказать.
0: Куда же мы денемся?
2: Но нет, еще есть маленькое, такое, знаете, от нас вам маленький такой подарочек. Сегодня в рубрике «День артиста» женщина, которой уже давно не нужно доказывать, кто здесь, между прочим, королева. К 45-летию одной из главных R&B-певицы Бейонсе мы вспоминаем ее путь, главные хиты, яркие моменты и музыку, которую узнаешь буквально с первых нот. Ну, а всю информацию для вас собирала и писала. Кстати, мы даже подозреваем, что периодически откладывала работу, чтобы потанцевать под хиты этой королевы. Это наша Лена Семенова.
1: Да, я
2: так что добавляем громкость. Сегодня утро звучит по-королевски.
3: На первом. День артиста на первом радио.
4: Слышите этот аккуратный, цепляющий гитарный перебор и четкий ритм? На исходе 1999 года эта вещь буквально оккупировала вершины мировых чартов и принесла группе Destiny's Child первые статуэтки Грэмми. Но за этим глянцевым R&B-фасадом скрывался грандиозный скандал, который едва не похоронил коллектив. Прямо сейчас на Первом радио мы начинаем грандиозный марафон главных хитов Бейонсе, ведь этой суперженщине исполнилось 45 лет. Для тех, кто вдруг забыл, напомню, перед нами абсолютная икона современной музыки, главная R&B-дива планеты, которая умудрилась собрать рекордное количество наград Грэмми в истории человечества и войти в списки самых влиятельных людей мира. Спешу вас заверить, друзья, этот праздничный сериал будет по-настоящему жарким, потому что характер нашей именинницы ковался в условиях, которые любого другого артиста уже давно сломали бы. Мало кто знает, но железная дисциплина будущей королевы сцены ковалась в Техасе под жестким, почти что армейским контролем семьи. Ее отец Мэтью Ноулс работал успешным продавцом дорогой медицинской техники, а мама Тина была известным городским парикмахером. Когда маленькая Бейонсе в начальной школе неожиданно для всех выиграла конкурс талантов, спев песню Джона Леннона, ее отец мгновенно понял и тут же просчитал: на таланте дочери можно построить мировую империю. Он бросил свою высокооплачиваемую работу, между прочим, полностью лишив семьи стабильного дохода, но он объявил себя менеджером новой девичьей группы Girls Time, куда вошли Бейонсе и ее школьные подруги Келли Роуленд, Литоя Лакет и Латавия Робинсон. С этого момента жизнь девочек превратилась в суровый тренировочный лагерь. Мэтью Ноулс заставлял их бегать по утрам, причем многокилометровые дистанции вокруг дома, и при этом синхронно петь, чтобы развивать дыхание и выносливость для будущих концертов. Малейшая оплошность на репетициях каралась криками, а за весом и внешним видом следили строже, чем в балетной школе. И вот в один прекрасный момент Мэтью Ноулс решил, что девочки готовы покорить Америку, и выставил их на популярнейшее телешоу молодых талантов Star Search. Отец был уверен в победе, но группа Girls Time с треском проиграла в прямом эфире обычным длинноволосым рокером-мальчишкам, получив разгромные оценки от судей. Для юной Бейонсе это стало жуткой личной трагедией и первым взрослым потрясением. Однако этот щелчок по носу заставил семью полностью пересмотреть стратегию. Мэтью понял, что старое хип-хоп направление и детское название Girls Time нужно срочно менять. Новое имя для коллектива нашла глубоко верующая мама Тина. Однажды она листала свою домашнюю карманную Библию и наткнулась на книгу пророка Исаии, где ее зацепило слово «destiny», то есть «судьба». А чуть позже, на религиозной иллюстрации, она увидела поэтичное выражение «destiny's child» – «дитя судьбы». Родители верили, что сама судьба ведет их девочек сквозь долги, нищету и спартанские тренировки к мировому триумфу. Название зазвучало весомо, и группа, наконец, подписала крупный контракт. Но вот спустя годы адского труда жесткие методы отца Бейонсе вылились в настоящий детективный скандал. Две оригинальные участницы группы, Литоя Лакет и Латавия Робинсон, уже давно конфликтовали с Мэтью Ноулсом, требуя сменить руководство и справедливо делить гонорары. Ответный удар менеджера оказался молниеносным. О своем увольнении и замене на совершенно новых солисток Литоя и Латавия узнали только тогда, когда включили телевизор и увидели готовую премьеру клипа на песню «Say My Name». Представьте их их шок. Из динамиков телека звучит их собственный лично записанный в студии вокал, а на картинке в том же телеке под него синхронно открывают рот совершенно другие барышни, которых они видят впервые в жизни. Это вылилось в многомиллионные судебные иски, которые смаковала вся мировая пресса. Газеты вовсю пророчили группе скорый крах из-за разборок внутри коллектива. В разгар судов из золотого состава в строю остались только сама Бейонсе и ее преданная подруга Кейли Роуленд. На девчонок оказывалось колоссальное давление, но именно в этот критический момент 20-летняя Бейонсе взяла всю ответственность на себя. Она лично контролировала адвокатов. Она сутками пропадала на совещаниях с юристами и параллельно умудрялась репетировать с новыми вокалистками. Судебный кошмар не только не сломал группу, он окончательно превратил Бейонсе в железного лидера. Ее стальной характер, воспитанный отцовской муштрой, превратил этот скандальный трек в главный трамплин к вершине мирового поп-олимпа. А вот о том, как едкая шутка одного известного американского радиодиджея заставила Бейонсе написать яростный и мощный хит, который превратился в платиновый гимн всех сильных женщин планеты, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь, наша праздничная история только начинается. Ну а пока на первом Destiny's Child с их легендарным прорывом «Say My Name».

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
8: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
9: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
0: Первому радио

0: 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным ливанских СМИ, сегодня утром беспилотник Цааля выпустил ракету по мотоциклу в районе Набати Аль-Фаука на юге Ливана. По предварительным данным, есть убитые или раненые. Информация уточняется. Полиция сообщила об обнаружении в районе Шфарама противотанкового комплекса «Матадор», похищенного у Цааля. В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, один из которых находился в Израиле незаконно. Судя по всему, речь идет о нелегале из палестинской автономии. По данным полиции, оружие было найдено накануне. Полиция намерена ходатайствовать в суде о продлении срока содержания задержанных под стражей. Сегодня утром в Каланцуа в результате нападения с применением огнестрельного оружия была тяжело ранена женщина в возрасте примерно 70 лет. Пострадавшая была доставлена в больницу Мэйр в Кфар-Сабе. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Обстоятельства происшествия уточняются. Полиция заявляет, что были обстреляны дом и автомобиль. Причем в сообщении полиции сказано, что пожилая женщина получила легкие, а не тяжелые ранения. Стоимость бензина в США в преддверии Дня труда достигла рекордного для этого времени года уровня. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена обычного бензина по стране превысила $4.14 за галлон. GasBuddy прогнозирует, что непосредственно в День труда средняя цена составит около $4.03. Предыдущий рекорд для этого праздника $3.83 за галлон был установлен в 2012 году. По сравнению с прошлым годом, бензин в США подорожал почти на доллар за галлон. Главной причиной роста цен стало подорожание нефти на фоне войны с Ираном и нестабильности в Ормузском проливе. На минувшей неделе стоимость нефти вновь превысила $90 за баррель. Дополнительное давление на рынок оказывают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, ограничивающие мировое предложение нефтепродуктов. По данным информационного портала «Вести», вчера в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине. Посланники Трампа обсудили конкретные планы дальнейших действий, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и рассчитывают на столь же продуктивные встречи в Украине, подчеркнули в Белом доме, отмечая, что посланники находятся на пути в Киев. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром на севере страны и на побережье Средиземного моря возможен слабый дождь. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, за Тавон от 50 до 100 см. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: 8:07 утра, 6 сентября 26 года. Начинать второй час с Гаги — это прекрасно, тем более с ее этой самой вашей ентой абракадабры. Прогрев шоу на Первом радио с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, с Кристиной Кипнис.
2: С Андреем Ежовым, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Хотя, наверное, абракадабра. Сначала здравствуйте, а потом Андрей Ежов, да?
1: Ну, какая разница?
2: А действительно.
1: От переменами слагаемых сумма не меняется.
2: Самое главное, с началом новой недели.
0: Раз у нас второй час.
1: Да-да-да, а неделя у нас начинается с суперских новостей, насколько я
0: понимаю. Хватает. Скажем так, хватает. Во-первых, давайте возрадуемся, девочки.
1: Так.
0: Ученые наконец подтвердили то, что люди, владеющие домашними животными, знали уже давным-давно. То есть, ребят, внимание, разговаривать с животными полезно. Полезно для жизни.
1: Я знала.
0: Значит, нужно и важно для психического здоровья. Многие психологи во многих странах теперь официально советуют это делать, даже если человек это патологически не приемлет. Но, если, смотрите, если питомец имеется, беседовать с ним полезно для эмоциональной поддержки, психологической разрядки раньше, чем с партнером.
2: Подожди, секундочку, для уточнения. У меня есть комментарий, но хочу сначала уточнить.
0: Ну?
2: Психологическое здоровье чье? Хозяина или животное?
0: Хозявина.
2: Очень... Хозявина. Соглашусь на все 355%, потому что мои лучшие друзья, психологи, консультанты по тому, как вести свой контент. И вообще...
1: А я думала, что лучшие друзья девушек — это бриллианты.
2: Вообще нет. Котики. Ну, по крайней мере, у меня. Это мои лучшие собеседники. Во-первых, они... А, мало того, что собеседники. Так, например, когда я пою, это мои лучшие зрители. И когда я танцую, тоже.
0: Более того, многие психологи опровергли свой же ранее такой постулат о том, что это ненормально относиться к животному как к своему ребенку. Сейчас наоборот. Часики как бы тикать в обратную сторону начали. Все перевернулось на 180 градусов. Теперь это не то, что можно, но это еще нужно. И нужно, и важно. Потому что, если ты им, простите за подробность, попу подмываешь, каждый раз ему таблетки даешь, когда у него сопельки, водишь по врачам и тискаешь, извините, это что, если не ребенок?
2: Я, как согласна, многодетная мать, радуюсь. У меня двое детей. Мальчик и девочка.
1: И девочка, да. Ну, за мальчика еще мальчик.
2: Да-да-да.
1: Слушайте, это все очень круто. Я тут прочитала новость, которая пришла из американской Атланты. Образование, ребята, не стоит, оказывается, на месте. Смотрите, там одна учительница начальной школы придумала для своих учеников специальный, извините, уголок для пуков. В классе появился так называемый газовый уголок. Место, куда ребенок может отойти, если организм решил о себе напомнить. Там даже освежители воздуха есть. И табличка с прекрасным названием — «Зона порывистого ветра». Как,
0: господи, газовый уголок — это мне будет просто сегодня отголосками.
1: Так, не надо шутить об этом. Учительница говорит, что раньше все происходило примерно так. Кто-то, извините, пукнул, весь класс сразу бросает урок, дети начинают показывать пальцем, выяснять, кто виноват, и пытаться срочно пересесть подальше. А теперь вот...
0: сразу в газовый уголок.
1: А вот теперь все просто. Захотелось — встал, дошел до специального места, сделал свои дела, пшикнул освежителем и вернулся к урокам. Дети довольны, уроки не прерываются, а главное, никто никого не стыдит за совершенно естественный процесс. Вот что значит современная школа.
2: А как мне теперь рассказать свою новость?
0: Давай, Кристиночка, работай.
2: Хорошо. В Израиле высаживают все больше винограда. Так звучит,
0: Кристин,
2: заголовок моей новости.
0: Кристин,
2: да.
0: Покрыла.
2: А покрыла, хорошо. Значит, смотрите, что здесь рассказывается. За 2025 год в Израиле высадили более миллиона саженцев винограда. Это, между прочим, примерно на 8% больше, чем годом, например, ранее. Абсолютный лидер, да, вот
0: так,
2: стал Каберне Свинен. Около 220 тысяч саженцев, то есть практически каждый пятый. Вот такие вот новости у нас, да, как бы они прошлогодние, скажем так. Я думаю, что какие-то подсчеты сделают и в этом году, но я считаю, это потрясающе.
0: Девочки, не могу не поделиться.
2: Еще?
0: Это насколько можно любить свою работу,
1: так,
0: что чувак из Китая,
1: так,
0: курьер, полетел в Сингапур ради заказанных 6 пирожочков.
2: Еще раз.
1: То есть кто-то там заказал, значит, 6 пирожков, а парень...
0: Давайте я расскажу. Ну. Дело в том, что, значит, китайская фирма так. отправила запрос одному из курьеров так. в приложении о том, что у него есть заказ. Значит, какой-то чувачок заказал пирожочки. Но, посмотрев в навигатор в свое приложение, он увидел, что находится это все, внимание, где?
2: Где?
1: В Сингапуре.
0: Все правильно, в Сингапуре.
2: А, хорошо.
0: Что он сделал? Он заплатил 360 своих же баксов и полетел в Сингапур, чтобы забрать несколько пирожочков слоеных с карри, которые очень любит тот, кто их заказал.
1: Слушай, а
0: курьер
1: назад...
0: говорит, что ни о чем не жалеет.
1: А назад ему эти деньги-то вернули?
0: Понятия не имею, здесь не сказано. Слушай, но мне просто интересно, насколько можно любить свою профессию.
1: Я тебе скажу больше. Тут уже буквально, мне кажется, пару лет назад где-то в сети тоже была новость о том, что какой-то умник-альпинист заказал пиццу на гору Фудзияма, чтобы проверить работу доставки. И вот курьер поднимался туда, на Фудзияму, 6 часов. Сама пицца стоила недорого, но общая сумма заказа почти составила почти 1000 американских долларов.
0: Обалдеть.
1: Но курьер успешно вручил все это дело и сфотографировался даже с клиентом. Вот как они любят свою работу. А ты говоришь, в Сингапур
0: молодец.
1: Полететь.
0: Всего лишь.
2: Как скучно я живу.

близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Если руки чешутся и не знаете, куда позвонить, друзья, у меня для вас хорошие новости. Звездочка 3414, это вы звоните BQ Laser, чтобы перед Рош Ашана заказать себе по выгодной цене BQ Laser Pro. С Нетой Нафтали мы сегодня в студии обсудим это поподробнее. Нета, доброе утро.
3: Доброе утро, доброе утро.
2: Так, для тех, кто только к нам присоединился, Нета, во-первых, как твои дела?
3: Да. Хорошо, спасибо большое.
2: Это замечательно. Слушай, начало недели, об этом надо спрашивать ежечасно. Во-вторых, слушай, давай для тех, кто так и не понял, не осознал для себя, в чем отличие обычного BQ Laser от BQ Laser Pro и почему именно прошку сейчас надо брать?
3: Ах, супер вопрос, да, так как BQ Laser, не знаю, знают ли это наши слушатели или нет, существует на рынке уже 18 лет, конечно, за эти 18 лет было много разных версий. Конечно, все это время разработчики, которые отвечают как бы за техническую сторону самого прибора, они пытаются делать его еще лучше, еще лучше, еще лучше. Так вот, последняя версия Pro, да, она отличается в первую очередь тем, что количество лазерных импульсов, которые высчитывается, ну, как бы конкретным количеством в секунду, так вот это количество в секунду почти в два раза больше, чем у предыдущих версий. То есть это как бы самый главный показатель именно мощности.
2: Значит ли это, что им нужно пользоваться меньше по времени, меньше по сроку?
3: Нет, все то же самое мы оставляем. Мы рекомендуем не менее двух раз в день по 6 минут. Просто процессы, на которые мы влияем этими лазерными импульсами, они происходят быстрее, и он работает эффективнее. Вот это самое главное отличие. То есть если у вас уже, может быть, есть одна из предыдущих версий, это хорошая идея, как бы приобрести более мощную, самую последнюю. Кстати, тоже оговорюсь, важно, если как раз она у вас уже есть, одна из предыдущих версий, может быть, вы там хотите просто новую или, не знаю, перестали пользоваться, но все-таки, да, хотите что-то другое себе приобрести, у нас есть трейд-ин.
2: Так.
3: Вы можете сдать предыдущий какой-то свой аппарат, который у вас есть, узнать, на каких условиях вы сможете приобрести новый, с какой скидкой. Это все, конечно, зависит там от состояния, от возраста предыдущего аппарата. Но трейд-ин у нас есть, поэтому тоже по номеру звездочка 3414 вы сможете узнать, на каких условиях вы сможете сдать старый и приобрести вот самый последний, новый, самый классный.
2: Супер! Звездочка 3414 BQ Laser Pro — это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающему празднику Рош Ашана.
3: А к нему еще мы дарим классный подарок. Подожди, у нас сегодня еще... максимальная комбо.
2: Давай, комбо надо сделать.
3: Вообще, ну перед праздником особенно, да. Помимо того, что это последняя версия Pro, самая мощная, так. Она, во-первых, у нас только сегодня стоит 1490 вместо обычных где-то 2-2500, но даже это еще не все. Мы к нему сегодня дарим совершенно потрясающую массажную подушку. Это не просто такая, знаешь, в самолете немножко что-то потрет, пожмет. Это прям полноценный медицинский массажный прибор для массажа сиатсу, которая обычно стоит не менее 700 шекелей, а сегодня в подарок вы ее получите вместе с BQ Laser Pro за 1490. Друзья, вообще спешите скорее, пожалуйста.
2: Я не понимаю, что вы ждете? Звоните звездочка 3414, все, покупайте. Вот я сейчас буду сам набирать, я ухожу сейчас на перерыв в эфирный и буду звонить звездочка 3414. Ребят, опередите меня, пожалуйста. Звездочка 3414, звоните. На это спасибо, услышимся чуть позже.
3: Спасибо, на связи.
1: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Алло, ты где?
7: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
6: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
7: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
6: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
12: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Поехали по новостям, новостям, новостям.
2: Первая новость состоит в том, что у нас в стране 8 часов 28 минут.
1: Сегодня, прям новость.
2: Да, 6 сентября 2026 года. Это прогрев шоу. Кристина Кипнис в студии.
3: Здравствуйте, мы здесь все. И Андрей Ежов тоже с нами.
1: А Лена Семенова тоже затесалась.
2: Да, доброго утра всем, кто вместе с нами проводит время на своей любимой волне. Мы, ребят, нашли несколько новостей. Можно я начну?
3: Да давай уже. Что
2: смотрите, в Нью-Йоркской Метрополитен Опера решили, так, что если на сцене появляется змея, то она тоже должна пройти прослушивание. Короче, там проводили...
3: Прости, настоящая, живая,
2: смотри,
3: вот эта вот змея?
2: Там проводили кастинг для постановки «Так поступают все женщины» Моцарта. Так. На роль претендовали несколько змей. И в итоге победила змея удав по имени принцесса. А другая змея, Нала, стала ее дублёжей. Причем оценивали не вокальные данные, проверяли, насколько змее будет комфортно на сцене рядом с людьми и под светом. То есть вот получается, что где-то сейчас вот сидит вот принцесса, удав или, я не знаю, стоя лежит и ждет своего звездного часа. Как вам такое? Прослушивание змей в Нью-Йорке, в Метрополитен Опера.
3: Мне непонятно вообще ничего. Но, мне понятно то, что творится у нас здесь, в нашей стране под названием Израиль. И вот теперь смотрите, новость для тех, кто сегодня проснулся вне в настроение, а такое бывает, да, нервничает, и при этом почему-то опять хочет есть. Да. Есть же такие люди?
2: Есть.
3: Так вот, израильские ученые из Института Вайцмана изучили ген под названием Orthopedia и выяснили интересную вещь, что он связан сразу и с нашим настроением, и с обменом веществ. То есть, теперь вот эта фраза «я не нервничаю, у меня просто организм требует булочку» когда-нибудь получит, ну, даже, может быть, научное какое-то обоснование,
2: да?
3: Самое интересное, что раньше считалось, что вот этот вот ген, он особенно важен в ранних этапах развития организма, а вот нет. А вот нет,
2: нет,
3: нет, друзья, он и во взрослом возрасте, значит, продолжает участвовать в процессах, связанных с эмоциональным состоянием и метаболизмом.
1: Да-да-да.
3: Так что ученые надеются, что это открытие поможет лучше понять механизм тревожности и нарушение вот этого всего метаболизма. В общем, наука движется вперед, вперед.
2: Однозначно.
3: А я вот жду прекрасного дня, когда ученые наконец-то найдут ген, который заставляет нас открыть холодильник и закрыть его, а если даже открыть и что-то оттуда взять, то это тебе никак не...
2: Что-нибудь не... полезное.
3: Да.
2: Хорошо.
3: И вот, например, и попа расти не будет.
2: Ты знаешь, попа будет расти в любом случае.
3: Не надо мне, да.
2: Но я очень надеюсь, что вот за это открытие, да и не за это, и вообще, израильские ученые обязательно получат Нобелевскую премию.
3: Да.
2: Но это же открытие открытий, понимаешь?
3: Да, это круто. Теперь многое становится ясным.
2: Я вам скажу больше. Тут буквально вот пару-тройку дней назад, 3 сентября, в Цюрихе прошла церемония вручение Шнобелевской премии, да? Вы знаете,
1: да,
2: что это такое?
1: Да. Это сомнительные изобретения.
2: Да, это шуточная премия за необычные, это так называется, необычные научные исследования. Так вот, 3 сентября в этом году, буквально, как я уже сказала, пару-тройку дней назад, награждали исследователей, которые изучали, как почвенные организмы разлагают, извините, нижнее белье. Что ученые сделали?
1: Друзья, стоп на секундочку.
2: Что?
1: В это же деньги вкладывались.
2: Вот, рассказывай.
3: Что ученые сделали?
2: Они закопали 1000 пар трусов больше, чем в 25 странах мира, чтобы посмотреть, как эти трусы разрушаются по воздействиям почвы. Другие лауреаты, чтобы вы понимали, изучали молоко тараканов и научные особенности сморкания.
3: Что? Подожди.
2: Вот, ребята.
3: Ой-ой-ой, в Никитин мозг.
2: Наконец-то.
3: Подожди, молоко
2: тараканов, да, и научные особенности сморкания. Так, все, наконец-то...
1: Кристина, тебе нравится?
2: Ребята, наконец-то наука добралась до вопросов, которые действительно волнуют человечество.
3: Меня теперь ничего не волнует.
2: Сколько времени должна пролежать в земле пара трусов, чтобы стать частью экосистемы?
3: Нет, Лена, извини, вообще неинтересно.
2: Молоко тараканов...
3: Да, что это? Кто это?
1: К сожалению, понятно, но не вообще... Смотрите, друзья, если 1 сентября...
2: Спокойно, спокойно. Всего, по-моему, ее переклинило.
1: Давай я тебя переклиню обратно.
3: Давай.
1: Вклиню. Значит, если 1 сентября, которое прошло недавно, это был день знаний, линейка, там, первый звонок и для многих и так далее, то...
3: У тебя плохо получается пока, Андрюш.
1: У британских пчел выпускной Видишь, переключилась.
3: Переключилась, давай.
1: Объясню, да. Потому что Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей 1 сентября о сезонной серьезной опасности массовом укусе пьяных ос.
2: Пьяных
3: ос?
1: Пьяных ос.
2: А что происходит с миром?
3: Что молоко у таракана, пьяные осы. Что происходит?
1: Дело в том, что насекомые в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов. И активно ими стали питаться. В результате чего наступает состояние, схожее с опьянением. Ну, что ж, забродило.
3: Подожди, я представил, прости, пожалуйста, двух пчел, которые вот, значит, вот это все...
4: Ты меня уважаешь?
3: Потом, послушай, а видишь вон того вот, а хочешь я сейчас с разбега его укушу?
1: Представляешь, такие осы смотрят на загнивающие, забродившие вот эти фрукты, которые валяются на земле, и такие: лесные акцизы снизили. Значит, хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными, не травят байки, не дарят тебе какие-то подарки, а наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно, и начинают всех кусать. В отличие, напоминаю, от пчел, осы не умирают от того, что...
3: Нет.
1: Да, жалят. Совершенно верно. Поэтому
3: весело возвращается
1: в Британии
3: к своим
1: страдает огромное
3: фруктикам.
1: Количество людей от этого. Представляете?
2: Слушай,
1: пьяные
3: на организм
1: осы.
3: Как-то, смотри, есть, значит, аллергия на осиный, ну, укус осы, так назовем.
1: Укус осы.
3: Укус осы. А что происходит, если оса была пьяная, и она укусила тебя? Аллергия как-то по-другому будет проявляться?
1: Понятия не имею.
3: Или что-то там еще хуже?
1: Типа, ты ищешь, где найти средства от укуса осы и...
3: Извините, мы здесь вам не поможем.
1: И приключения на попу, что ли?
3: Нет, вас же укусила пьяная оса.
1: Ну,
3: у нас
1: вот
3: ничего
1: именно.
3: Против этого нет.
1: Захмелел. Захмелел, укусила, захмелел. Слушай, а может это хороший вариант наколдыриться после 1 сентября?
2: Слушайте, я же помню, где-то, наверное, может, с месяц назад появлялась где-то история о том, что в Германии очень много на трассах пьяных оленей.
3: Да, было дело.
2: И тоже вот из-за вот этих вот забродивших...
3: Опять в Англии?
2: Нет, это не в Англии, это там в Германии.
3: А у тебя?
1: В Британии.
3: В Британию. Так, интересно. Пока мне непонятно,
1: мы ждем,
3: но очень
2: как
3: интересно.
2: Как это использовать,
1: Лена,
2: непонятно.
1: Лена, я жду вот этот вот кросс просто, чтобы схлестнулись немецкие пьяные олени с пьяными осами. Кто победит? Давайте, ваши ставки. Кто победит, пьяные осы или пьяные олени?
3: Надо как-то это все перемозговать с музыкой.
1: Переварить.
2: Да, надо.
3: Именно перемозговать. Нет, я все правильно сказала. Перемозговать. Я даже не собираюсь слово менять.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
0: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. «Центркар Азур».
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкон Ришон ЛеЦион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон ЛеЦион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Это Нафтали, снова с нами в эфире. Это BeCure Laser Pro, это звездочка 3414. Вы должны туда позвонить, чтобы этот BeCure Laser Pro получить. Нета, привет!
2: Привет-привет!
1: Слушай, давай в конце как раз второго часа мы подведем итог всего того, о чем мы говорили. Давай, тезисно. BeCure Laser Pro — это...
2: Да, BeCure Laser Pro. Да, BeCure Laser Pro — это домашний аппарат для лечения боли, который основан на технологии холодного низкоинтенсивного лазера. Он доказано эффективен против разных видов боли, в первую очередь потому, что он не просто обезболивает, как обезболивающий препарат, а работает с причиной боли, то есть с воспалением. Это касается не только мышечно-скелетного здоровья, например, болящих суставов, там, колени и так далее, но это может касаться даже кожи, например, потому что это тоже воспаление. Его можно применять даже для воспаления десен или для заживления ран, постоперационных ран или просто бытовых ран, каких угодно. В общем, он вообще пригодится всей семье, у него нет никаких возрастных ограничений, противопоказаний. Это супер. Наш израильский патент. Он прошел 7 клинических исследований по всему миру, то есть его эффективность доказана. Это абсолютно наша кахоль-лаван. Его даже можно приобрести через больничные кассы, просто, конечно, гораздо менее выгодно, это я вам потихонечку скажу, но вообще, как бы, теоретически возможно, то есть это полноценный медицинский аппарат, вот, и он должен быть, и мне кажется, вообще в каждом доме, потому что его могут применять просто все члены семьи. Вот.
1: Нета, вы удивительный человек, я вам задал один вопрос, вы мне ответили на 5 заготовленных. Замечательно, спасибо, звездочка 3-4. Звездочка 3414, друзья, звоним и заказываем. Вопрос. Так. Как часто им надо пользоваться?
2: Мы рекомендуем не меньше 2 раз в день по 6 минут. Это минимальная такая наша рекомендация, потому что это как бы к вопросу о том, что это не волшебная таблетка. Мы должны как бы заставить наши клетки вырабатывать энергию лучше, чем раньше с помощью лазера и таким образом справляться с воспалением. То есть это не поверхностное обезболивание, а работа изнутри, поэтому, конечно же, нашим клеточкам нужно немножко времени для того, чтобы все это сработало. Поэтому очень просим как раз вот, да, регулярно его использовать. Всего 2 раза в день по 6 минут, это не очень много. Вот, это вот прям наша основная рекомендация.
1: Ну и как говорят в компьютерных играх Mortal Kombat, final round. Окей, final вопрос. Что это вы за акцию тут затеяли пред Рошашаной?
2: Так, акцию совершенно, да, замечательную мы затеяли. Правда, спешите, друзья, приобретать, не знаю, для себя любимых подарки или для ваших любимых людей, для семьи, неважно. Пожалуйста, звоните по номеру звездочка 3414 и получайте, во-первых, BeCure Laser версии Pro, самой последней, самой мощной версии, по цене всего в 1490 шекелей вместо обычных 2-2500, к вопросу о больничных кассах, вот там примерно вот они так и стоят обычно, да? Вот, и плюс, еще это не все, к нему сегодня вы получите абсолютно бесплатно в подарок классный аппарат для домашнего массажа в технике шиатсу, который стоит обычно не менее 700 шекелей, а сегодня вы получите его в подарок плюс BeCure Laser Pro за 1490. Друзья, не упускайте такую возможность.
1: И звоните, не упустим.
2: Скорее, звездочка. Да, звездочка.
1: Не упустим. 3-4-1-4. Звездочка 3414. Нета, спасибо тебе огромное, что
2: спасибо
1: провела
2: на
1: с нами
2: связи.
1: Это утро. Друзья, звоните. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Ну что ж, два часа пролетели просто незаметно, впрочем, как и всегда на прогрев шоу. С вами в этой студии были Лена Семенова,
1: Андрей Ежов
2: и Кристина Кипнис.
0: Но если вы думаете, что все на этом все, нет-нет-нет, сразу после нас, после прогрев шоу, колесо обозрения с Павлом Маргуляном, то есть в 9 часов. Открываем свежую израильскую прессу и смотрим, чем сегодня живет страна.
1: Слушайте, ну, ребята, а если вам нужно вдруг отдать диван, телевизор или шкаф, если вы ищете кондиционер или хотите пристроить пушистого хвостика или, не дай бог, потеряли близкого человека, вам в программу без выгоды. Не нужно ждать воскресенья и самого эфира. Просто заходите в нашу телеграм-группу «Без выгоды» и оставляйте свое сообщение в любой день и в любое время, когда и как вам удобно. А мы все прочитаем и обязательно озвучим ваше объявление в программе «Без выгоды» по воскресеньям, то бишь сегодня уже в 2 часа дня.
2: Прямые эфиры, непрямые эфиры, подкаст «Города Израиля» и многое-многое другое, самое интересное, самый сок, самый цимис со всего мира собран на YouTube-канале Первого радио. Если вы пропустили прямой эфир на Первом радио на YouTube-канале, то вы можете спокойно зайти на наш YouTube-канал и посмотреть в повторе. Так что, друзья, подписываемся на YouTube-канал, ставим колокольчик, чтобы вам приходило сообщение, уведомление о том, что выходит новое видео или скоро прямой эфир.
0: И еще один маленький сюрприз для каждого из вас, наши дорогие радиодрузья. Сегодня День артиста посвящаем той, чье имя уже само по себе звучит как отдельный музыкальный бренд. Это Бейонсе. В честь ее 45-летия вспоминаем, как начинался путь будущей королевы. Включаем песни, которые узнаешь буквально с первых нот, и узнаем то, чего, возможно, они даже еще и не знали. Ну а заново с ней знакомить с Бейонсе, с ее историей, музыкой и невероятным путем к мировой славе будет наша любимая Лена Семенова. Да. Отличный повод для того, чтобы сделать музыку погромче.
2: Пока-пока.
3: Прогрев шоу на Первом. День артиста на Первом радио.

Ну как вам этот мощный напор? Ощущаете этот яростный, почти что маршевый ритм? В 2001-м этот суперхит под названием «Survivor» не просто возглавил мировые чарты, он стал настоящим культурным феноменом. Под него тренировались спортсмены, его пели строем на военных плацах, плакали в машинах и все-таки находили в себе силы миллионы людей по всему миру, а сама композиция унесла престижную премию Грэмми. Но мало кто знает, что этот духоподъемный гимн родился в один из самых мрачных, черных периодов в жизни Бейонсе, когда 20-летняя девушка оказалась на грани ментального краха. Праздничный день артиста к 45-летию главной R&B-дивы планеты продолжается на Первом радио, и прямо сейчас давайте разбираться, как и из какого пепла восстала будущая королева. После того самого грандиозного скандала с тайным увольнением солиста, о котором я рассказывала вам в прошлом выпуске, на Бейонсе обрушилась настоящая лавина публичного хейта. Бывшие участницы без конца таскали группу по судам, а американская пресса обвиняла семью Ноулс в эгоизме и жадности. Таблоиды выходили с разгромными заголовками, называя Бейонсе заносчивой куклой и разрушительницей чужих судеб. Дошло, кстати, до того, что разгневанные фанаты освистывали девушек на редких концертах, а крупные музыкальные бренды начали массово разрывать с ними рекламные контракты. Из-за непрекращающихся судебных разбирательств все банковские счета группы оказались временно заморожены. То есть вчерашние миллионерши в один миг остались без цента в кармане и с огромными долгами перед адвокатами. В довершение ко всему, из коллектива со скандалом с бежала еще одна новоприбывшая вокалистка Фара Франклин, публично обвинив отца Бейонсе в тирании. Вот на фоне этих бесконечных судов, многомиллионных исков и публичного позора у Бейонсе началась тяжелейшая клиническая депрессия. Она на несколько месяцев заперлась в своей комнате в родительском доме. Она отказывалась от еды, она часами сидела в темноте и не подходила вообще к телефону. В довершение ко всему, ее тогдашний бойфренд, не выдержав бесконечных скандалов вокруг ее семьи, просто собрал вещи и ушел в закат. Позже в своих интервью Бейонсе признавала, что в тот момент она всерьез думала, что ее карьере и жизни пришел полный конец. А вытащить ее из этого ада смогла только мама, Тина Ноулс. Она буквально заставила дочь перестать плакать и напомнила ей про железную отцовскую муштру. Мама просто заходила в комнату, распахивала шторы, впуская в темное пространство солнечный свет и заставляла Бейонсе просто вставать с кровати и идти хотя бы умываться. Тогда она дочери дала ценнейший совет – взять все те ядовитые статьи, где критики предрекали группе крах, и использовать этот негатив как топливо для творчества. Идея была в том, чтобы перевернуть слова скептиков и доказать, что группа не просто выживет, она станет первой. Бейонсе заперлась в студии и написала текст песни «Survivor», вложив в него всю свою накопленную ярость. Слово «выживший» из предсказаний газетчиков о крахе группы превратилось в гордый титул независимой женщины, которая способна пережить любые предательства, суды и крах личной жизни. Трек стал, между прочим, 11 раз платиновым, навсегда закрыл рты всем ядовитым критикам и доказал, что железный характер Бейонсе ломает любые препятствия. А вот о том, как Бейонсе окончательно переросла формат девичьей группы, как устроила революцию живого звука и как случайно найденный сэмпл старых духовых инструментов подарил миру главный сольный хит десятилетия, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Оставайтесь на Первом. А пока Destiny's Child и их легендарный манифест «Survivor» на Первом радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
6: Невероятная праздничная тройная акция от Be Cure Laser. Подарочный набор для всей семьи. Be Cure Laser Pro для лечения боли. Самая продвинутая модель. Прибор для удаления волос с технологией охлаждения от американской компании Empire Tech. И Derma Eye. Прибор для омоложения кожи вокруг глаз. Три прибора. Да-да, три прибора по цене одного. Всего 1990 шекелей. Звоните. Be Cure Laser, звездочка 3414. Звездочка 3414.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Машину покупаем только в Центркар Азур.
11: 03-558-5458.
2: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Нетаньяху назвал главной целью выборов разгром Ирана, Хамаса и Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр

0: Хизбаллой. Оценивая позиции своих политических оппонентов на внутренней арене, премьер-министр охарактеризовал их как зависимые от внешней конъюнктуры, заявив, что в отличие от конкурентов, способных дрожать от страха при несогласии США, он намерен довести дело до конца самостоятельно. Как сообщает информационный портал «Вести», житель Иерусалима арестован по подозрению в попытке убийства родственника, страдающего психическим расстройством. Как стало известно, сегодня утром мужчина сбросил потерпевшего в мусорную траншею в столичном квартале Гилу. Спасателям удалось извлечь пострадавшего. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу Адас-Эн-Кейром. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия. В службе пожарной охраны и спасения рассказали, что действовать пришлось быстро, так как в подземном контейнере для сброса отходов была выявлена нехватка кислорода. Спасателям удалось убедить пострадавшего надеть капюшон, обеспечивавший подачу кислорода. Тот первоначально отказывался в силу своего тяжелого душевного состояния. Командир спасательного отряда Рами Мейер охарактеризовал операцию как сложную и опасную. По его словам, потребовалось более часа, прежде чем спасателям удалось выполнить задачу. Муаин Аль-Арабид, глава службы внутренней безопасности Хамаса, захваченный в Газе 1 сентября, находится в израильской больнице в крайне тяжелом состоянии, о чем сообщает издание «Исраэль Айом». Он был ранен в бедро во время задержания, его состояние в последнее время ухудшилось, он подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Судя по имеющимся данным, прилагаются усилия к спасению жизни Аль-Арабида, который является крайне ценным пленником с точки зрения возможности получения разведывательной информации. По данным информационного портала «Вести», глава партии НДИ Авигдор Либерман резко отреагировал на жестокое нападение на русскоязычных школьниц в Бершеве. В Израиле 26-го года нет и не может быть места расизму. Точка. Жестокое нападение толпой на детей из-за их происхождения – это не обычная школьная ссора и не детский конфликт. Это насилие на почве ненависти, с которым необходимо бороться непримиримо и бескомпромиссно. Виновные должны понести реальное наказание. Руководство школы обязано принять самые жесткие дисциплинарные меры и сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной. Переменная облачность утром на севере страны и на побережье Средиземного моря возможен слабый дождь. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря и в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Колесо обозрения».
1: עיתון, המובי תגובה שהעניין
2: אני הולך לשאול את ביטחון המדינה
3: מדינת ישראל הם מייצגים
4: לבעזנו למבצע אנטבה
5: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם

Колесо обозрения на Первом радио. Приветствуем всех наших радиослушателей. Новая неделя, новый месяц, сентябрь, 6 число, Йом Ришон, воскресенье. Время 9 часов и почти 5 минут. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в студии Первого. Все мы вместе на частоте 89,1 FM. Вместе с нашими газетами «Идиот Ахронот», «Аарец», «Исраэль Айом». Информационная картина конца закончившейся недели в течение этого часа с помощью нашей печатной прессы. Как обычно, в этом часе нашего эфира в программе «Колесо обозрения». Традиционные приложения сегодня – «Маркер» и «Галерея экономика и культура» газета «Аарец». Газета «Идиот Ахронот» с приложением «Спорт». Выходит, она в своих приложениях в общей сложности выделяет спорту больше всего внимания. Во-первых, у них два приложения, целиком посвященные спорту. И во всех других приложениях оставшихся трех будних дней недели тоже есть по несколько страниц спорта. То есть спорт в приложениях занимает довольно существенное место. И надо сказать, что... Я хотел бы отметить, что в начавшемся чемпионате Израиля по футболу, который так потихонечку начинает разгоняться, напряжение или вопросы вызывает Бейтар Иерусалим, который в прошлом сезоне боролся за первое место, был одним из лидеров чемпионата, а в этом сезоне проиграл две первых игры. Находится на последнем, 14-м месте, 0 очков, 2 игры и 2 проигрыша. Значит, количество голов

0: забит один, пропущено семь. Вот такое положение у одного из лидеров прошлого года. Вот не знаю, что произошло за 2-3 месяца перерыва, но Битар стартовал очень плохо в этом чемпионате. Теряет очки или, скажем так, не набирает очки. А на первом месте с одинаковым количеством очков на первом, втором и третьем Макаби Тель-Авив, Макаби Петах-Тиква и Макаби Хайфа. Вот такая макабианская верхушка чемпионата на сегодняшний день. Ну, газета еще иллюстрирует еще одно крупное соревнование спортивное. Это US Open. Еще один турнир, последний турнир в году «Большого шлема», который сейчас проходит в Нью-Йорке. Здесь мы видим фотографию Карлоса Алькараса. На этот раз он отрастил волосы у себя. Такой выглядит немножко по-другому. Ну, этот чемпионат продолжается. Игры его сейчас в самом разгаре. Вот, все с приложениями, они сегодня стандартные. Мы можем начать знакомиться с первыми полосами. Сегодня единодушные в главном материале на первой полосе две газеты, это редко бывает, а «Арец» и «Исраэль Айом», обычно это идет «Ахронот» и «Исраэль Айом». Сегодня «Арец», в смысле выборы. Выборы сегодня оттеснили все остальные темы на другие полосы, не с первых полос. Ну, наверное, понятно, потому что у нас к 8 сентября, послезавтра, должны закрыться списки партий, как вы знаете, и мы будем знать уже с 9 сентября, в каком составе партии будут участвовать в выборах, и начнется, скажем так, горячая фаза предвыборной кампании в нашей стране. Сегодня партия НДИ Авигдора Либермана и партия Беннета и Лапида Баяхат представляют свои списки. Ну, своим, скажем так, своим сторонникам и журналистам, прессе. Все это потом должно быть представлено Центральной избирательной комиссии. И все остальные списки тоже должны быть сформированы. И вот поэтому этой теме сегодня газеты уделяют много времени. И, как вы понимаете, ближайшие, давайте я посмотрю, сколько у нас счетчик показывает, 51 день до выбора, 51 день, это, конечно, будет или главная тема нашей прессы, или ее может сместить только тема безопасности. Какое-то обострение, эскалация с Ираном, здесь у нас, в нашем регионе и так далее. Но пока выборы у нас лидируют по тематике, и давайте посмотрим, в каком виде, скажем так, это происходит. Зман ли Ахлатот Махриот. Время решительных, главных решений, скажем так, ну, формирование списков. Таков заголовок в газете «Исраэль Айом», она печатает его на фоне здания Кнессета в Иерусалиме. Наверху строчка: «Два дня до закрытия списков. Каждый шаг может изменить политическую карту страны». В подзаголовке газета пишет: «Нетаньяху ищет имена, которые помогут улучшить имидж списка Ликуда». Напомню, что бронь, которая предоставлена лидеру партии, до сих пор не заполнена. Кроме Исраэля Каца, Хаима Каца и нового одного члена Ликуда, еще 5, по-моему, мест в списке Ликуда на проходных местах не заполнены Нетаньяху, и он пока не объявил, кто и что будет на этих местах. Дальше в подзаголовке продолжается вот такой текст: «Зенкот и Беннет не закрыли дверь для того, чтобы объединиться». Об этом тоже сейчас много говорят. Говорят, что возможен вариант, что партия Ешар и партия Баяхат объединятся в одну партию для того, чтобы выглядеть в любых опросах самой большой партией. У них будет там опросы, говорят, что в случае их объединения у них будет примерно 35 мандатов, намного больше, чем у Ликуда, и это окажет какое-то пропагандистское, скажем так, влияние на избирателя. Ну, вот самая большая партия, я за нее, наверное, и буду голосовать. Ну, так говорят, но пока этого не произошло. Маленькие партии проверяют возможность или продолжать участвовать в выборах и как участвовать в выборах, объединяться или не объединяться с кем-то. Тем временем Моше Гафни и Маклев отстранены от места в предвыборной гонке партии «Ядут от Ора». значит, духовные лидеры сказали, что они не добились того, чего мы от них ждали, закона о призыве, не призыве. И, в общем, я тут Моше Гафни, человек, который давно ассоциируется с этим блоком, был председателем, как вы знаете, финансовой комиссии, и вот сейчас он один из тех, кто сходит с дистанции, и далеко не один, кто сходит с дистанции. Вот такова главная тема в «Исраэль Айом» с подзаголовками. А Арец печатает фотографию в супермаркете, судя по полкам на фоне, Итамар Бен-Гвир и Тали Готлиб. Тали Готлиб, которая опасалась своей судьбы в списке Ликуда, оказавшись там на 20-м месте, она заявила: а если Ликуд наберет 19 мандатов, так меня на следующий день посадят в подвал Шабака. Такое она сделала заявление, потому что над ней висит обвинительное обвинение, от которого она защищена депутатской неприкосновенностью. Кнессет ей дал депутатскую неприкосновенность, проголосовал за это. И она опасалась того, что если она не попадет, не станет депутатом, так сразу же ей предъявят это обвинение и будут ее судить за разглашение имени сотрудника Шабака, что запрещено нашим законом. Ну и вот она нашла себе убежище. Итамар Бен-Гвир принял ее в свою партию, причем на второе место после него, в надежде на то, что она принесет дополнительные мандаты партии. И вот эта фотография Бен-Гвир и Готлиб вчера на рынке Махне-Иуда, это Иерусалим. Ну, вы знаете, что рынок — это одна из площадок предвыборных кампаний. Пройтись по рынку, поговорить с продавцами, которые тебя поддерживают или, наоборот, не поддерживают. Ну, естественно, это снимается пиар-менеджерами данного политика и снимают в основном тех, кто тебя поддерживает, естественно. Те, кто не поддерживает, может быть, и снимают, но не показывают нам с вами. Вот. В общем, они прошлись по рынку, и по рынку мы еще многие политики будут ходить, как вы знаете. Вот такая фотография центральная в газете «Арец», а заголовок: перед закрытием списков партий в обоих лагерях давит на то, чтобы не потерять голоса. Ну, я вам уже говорил, что потеря голосов может быть из-за мелких партий, которые решат пойти на выборы самостоятельно, не пройдут электоральные барьеры, в результате те, кто за них проголосовали, их голоса, как кажется, в мусорной корзине, не будут учтены, и тот или иной лагерь потеряет голоса своих потенциальных избирателей, которые, скажем так, идеологически или по каким-то другим причинам с ним согласны, но почему-то решили проголосовать за маленькую партию. Справа это главный вопрос, это партия Оффера Винтера, и все наблюдают за тем, какое решение он примет в оставшиеся два дня, потому что он на грани электорального барьера. Справа, я имею в виду в коалиции, давайте не будем называть справа и лево, потому что тут все давно перепуталось, кто тут право, а кто тут левый, поэтому есть коалиция, есть оппозиция, а в оппозиции упоминается имя Хилика Трупера и Йоаза Энделя, которые тоже, в общем-то, у них одна партия, обратившаяся к резервистам-милуимникам, и они тоже находятся на грани прохождения или непрохождения электорального барьера, и в результате голоса оппозиционного блока, тех, кто проголосует за них, они просто-напросто пропадут, и блок потеряет свои вот эти самые голоса. И поэтому два главных вопроса – это Оффер Винтер и Хилик Трупер. Что они решат в оставшиеся двое суток, которые есть у них до закрытия списков? Эрдан Пореш, то есть Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн заявили о том, что они не будут участвовать в этих выборах, и они на этот раз выбывают из политической карты страны. Два, в общем-то, видных деятеля. Гилад Эрдан был послом в ООН до недавнего времени Соединенных Штатов от Израиля в ООН в Нью-Йорке. А Юлия Эдельштейн, обратите внимание, Юлия Эдельштейн был председателем Кнессета, был на грани того, чтобы баллотироваться на пост президента страны, а потом из-за конфликта с судом, по-моему, он ушел с этого поста, был председателем одной из самых важных комиссий, комиссии по иностранным делам и обороне. Его оттуда убрали, поставили Боаза Бисмута. Он остался просто депутатом, вышел из Ликуда, соединился с Гилядом Эрданом, и сейчас Юлия Эдельштейн и Гилад Эрдан сходят с дистанции и в этих выборах участвовать не будут. Вот это главный заголовок на эту тему в газете «Арец». Но «Идиот Ахронот» тоже пишет на тему выборов, предвыборов, скажем так, но это не главная их тема. Они пишут в верхней части своей первой полосы: «Драма в партии Дегеля Тора. Гафни отстранен. Яков Ашер не в Харли, Мекумо ле Йошеврош». То есть Яков Ашер теперь будет лидером партии Ядута Тора вместо Моше Гафни. Такой главный заголовок. Не главный, он один из заголовков, но не главный. На первой полосе газеты «Идет Ахронот», и она уточняет, что Моше Гафни в Кнессете был 38 лет. 38 лет он был депутатом. На этот раз он останется вне списка партии. Основание для этого шага – это провал в принятии закона о неслужбе в армии учащихся ешив. Два дня до закрытия списков Нетаньяху оказывает давление на Оффера Винтера, а Зинкот пытается присоединить к своему списку Хилика Трупера. Ну, это о чем мы говорили. Два главных вопроса из мелких партий остались. Это Оффер Винтер с одной стороны и Хилик Трупер с другой стороны. Это тоже есть материал. На первой полосе «Идет Ахронот». А главный материал – это визит посла Соединенных Штатов Майка Хаккаби в те места, где, ну, нарушали закон, скажем так, поселенцы. И газета пишет вот такой заголовок. Под американским давлением Нетаньяху дал приказ о освобождении населенных пунктов. Ну, населенных пунктов, это, наверное, трудно еще сказать. Это несколько караванов, которые были построены поселенцами с надеждой на то, что потом они останутся, они будут расширяться уже, поселения так называемые. Так вот, Нетаньяху дал приказ, значит, убрать эти поселения, которые расположены на территориях B и A. Источник в системе безопасности говорит, что мы освобождаем их из этих караванов, незаконно поставленных, а на следующий день они вновь туда возвращаются. Посол Хаккаби, который посетил деревню Турмуз и Айя, по-моему, так она называется, еще раз заявил, что насилие поселенцев против палестинцев с американским гражданством – это вид террора. То есть Хаккаби уже не первый раз высказывается в таком плане, называя этих поселенцев, которые проявляют насилие к палестинцам, террористами. В системе безопасности предупреждают об эскалации навстречу праздникам в Иудее и Самарии и намечающихся выборов в палестинской автономии. Каждую неделю мы предохраняем 40 пигуим, предотвращаем, скажем так, 40 терактов. Непонятно чьих, то ли палестинцев, то ли поселенцев, то ли и тех, и других. Вот такой заголовок в газете «Идет Ахронот». Это главная тема в этой газете. Вот, возвращаюсь к Исраэль Айом. Что еще? Здесь Марк Дубович, по-моему, так его зовут, человек мне неизвестный, печатает колонку, начало ее на первой полосе, а продолжение на десятой, название которой «Израилю надо готовиться к финансовой войне против него». Он начинает свою колонку так: представьте, что в январе 29-го года. Почему январь 29-го года? Потому что в январе 29-го года в Соединенных Штатах будет новый президент. Новый президент Соединенных Штатов, значит, входит в Белый дом. Соединенные Штаты прекращают быть барьером для антиизраильских акций, а резолюций в Организации Объединенных Наций. Европа начинает принимать и усиливать, и углублять санкции против Израиля, в том числе и против финансовых институтов нашей страны. И, значит, это блокировка всевозможных наших компаний, в том числе и финансовых, которые сотрудничают тем или иным образом с поселениями. И к этому сценарию надо быть готовым. Автор пишет, что он не так далек, как нам кажется. Выборы в Соединенных Штатах через два года, в ноябре 28-го, промежуточные выборы сейчас, через два месяца, в ноябре этого года. И вот он говорит, что Израиль должен предусмотреть такой вариант. Ну, я, правда, не знаю, как Израиль может, небольшой Израиль, предусмотреть вариант, если против него и Европа, и Америка, которые не будут мешать, начнут вводить какие-то санкции. Вот, но тем не менее, вот такая статья начало такой статьи на первой полосе. Потом все газеты пишут о том, что вот высокопоставленный представитель Хамаса, который был схвачен в городе Газа, у него ухудшается медицинское. Было написано, что он был ранен при похищении. Сейчас пишут, что у него ухудшается его физическое состояние. Он находится, он усыплен с кислородной маской. Ну, Шабак просит оставить его в живых. Он им нужен, естественно, для разведывательной информации. Но, тем не менее, нам сообщали, что вроде бы ранение было какое-то незначительное, то ли в руку, то ли в колено. А сейчас вот пишут, что у него ухудшается его состояние. Ну, и происшествие какое-то трагическое, которое было вчера в Натании, о нем пишут газеты, когда боец Магава начал стрелять в полицейских в Натании, его нейтрализовали, как здесь написано, ну, его застрелили, ну, и считается, что у него была какая-то посттравма, которая толкнула его на это действие, открытие стрельбу по своим, скажем так, по полицейским, которые там патрулировали на улице. Такие материалы. Тикун Олам, исправление мира, это, ну, давайте мы начнем с этой темы, вторую часть нашего обзора. Сейчас время первого рекламного блока. Потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
3: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Центркар Азур.
3: Дерех Ашива 9.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
14: Честность для газеты то же самое, что добродетель для женщины. Джозеф Пулитцер.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Я вот послушал сейчас вот это вступление господина Пульцера. Я не понял, почему он отметил добродетель для женщины как важная вещь, а добродетель для мужчины, что это не имеет значения. Кристина говорит, что она не знает. Почему-то, видимо, считается, что добродетельность женщины – это более важная какая-то составляющая человечества. А у мужчин так, что там от нас вообще, какая там добродетель? Кристина говорит, что это мы сами так себе заработали такое мнение о нас. Окей. Тикун Олам. Вот такая тема еще на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Что имеется в виду? Это исправление карты мира. Вот, казалось бы, господа, есть какие-то устои, с которыми мы живем? Вообще думаем, что тут уже все известно, и тут нечего оспаривать вообще, и нечего менять. Оказывается, газета пишет о том, что в Организации Объединенных Наций проголосовали за исправление карты от 1569 года, карты мира. По-моему, она называется Меркантер, как-то вот так, что ли, вот автор этой карты, к которой мы привыкли. Что имеется в виду? Значит, теперь на карте, до этого на карте была Африка примерно размером с Гренландию. А на самом деле по площади она в 14 раз больше. И по инициативе африканских стран они говорят, ну мы смотрим на карту, почему мы такие маленькие, мы же не такие маленькие на самом деле. Давайте исправим. И африканский континент теперь будет большего размера. Я вот смотрю, он больше, чем Южная, больше, чем Северная Америка. И более весомое у него такое чисто вот визуальное впечатление от его теперь на карте. Раньше он был маленький, и африканские страны, там их 54 или 55 штук, теперь надеются, что и к ним будет больше привлечено внимание мира о том, что происходит на этом континенте. В ООН прошло голосование. 164 страны проголосовали за, Израиль в том числе. Единственная страна, которая проголосовала против, это Соединенные Штаты Америки. Им не до этих глупостей, они заявили. Несколько стран воздержались, но это подавляющее большинство, как вы понимаете. И теперь карта будет выглядеть по-другому. Я не удивлюсь, если скоро нам скажут, что Земля не очень круглая, а более плоская тоже. Какие неожиданности вообще бывают в мире? Тикун Олам, исправление мира, так называется статья. Сегодня все газеты это отмечают. Вот, листаем Исраэль Айом. Первый разворот по обозрению по партиям крупным, средним и мелким. Что там происходит? Это Ешар, Ликуд, Баяхад, Демократим, Исраэль Бейтейну, Ядут Отара, Уцма Иудит, Шас, Цеонут Адатит, Рам, Амха Исраэль, Рашима Мишутефет, В. Кахоль Лаван. Фотографии лидеров партии. Интересно, кто здесь лидер партии Ядут Отара? Где она? Подождите. Пока еще Моше Гафни, но уже не Моше Гафни. Пока печатался этот материал. Тут написано, какие изменения возможны и так далее. Но мы будем с вами умнее утром 9 сентября. 9 сентября будут известны списки партий, и можно будет обсуждать, пока это предположение. Потому что, как мы уже говорили, возможны какие-то подвижки. Нет окончательных списков. Некоторые будут публиковать его сегодня-завтра, представляют окончательные списки. Тогда можно будет обсуждать. Следующая полоса. Гилад Эрдан и Юлия Эдельштейн пожимают друг другу руки. Это во время презентации партии. Сейчас, видимо, они в конце недели пожали друг другу руки, расставаясь друг с другом. И Нехама Дуик, значит, это иллюстрация к ее заметке, к ее колонке. Она называется «Кен Биби, Оле Биби». Значит, Ам не готов поддержать партии, у которых нету четких ответов по разным принципиальным вопросам. Например, Офер Винтер. Если вы следите, Офер Винтер на презентации своей партии заявил, я уже, по-моему, вам об этом рассказывал, что мы не должны поддержать тот состав правительства и тех депутатов Кнессет, которые были здесь у власти 7 октября, сказал он. Ну, казалось бы, да, а потом через день он заявил, что мы будем рекомендовать Бениамина Нетаньяху на пост премьера. И тут у людей поднялась, у кого правая, у кого левая бровь, как одно сочетается с другим. Непонятно. Вот, Хилик Трупер и Йос Хендель тоже здесь пожимают руки, и тоже непонятно, у них как бы вот они за гиюз, за мобилизацию, но практически все партии оппозиции за это же. Они вступили на то поле, на котором уже играет и Беннет Лапид, играет и Либерман, играет и демократы и так далее, и что, и кого вы хотите. То есть там слишком много игроков. Это футбольное поле, такого количества игроков не выдержит. И поэтому тоже надо будет им решить, что им делать в ближайшее время. Йоав Лемор, военный обозреватель газеты, печатает: «Три года спустя трагедии мы должны были получить другую политику». Его большая статья на фоне того места, где была дискотека в лесу Реим. Там стоят плакаты с изображением, с фотографией каждого погибшего. Такое вот мини-поле, на котором сотни этих плакатов. Под ними такие красные маки, но они сделаны из пластика. И вот на фоне этой фотографии он говорит, что должны были получить другую политику. Но пока, видимо, не получили. Нету до сих пор никакой комиссии, ни государственной, ни правительственной, никакой комиссии по расследованию нет и не создано. И он тоже пишет о визите Майкла Хакаби, посла Соединенных Штатов, который не может не обращать внимания, что правительство в отношении насилия поселенцев или гимгум, то есть оно как-то вот там что-то вот, ну, лопочет, я бы так сказал, и ничего не делает для того, чтобы остановить это насилие. Следующий материал, опять же, политика, шестая полоса. Значит, Моше Клюкфафт, он политический технолог, работал со многими партиями. Его заметка называется так: «Остановить повторные выборы». Ну, потому что это вполне вероятная ситуация после 27 октября, судя по опросам, что ни одна сторона не получит 61 мандат, и что тогда они будут делать. И возможен вариант, что мы опять пойдем на выборы. Дальше, здесь же на шестой полосе фрагмент интервью с Йосефом Хададом из партии Офера Винтера «Амха Исраэль». Ну, он, собственно говоря, повторяет слоганы лидера партии. Он говорит, что мы получим дусифрати, то есть количество мандатов больше 10, говорит он. Но это свойственно политику, которую, значит, преувеличивает. Я напомню, что по некоторым опросам партия Офера Винтера находится на грани. Там 4 мандата проходит электоральный барьер, 5 мандатов получается. Вот где-то минус 4-5. Тем не менее, Юсуф Худуд говорит, Хадад говорит, а мы получим больше 10 мандатов. И опять же он повторяет, мы не обязуемся не сидеть в одном правительстве с теми, кто ответственен за 7 октября. Осталось только у него спросить, кто, по его мнению, ответственен за 7 октября. Вот. Дальше. Мы листаем Исраэль Айом. Иран. Трамп. Значит, возможно, что мы нанесем серьезный удар по горе Макош, вот этой самой спорной, по которой якобы Иран что-то там делает со своей ядерной программой. И это будет очень скоро. Это заявление Дональда Трампа. Дальше Дани Закен пишет вот такой материал о том, что банки в Турции отбеливают деньги Ирана, для Ирана, и никто ничего с этим не делает. Значит, есть финансовые структуры в Турции, которые фактически работают с Ираном, и, значит, Эрдоган ничего с этим не делает. Напомню, союзник Трампа, good guy, член НАТО, и в его стране помогает фактически противостоять Ирану против санкций, на которые на нее обрушены. Вот такой материал. Так, значит, падение горы, вот этого горного хребта Таар, это поражение Хизбаллы. Ну, армия вроде бы заявила, что она закончила зачистку этой горы, внутри которой вроде бы были боевики Хизбаллы. Даже некоторые издания говорили, что там есть какие-то иранские офицеры. Иран даже грозил о том, что они обстреляют Израиль, если мы продолжим, простите, блокаду этой горы. Ну, в общем, зачистка закончилась по утверждению нашей армии. Хуситы, им там тоже неспокойно. Они атаковали правительственные войска в одном из районов, но потерпели поражение от правительственных войск. И вот еще одна интересная информация. После исправления карты мира есть еще одно исправление, которое пытается на этот раз сделать Хавьер Милей, президент Аргентины. Он вновь заговорил о том, что у Аргентины есть права на Фолклендские острова. Помните, наверное, все помнят историю 1982 года, когда дело дошло до войны между Аргентиной и Великобританией. Великобритания вернула себе юрисдикцию над Фолклендскими островами в результате военных действий с Аргентиной. Значит, вроде бы дело успокоилось на прошедшие сколько, 44 года. И сейчас Хавьер Милей заявил, что у нас есть полные права на эти острова. Началось это тогда, когда на чемпионате мира по футболу. Оказывается, чемпионат мира по футболу — это не только спорт. Может быть, с вами об этом и знали, господа. Но после матча Аргентина-Англия, когда Аргентина победила сборную Англии, футболисты Аргентины подняли плакат, ну, их название, этих Фолклендских островов, они аргентинские, они подняли, и Хавьер Милей, видимо, не остался без внимания. И тем более он уловил какие-то нотки в изменении риторики Дональда Трампа, что позволило ему сказать сейчас, что Аргентина претендует на Фолкленд. Трамп заявил, что у него раньше у Америки была нейтральная позиция по отношению к этому конфликту, а сейчас Трамп заявил, что он не уверен, что Британия способна вообще военным путем вернуть себе, если опять Аргентина что-то будет претендовать или как-то захватит, что Британия, он не уверен в том, что Британия способна сегодня военным путем вернуть к себе эти острова. И Хавьер Милей начал более активно заявлять о том, что права на острова принадлежат Аргентине. Опасения в Германии, в земле Саксония, партия «Альтернатива для Германии», радикальная правая партия, по опросам всех обходит, у нее 41%, по опросу общественного телевидения Германии 41% по сравнению с христианскими демократами, у которых 23%. Но, тем не менее, это не говорит о том, что им удастся сформировать в этой немецкой земле правительство. Может быть, этого успеха не хватит. Так. Дальше статья о том, что Бетахон Труфати, то есть Бетахон Труфати — это снабжение нашей страны лекарствами необходимыми, но он находится в опасности. Газета пишет о том, что в этой области есть кризис. Значит, есть кризис в том, чтобы привлечь в Израиль новые фармацевтические фирмы, которые поставляют лекарства. Другие фирмы, которые существуют, уходят с нашего рынка. Сокращаются средства, которые выделяются на исследования медицинские, разработку новых лекарств. И здесь интервью с Коби Цореф. Он новый генеральный директор «Фарма Исраэль», организация, которая объединяет 21 компанию, производящую или привозящую к нам лекарства, международные в том числе. И здесь написано, на сколько лет задерживаются лекарства, которые могут поступать, должны в Израиль. Прежде чем они где-то начинают выпускаться, а в Израиль они приходят вот в области онкологии на 3 года позже. И кардиология от 8 до 9 лет позже. В общем, вот такая вот печальная статистика в этом интервью. Разворот. Газета печатает новые товары на наших магазинах. Кофемашины. Значит, для спальни, там, матрацы, подушки, наборы праздничные, какая-то косметика. В общем, тут полно всего. Дальше, значит, управление по борьбе с монополиями предупреждает, что крупные поставщики продуктов могут использовать свою мощь и поднять цены. На празднике никогда такого не было, и вот опять это я от себя добавляю, что поднятие цен перед праздниками. Дальше. Ну, газеты пишут о том, что юридический советник правительства разрешила опустить цену на бензин. По-моему, она снижается сегодня ночью, если не ошибаюсь. Где-то я точно видел эту информацию. На полшекеля, и будет вместо 7,85. Да, 7, сколько?
1: Сейчас 8,25.
0: Сейчас 8.25, а будет на полшекеля отними, 7.75, по-моему, она будет, вот так вот. Так что, господа, держитесь до последнего, не заправляйтесь до полуночи. Газета на своей исторической страничке пишет о том, что сегодня годовщина трагедии на Мюнхенской Олимпиаде. 6 сентября 1972 года было убито 12 наших спортсменов, тренеров и судей на Мюнхенской Олимпиаде. Одна из таких трагедий, которая вошла... Ну, в истории, что ли, нашей страны. Вот такие материалы в «Исраэль Айом». Теперь я смотрю на Кристину. Кристина смотрит на время. Время смотрит на рекламу. Ну, давайте мы закончим эту часть карикатуры. В газете идет «Ахронот». Это по поводу объединения того, что Итамар Бен-Гвир принял свою партию Тали Готлиб. Карикатура такая. «Кангарим Бекейв», знаете, такие у нас на входных дверях. Здесь живет с кайфом семья такая-то. А здесь вот такая табличка. И диван, на нем сидит Итамар Бен-Гвир. Рядом с ним Тали Готлиб. Оба улыбаются, и на коленях у них лежит зеленый крокодил. Вот такая карикатура в газете «Идет Ахронот». Все на этом в этой части. Реклама, и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
3: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и отзывы. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
10: Мой бизнес всегда основывался на убеждении, что свободная и открытая пресса является позитивной силой общества. Кит Руперт Мёрдок.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения, часть третья. Листаем газету «Идет охранот». Но я пролистываю страницы политики. Мы уже о них много говорили. Ситуация на сегодняшний день понятная. Из того, что может быть понятно на сегодняшний день. Листаю дальше. Вот на 13-й полосе газета пишет о том, что в Нью-Йорке Авесь Асхаров, это наш автор, ну, он был журналистом, он печатался в нашей прессе, а вообще стал известен в широких кругах, скажем так, как один из сценаристов сериала «Фауда», создателей «Фауда», и он обрушился с критикой на Марка Руффало. Это один из известных актеров, который постоянно выступает с какими-то антиизраильскими заявлениями, который обвиняет нашу страну в геноциде. И Авесь Асхаров говорит, что у него, у Руффало, сочетание глупости и борут. Борут — это вот незнание фактов, скажем так. Вот об этом статья. Дальше статья о том, что происходит среди подростков наших. Ну, я вам просто по заголовкам не буду нагружать вас процентами. Порнография, электронные сигареты, азартные игры, обычные сигареты, каннабис, алкоголь. Тут в процентах все это указывается. Эти проблемы, которые, за которыми общество, общество и родители, в первую очередь, должны контролировать. 150 репатриантов приехали в Израиль, репатриировались на 6 полетах в четверг на прошлой неделе. Значит, и прогнозы по репатриации 26-го года неплохие. Ну и вот одна из Америки, значит, приехавшая, репатриировавшаяся из Америки, говорит: ну, я знаю, что положение в области безопасности в Израиле не идеальное, но в Нью-Йорке сегодня трудно быть евреем. Вот здесь фотографии некоторых из них, приехавших в нашу страну, новых репатриантов. Косит лехаим, значит, ну, бокал вина за жизнь, лехаим, наверное, да? Хотя тут и лехаим, и лехаим. Лехаим мы говорим тост, а лехаим — это как за жизнь. Рассказывается о том Карбона, по-моему, так его зовут, 37 лет, он из кибуца Бери. Он решил там выпускать вино, виноградники посадить и так далее. Но потом случилось 7 октября. Его мать была убита, он сам был эвакуирован из кибуца. А сейчас потихонечку все возвращается. И он обратился к одному из важных специалиста по вину в нашей стране и получил разрешение высадить первые виноградники в районе кибуца Бери. Будет выпускать свое вино. Значит, господа, если мы с вами удивляемся, почему до сих пор не судят террористов Нухбы, да, прошло уже скоро 3 года, как вы понимаете, а они до сих пор находятся в тюрьмах, никакого суда нет, юридического основания для суда, который, принятие закона, который позволил бы с легкостью осудить их, скажем так, массово, а не каждого отдельности, каждому отдельности отдавать адвоката, прокурора и так далее. Писали, что такие процессы, на них нужны миллиарды шекелей, но воз и ныне там, никакого суда над ними нет. Значит, если вы думаете, что у нас уникальная ситуация, я вам сейчас расскажу, познакомлюсь со статьей, которая находится на 18-19 полосе газеты «Идет охранот». Значит, трудно в это поверить, написано, так начинается эта статья. Но даже спустя четверть века, 25 лет, Соединенные Штаты не способны представить перед судом, значит, джентльмена, я беру в двойных кавычках за слово, Халида Шейха Мухаммеда, который был, управлял и составлял программу нападения на башни Близнецов в 2001 году. Значит, он находится в руках американцев с 2003 года. Значит, обвинительное заключение против него насчитывает 2977 страниц и позиций убийств. И он обвиняется в... А нет, простите, не так. Сколько там страниц, я не знаю, это я перепутал с чем-то другим. В обвинительном заключении на него возлагается ответственность за смерть 2977 человек, американцев, которые погибли в нападении на башню Близнецов. И, значит, это обвинительное заключение было готово уже в 2008 году. Но провалы в каких-то юридических процессах, судебных процессах и так далее не позволили начаться суду до сих пор. И сейчас намечен начало суда против него на июнь 2028 года. То есть к тому времени это уже будет почти 27 лет с тех пор, как эта трагедия, как это преступление было совершено. А жертвы, родственники жертв до сих пор ожидают торжества справедливости в отношении этого человека в том числе. 25 лет не могут начать процесс против одного из организаторов теракта «Башни Близнецов». А у нас всего 3 года. Значит, Украина сообщает о том, что Управление внутренней безопасности подверглось ракетной атаке, дроновой атаке российских войск. Дальше. В Непале обнаружено еще два человека были спасены. Через 10 дней после там вот обвала, прошло 10 дней, нашли еще двоих человек живых. Так, что еще? Я дошел до экономических полос. Здесь опять же про вино, но Рош-Шана — это праздник в том числе и вина, как мы знаем. Здесь в статье пишет, что у нас все больше и больше популярность приобретает белое вино. За последние 7 лет увеличилась их продажа на 34%. Ну и здесь разные виды винограда, виноградников. По сравнению с 2018 годом увеличение. Самое маленькое 21%, самое большое 3280 Гранж Нуар. Но это, правда, красное вино. В общем, потребление вина белого за счет красного выросло в нашей стране. Так, что еще? Ну, газеты всегда сообщают здесь в уголке, за сколько, это, видимо, для ориентации тех, кто собирается покупать недвижимость, за сколько, где была продана какая-то квартира. Вот сегодня Реховод, квартира, четырехкомнатная квартира, 110 квадратных метров, на первом этаже из четырех, продана за 2 миллиона 350 тысяч шекелей. Это для ориентировки такую дает информацию газета. Ну, и здесь еще несколько сделок описано по продаже, покупке квартир. Так, да, вот про бензин. 7,75, да, сегодня в полночь цена бензина снизится на полшекеля, и он будет стоить 7,75. Дальше, газета «Арец». В газете «Арец», вот единственной газете, я увидел упоминание о том, что сегодня возобновляется суд над Бениамином Нетаньяху, то есть каникулы, судебные каникулы закончились, судьи возвращаются к работе, и возобновляется суд над Нетаньяху. Так, что еще в этой газете? Администрация Трампа ищет возможность сместить заместителя министра войны Пита Хексида. Не его, а его заместителя. Заменить на кого-то другого. Ну, возможный успех праворадикальной партии на выборах в Саксонии в Германии. Что еще? Значит, по Ормузскому проливу уже течет нефть, написано. То есть какие-то танкеры проходят по нему. Но, тем не менее, вход в Красное море в руках хуситов. Они могут в любой момент объявить о том, что они там заблокировали вообще. Пока этого не происходит, но, как вы понимаете, это может случиться. Бен-Гвир и генинспектор полиции договорились о назначении высших офицеров на новые посты перед выборами, несмотря на решение Богатца о недопущении вот таких важных перестановок до выборов. Ну, и газета «Арец» единственная, которая следила за скандалом в Решимам и Шутефе, то есть Объединенном Арабском списке. Я ни в одной вообще другой газете этого материала не видел, а «Арец» пишет уже четвертый или пятый материал на эту тему. Там был скандал с одним из депутатов, Джафер Перах, по-моему, так его зовут. Несколько женщин пожаловались на его сексуальные домогательства до него. Газета писала об этом. И сегодня она пишет статью, что из-за свидетельств женщины о сексуальных домогательствах он выходит из списка Объединенного Арабского списка. Так. Значит, дальше ядро предвыборной кампании Итамара Бен-Гвира, Мордехай Давид и Цель. Цель, напомню, это рэпер известный такой, праворадикальный, который приближен к Итамару Бен-Гвиру. И еще один человек, который был обвинен в убийстве палестинца. Это люди, которые будут внутри кампании Итамара Бен-Гвира. Мишпат Нетаньяху и Хадеш. Сегодня возобновляется суд над Нетаньяху. В тени выборов, конечно же. И в тени рекомендаций судей отменить обвинение во взятке по делу 4000. Я напомню, что судьи уже дважды рекомендовали снять это обвинение по делу 4000. Прокуратура первый раз ответила отказом. Сейчас она никак пока не ответила, согласны они с этим или нет. Но напомню, что это лишь одно обвинение в деле 4000, там еще два обвинения, и в других делах ничего тоже, они продолжаются. Дело 1000, 2400 фактически будут продолжаться. Вопрос только в одном самом тяжелом обвинении, во взятке, потому что за взятки у нас сажают в тюрьму. Там нет каких-то других вариантов. Ну вот этот вопрос, возможно, как-то решится после возобновления суда над премьер-министром. Айзенкот и Беннет обсуждают объединение. Нетаньяху собирается надавить на Бен-Гвира с целью не потерять голоса. Ну, тут надо давить на Оффера Винтера, наверное, в первую очередь. Но он с ним, по-моему, с Оффером Винтером Нетаньяху тоже встречался. И предлагает ему альтернативу, в смысле, что он, если он правый, то он может нанести ущерб правому лагерю, если пойдет самостоятельно в списке на выборы. Так, дальше. The Marker, экономическое издание, приложение к Аарец, пишет своей Мельхемет Аташат. Война на истощение, так называется их материал, но к войне физической он не имеет отношения. Он имеет отношение к войне банков. Оказывается, многие израильтяне открывают счета в инвестиционных фондах. Там меньше налоги берут с них за ведение счета, а банки создают им помехи для того, чтобы перевести деньги туда, открыть там счета и так далее. Ну, естественно, они не хотят терять своих клиентов. Айелет Шакет, который на сегодняшний день является председателем совета директоров фонда «Кардан» по недвижимости, говорит, что в Израиле никогда цены на квартиры не снижались. Если это было, то мимолетно. Они обычно поднимаются и тем самым призывает кабланов не снижать цены на квартиры. Вот так пишет. Ми хайбесерет, кто живет в фильме. Ну, хайбесерет, знаете, израильское выражение, значит, человек живет фантазиями какими-то. А Эйлет Шакет намекает кабланам не снижать цены на квартиры. Так, что еще? Газета пишет большой материал на двух полосах о кризисе на интернет-сайте Валла. Напомню, что интернет-сайт Валла был и остается в центре дела 4000 Нетаньяху, но сейчас статья не об этом. Оттуда уходят важные сотрудники, и на сайте кризис. Непонятно что, какова будет дальше его судьба. Смотрич находит возможность снизить цены на бензин, но и в то же время находит возможности переводить деньги поселениям. Ну, это его идеология. И он всегда это делал и собирается дальше делать. Дальше, на встречу середины своей каденции, Трамп не выполнил свои обещания и грозится сжечь весь клуб, то есть всю экономику Соединенных Штатов, так называется эта статья. Он не уменьшил внешний долг, он угрожает Федеральному банку, и экономические его обещания, они остались невыполненными на встречу вот двум годам пребывания на посту. Такая статья тоже есть на The Marker, экономическое приложение газете Arts. На этом у нас все, господа. Мы заканчиваем наше сегодняшнее обозрение. Первое на этой неделе. Что у нас еще на этой неделе? Ничего такого нету, да? А, эта неделя заканчивается праздниками. Праздниками заканчивается. Но это будет еще в пятницу. Да. Я помню, что что-то такое должно быть, но это не в будние дни, это уже ближе к концу недели. Спасибо всем за внимание, хорошей, спокойной недели всем нам. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама. только в «Центркар».
2: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центркар Азур». Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
1: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: СНБ Израиля предупредил об угрозах израильтянам за рубежом. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Совет национальной безопасности Израиля опубликовал в преддверии осенних еврейских праздников актуальную оценку террористических угроз для израильтян за рубежом. В СНБ подчеркивают, что речь не идет о введении новых предупреждений для путешественников. Сообщение отражает основные тенденции и существующий уровень угроз в различных странах. По оценке СНБ, продолжающееся противостояние Израиля с Ираном, Хизбаллой, Хамасом и другими террористическими организациями значительно увеличило угрозу для израильтян и евреев за пределами страны. Одновременно с попытками Ирана, Хизбаллы, палестинских террористических организаций и структур глобального джихада организовать теракты, усиливается антиизраильская риторика и подстрекательство, повышающее мотивацию к нападениям. Особое внимание СНБ обращает на приближающуюся третью годовщину резни 7 октября. В октябре ожидаются многочисленные антиизраильские акции протеста в разных странах, часть которых может сопровождаться насилием. Израильские спецслужбы считают, что террористические организации могут попытаться приурочить к этой дате теракты против израильских и еврейских объектов. Сегодня утром сирийские источники сообщали о артиллерии.

имени Авраама Янку в Клуж-Напоке и Тель-Авивом. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам, что позволяет восстановить важное сообщение между Трансильванией и Израилем после примерно 6-месячного перерыва, вызванного ситуацией в регионе. Билеты на рейсы доступны на официальном сайте в приложении авиакомпании, а стоимость путешествия начинается от 59,99 евро. Представители аэропорта подчеркнули, что пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальное расписание через официальные каналы связи перевозчика, так как график полетов может корректироваться в зависимости от текущей обстановки в регионе. После рекордного скачка стоимости бензина власти одобрили юридическое исключение, разрешившее снизить акциз перед выборами. В полночь на АЗС официально обновились ценники, а бензин подешевел сразу на полшекеля за литр. Новый тариф на бензин с октановым числом 95 при самообслуживании составляет 7 шекелей 75 огород в центре страны. Это стало возможным после устранения юридических препятствий, мешавших министру финансов Бецалелю Смотричу подписать указ о снижении акциза. В результате принятых мер наценка за полный сервис теперь составляет 26 огород за литр. В Эйлате, который освобожден от НДС, максимальная стоимость литра при самостоятельной заправке упала с 6 шекелей 99 огород до 6 шекелей 49 огород, а доплата за работу оператора составила 22 огоры. Это снижение стало экстренной помощью гражданам, которые в последние дни столкнулись с самым высоким уровнем цен в стране за последние 10 лет. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной переменной облачности. Утром на севере страны и на побережье Средиземного моря возможен слабый дождь. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова. И я пришла провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкально до полудня среди вас его проведу это время. И надеюсь, это утро будет легким для нас, как и легкой будет сегодня.

0: Реклама.
1: Ну что ж, самое время начать эту неделю и, конечно же, начать возможности изучать этой недели. У нас в эфире появляется Нета Нафталин. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, дорогие слушатели.
1: Итак, если Нета в эфире, значит, мы говорим про Bigger Laser, да? И, конечно же, говорим о возможностях, которые Bigger Laser, сама компания, а не сам прибор, предлагают нам. Это значит особые условия, какие-то рекламная неделя и возможности. Возможности наши, ну, я считаю, что...
2: Практически безграничные.
1: Практически безграничны, да, тем более, что есть специальное предложение, от которого мы сейчас послушаем, можно или невозможно все-таки отказаться. Итак, Нет, рассказывайте.
2: Мне кажется, невозможно, да, мне кажется, правда, невозможно, особенно перед праздником. Так. Мне кажется, хорошее время делать подарки или себе, или близким, или всем сразу. В общем, правда, классное предложение у нас есть сегодня. Если вы позвоните по номеру звездочка 3414 сегодня, вы сможете приобрести, во-первых, Bigger Laser версии Pro, самый последний, самый мощный версии. Мы вот как раз сегодня тоже говорили о том, что значит вообще последняя профессиональная версия, чем она отличается. В первую очередь она отличается тем, что лазерных импульсов, которые мы как бы пускаем в ткани человеческого тела в секунду, в этой версии почти в два раза больше, чем в предыдущих. То есть если вы знакомы с аппаратом, в принципе, у вас, может быть, были предыдущие версии, версию Pro все еще стоит все равно приобрести, потому что она просто почти в два раза мощнее, соответственно, она работает быстрее на воспаление, на которое вы его направляете, облегчение наступает быстрее, в общем, версия Pro точно стоит того, чтобы ее приобрести, и она обычно стоит не менее 2-2,5 тысяч, если просто, например, вы откроете даже сайт Superpharm, вот я сегодня проверяла, или больничная касса, они тоже там бывают иногда. Обычно это 2-2,5 тысячи, не меньше, а сегодня вы сможете приобрести его по цене в 1490, но даже это еще не все. Вместе с ним вы получите в подарок, даже не хочется называть, мне это обычно как-то не ложится, называть это массажной подушкой, потому что это гораздо серьезнее такой прям полноценный массажный аппарат. Это такой массажный аппарат, собственно, в виде массажной подушки с техникой массажа шиатсу, которая обычно стоит не меньше 700 шекелей, потому что это такой серьезный тяжелый аппарат для массажа с инфракрасным излучением, с нагревом. А сегодня вы получите эту красоту всю абсолютно бесплатно в подарок, плюс к Bigger Laser Pro за 1490. Друзья, мне кажется, правда, сумасшедшее предложение. Очень дешево, еще и роскошный такой подарок. Если вы захотите его подарить кому-то, там такая огромная коробка, очень все красиво. В общем, спешите скорее, звездочка 3414, приобретайте подарки перед праздником себе и близким.
1: А какого размера эта подушка?
2: Она прям... Положить ее, например, на зону шеи или плеч, то есть вот эта массажная часть ложится наверх, вниз спускаются два таких, как это назвать, похожих на рукава таких две части, их можно за эти рукава придерживать эту подушку, чтобы прижимать ее как бы к себе, вся эта конструкция весит аж 2 килограмма. Это как бы, ну, не подъемный вес, но это все-таки ощущается как такой, знаешь, серьезный все-таки уже аппарат, прям прибор. При этом это все беспроводное, то есть ее нужно заряжать и потом сидеть как бы не в окружении проводов. Вот, и получается, ты прикладываешь или к спине, или к плечам, или к шее, или даже к ногам можно, ну, то есть просто к той зоне тела, к которой удобно приложить.
1: Ну,
2: вот
1: я
2: эту
1: так
2: форму.
1: Представляю себе сейчас, да, эти обнимающие.
2: Да. То есть это такое, это похоже на воротник, да. Вот воротник, наверное, будет самое лучшее слово. Вот прикладываешь к тому месту, к которому хочется. Инфракрасное излучение, как нагрев, очень тоже приятное, мягкое, не обжигающее. Такие вот, получается, элемент шиасу заключается в том, что там такие, как это объяснить, шарики такие передвигаются по кругу в определенном паттерне, которые как раз и осуществляют массаж. То есть это не просто какая-то, знаешь, микровибрация, и как бы на этом массаж и закончился. Это прям точечный массаж в этой вот японской технике. Офигенная штука. Я иногда, ну, как бы выхожу в прямой эфир на телевидении с этой подушкой замечательной, и мне потом очень лень снимать ее, если честно, с себя, и класть ее обратно в коробку, потому что она такая классная, правда, Ян, вот не буду врать, не все у меня вызывает такой дикий восторг, но это прям вот, я прям ее обожаю, очень советую, друзья, очень приятно сесть, я не знаю, вечером перед любимым сериалом, положить ее себе вот на эти наши затекшие плечи, шеи, шею, мы сидим в форме крокозябры весь день, например, за компьютером, да, или вот как-то где-то на работе, а тут ты прикладываешь эту теплую штуку, она тебе все это массажирует, ничего при этом делать не надо, ну кайф дикий, друзья, пожалуйста, спешите, она еще и в подарок сегодня к BQ Laser.
1: А если вы еще и одиноки, так это вообще лучшая подруга или лучший друг будет, слушайте. Звездочка 3414, нужный номер, все подробности здесь, звоните прямо сейчас, узнавайте все, что вас интересует, и вперед. Ну это, спасибо, скоро встретимся.
2: Спасибо, на связи.
1: Да, разумеется, звездочка 3414, номер телефона, который пригодится вам прямо сейчас, сделайте этот звонок.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните. Лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
9: All fun and jokes aside, nigga, I need them nines double entendres, nigga. Them nines metaphors, nigga. I need you to flex and shit on everybody on this verse, nigga. I need that feeling when you was handing out them grills, nigga. I need that feeling when you was handing out them sneakers, nigga. When everybody locked in and talking, nigga. That's the feeling I need.

0: Реклама.
1: Ну так, народ, признавайтесь, кто из радиослушателей прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, или думает о том, что вот готовить сил нет? У нас есть отличный план. Торговая марка «Шефы Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шефы Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки, совсем как у бабушки. Это все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь и, может быть, даже следующий день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь домашней, настоящей кухней без лишних хлопот. «Шеф Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь приветствую Нета Нафтали. Нета, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
1: Итак, Бикер Лейзер, мы говорим о том, что сейчас Рош ха-Шана, соединяем эти два и замечательный праздник, и замечательный прибор в одной акции. Плюс у нас есть еще кое-что, кроме Бикер Лейзера и праздника Рош ха-Шана. У нас есть целый набор удовольствия. Итак.
2: Да, у нас сегодня к вашему, наверное, знакомому вам Бикер Лейзеру еще есть совершенно замечательная штука, от которой я лично вообще в полном восторге. Очень хочется выпросить на работе себе такую, но не дают, представляете?
1: Так, что это?
2: В общем, совершенно замечательный, да, не хочется прям даже называть это массажной подушкой, потому что, наверное, вы когда это слышите, представляете такую какую-то штуку с AliExpress, которая просто как-то вот она какая-то надутая такая, что-то там, какая-то вибрация происходит, и на этом все. Нет, это полноценный медицинский прибор для массажа от очень известной, между прочим, компании, не буду называть ее имя, узнаете, как получите коробку, но это очень известная компания международная, которая занимается именно разными массажными аппаратами, от массажных кресел вот этих огромных до каких-то более компактных вещей. И это массажная подушка, основанная на технике шиатсу. Шиатсу – это японская техника массажа. Ее название буквально связано с надавливанием пальцами на мышцы. То есть идея в том, чтобы ритмичными такими надавливаниями и разминанием расслаблять напряженные мышцы. То есть там такое есть движение таких шаров по кругу, по часовой стрелке и против часовой стрелки. То есть сам массаж происходит вот таким образом. И плюс еще инфракрасный нагрев. То есть это такой мягкий, очень бережный нагрев мышцы. Получается, что расслабление просто тотальнейшее происходит в этот момент, прогрев и расслабление. Замечательная совершенно штука. И мы сегодня ее, друзья, дарим в подарок. Плюс к Бикер Лейзеру Про, самой последней, самой мощной версии, все вместе за 1490 шекелей. Совершенно сумасшедшая цена. Один только этот массажный аппарат стоит минимум 700. Обычно, если просто вот открыть, загуглить название, то вы увидите на нескольких разных сайтах, цена будет около 700, а сегодня мы в подарок ее предлагаем вместе с Бикер Лейзер Про по цене 1490. Вообще, пожалуйста, не упускайте такую возможность, вы прям правда не пожалеете, совершенно потрясающая, очень удобная, комфортная штука для наших затекших шей, плеч, спин, даже ног. Очень-очень классная вещь, беспроводная, то есть ее очень удобно использовать, как бы вы не будете сидеть обмотанные проводами. Вот, очень-очень хорошая, качественная вещь, правда.
1: Итак, все, что нужно сделать, позвонить, звездочка 3414, условия приобретения расскажете, условия использования тоже здесь, да, здесь все вообще,
2: да.
1: Любая консультация, в любое, скажем так, рабочее время.
2: Да, рабочее
1: захотите
2: время,
1: узнать,
2: да,
1: что-то, пожалуйста, да, плюс ко всему, на срок всей службы, на срок использования максимально вы можете и менять, да, потому как есть трейд-ин,
2: есть гарантия, конечно.
1: Есть гарантия.
2: Да, если...
1: Ой, как круто.
2: Да, если у вас есть какой-то старый прибор Бикер Лейзер, например, вы абсолютно можете сдать его в трейд-ин, узнать уже на месте, какую скидку вам это даст, потому что все зависит там от возраста, от состояния аппарата и так далее. Плюс, конечно же, мы вам ко всему этому, ко всей этой красоте предлагаем 60 дней пробного использования на особых, очень приятных условиях. То есть вы сможете попробовать, посмотреть, подходит, не подходит. И, конечно же, как всегда, бесплатная доставка прямо до двери по всей стране. Ничего дополнительного вы не заплатите к этой цене. И даже ее вы, как всегда, тоже сможете разбить на 24 платежа, если вам это будет удобно. Заплатить как угодно, чеками, переводом, картой и так далее. Ну, в общем, все для вас, друзья. Все делаем для вас.
1: Отличная возможность прямо сейчас. Итак, звездочка 3414. Нета, спасибо большое. В следующем часе
2: спасибо
1: продолжим.
2: Спасибо за связи.
1: Звездочка 3414. Бикер Лейзер.
0: Реклама. When I was young, I fell in love.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

их блеск. В этом городе точно нам с тобой тесно. И то, что между нами, это максимально честно. Но откуда в тебе так много света? Повсюду твой смех и наше лето.

Друзья, мне кажется, этот сумасшедший оркестровый рев и тяжелый фанковый бит знают абсолютно все, кто знаком с героиней нашего сегодняшнего сериала. Песня «Crazy in Love» в свое время не просто штурмом взяла вершину чарта Billboard Hot 100 и продержалась там 8 недель подряд. Она официально зафиксировала рождение сольной королевы сцены и начало новой эры в мировой поп-культуре. Напомню, на Первом радио продолжается праздничный марафон к 45-летию главной R&B дивы планеты Бейонсе. И сейчас я расскажу, а вы узнаете о том, на какой отчаянный шаг пришлось пойти нашей имениннице ради этого триумфа. На самом деле, дорогие друзья, логика ее карьеры вела к этому моменту неотвратимо. Грандиозный успех платинового манифеста Survivor, о котором мы говорили в прошлом выпуске, окончательно доказал Бейонсе, что она способна выстоять в одиночку. Девичья группа Destiny's Child стала для нее слишком тесной. Однако на пути к сольной свободе стеной встал ее собственный отец Мэтью Ноулс. Как зафиксировано, кстати, в биографических хрониках, он панически боялся потерять контроль над главной звездой семьи. Мэтью был уверен, что без раскрученного бренда группы Бейонсе мгновенно прогорит на рынке и запрещал ей даже думать о сольном альбоме. Чтобы спасти свое творческое будущее, Бейонсе впервые в жизни решилась на открытый бунт. Она тайно, наперекор отцу, улетела в Нью-Йорк и заперлась в студии с молодым продюсером Ричем Харрисоном. Ситуация была критической. Боссы звукозаписывающей компании выделили бунтарке ничтожно мало времени на сессии, требуя предоставить 100% бронебойный радиохит, иначе проект грозились закрыть. Продюсер Рич Харрисон буквально засыпал за пультом, перебирая тонны старого винила. И если верить журналу The Rolling Stone, спасение пришло глубокой ночью, когда до конца аренды студии оставалось буквально 10 минут. Рич случайно наткнулся на забытую пластинку 70-го года соул-коллектива The Chillites. Услышав там короткую оркестровую фразу на трубах, он за пару минут ее оцифровал в сэмпл, ускорил и показал Бейонсе. И певица мгновенно влюбилась в этот дикий звук и закричала: «Да, мы записываем!» Текст она написала буквально за пару часов, а ночью на студии заглянул ее тогда еще тайный бойфренд Джей-Зи, который прямо на коленке за 10 минут набросал свой легендарный рэп-куплет. Но на этом битва не закончилась. Когда руководство лейбла Columbia Records впервые прослушало готовую запись, они пришли в ужас. Боссы открыто заявили, что этот визжащий проигрыш на трубах звучит слишком агрессивно, старомодно и просто распугает радиослушателей. Они в ультимативной форме потребовали полностью переписать аранжировку, но техасский характер Бейонсе, закаленный годами отцовской муштры, сработал и тут. Она наотрез отказалась менять хоть одну ноту. Она заставила выпустить песню в первозданном виде и, что греха таить, устроила мировой взрыв. Трек принес ей первые сольные статуэтки Грэмми, а ее отец был вынужден признать поражение и все-таки смириться с тем, что его дочь стала самостоятельной суперзвездой и в опеке, а тем более в контроле, больше не нуждается. А вот о том, какой неожиданный заказ от голливудских продюсеров превратился для певицы в полную неожиданность, из-за чего ее новую песню наотрез отказались включать в финальный монтаж одного известного фильма, и как этот забракованный саундтрек умудрился безо всякой рекламы захватить Америку, я расскажу вам в следующем выпуске. Не переключайтесь, друзья, впереди еще много интересного. А пока на первом взрывная Бейонсе и ее великий сольный старт «Crazy in Love».

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Только в «Центр Кар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центр Кар Азур».
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Стиральные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Эйлате и Араве пройдут масштабные учения сил безопасности. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Завтра в Эйлате и Араве начнутся масштабные учения сил безопасности под руководством 80-й территориальной дивизии ЦАЛЯ. Уже с сегодняшнего дня в регионе будет наблюдаться интенсивное движение военнослужащих и сотрудников сил безопасности, самолетов и других летательных аппаратов, а также кораблей. В ходе учений будут отрабатываться различные сценарии, включая внезапное нападение и проникновение на территорию Израиля с воздуха, с моря и с суши. Будет проверена система обороны Эйлата и населенных пунктов Аравы, готовность а также использование авиации и ВМС для защиты региона. В маневрах примут участие полиция и службы скорой помощи МАДА. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию сухопутных подразделений с ВВС и ВМС. В ЦАЛЕ отмечают, что учения были запланированы заранее в рамках программы оперативного управления на текущий год. При подготовке учитывался опыт войны и других событий последних лет. Государственная прокуратура предъявила в окружном суде Хайфа обвинение 36-летнему Охаду Араду из Бениамина Гиват-Ады в умышленном убийстве его брата Аса Шауля Арада. По версии следствия, преступление было совершено на фоне продолжавшегося с 2022 года финансового конфликта и разногласий по вопросам наследства. Согласно обвинительному заключению, 30 июля текущего года обвиняемый пришел без предварительной договоренности в караван, где его брат жил в поселке Эйн-Айала. Прокуратура утверждает, что там он напал на брата с намерением убить. Нанес ему удары по голове, а затем сдавливал шею и рот, пытаясь

информационный портал «Вести», накануне подтвердилось подозрение, что ребенок заболел в результате заражения редкой амебой Неглерия Фоулера. Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что мальчик купался на пляже Курси на озере Кинерет примерно за неделю до госпитализации. Речь идет о редком заболевании с высоким уровнем смертности, вызываемом редкой микроскопической амебой, обитающей в основном в теплых пресноводных источниках. Заражение может произойти, когда вода, содержащая амебу, попадает через нос, откуда амеба может достичь мозга. Заболевание не возникает при питье воды и не передается от человека к человеку. В случае таких симптомов, как лихорадка, сильная головная боль, тошнота и рвота после контакта с теплой пресной водой, следует обратиться за медицинской помощью. Уголовный суд Каира приговорил к повешению 12 человек, которые были признаны виновными в создании преступной группировки, производившей и продававшей синтетические наркотики. Сырье в Египет также ввозилось группировкой. Среди приговоренных к высшей мере наказания 39-летняя телеведущая Сара Халифа. Она известна в Египте прежде всего по программе «Миссия невыполнима», посвященной преступности, о чем сообщает BBC. Обвинение она отвергает. Для приведения смертного приговора в исполнение необходима санкция великого муфтия. Она была получена. Еще 9 фигурантов дела приговорены к пожизненному заключению, 7 признали невиновными. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, а на побережье Мертвого моря в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, который проводим вместе с Бекки Лейзер на этой неделе. И сегодняшний день, конечно же, начало этой недели. И, разумеется, мы посвящаем возможностям всю неделю и... разумеется, и сегодняшний день тоже с него и начинаем эти возможности. Итак, у нас в эфире появляется Нета Нафталин. Это доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пожалуй, Бекки Лейзер уже знают практически все жители нашей страны. Не только, очень в разных странах тоже пользуются этим прибором. Мы привозим такие подарки своим родственникам куда-нибудь за границу или друзьям, которым необходим такой прибор, потому что знаем о нем уже очень много. Ну и, конечно же, исследования доказывают его эффективность. Однако мы сегодня говорим не только об этом приборе, потому что есть специальная акция, которую Бекки Лейзер предлагает нам. И уже выяснили в прошлом часе о такой прекрасной подушке, которую можно назвать ее, ну, я не знаю, каким-то обнимательным...
2: Обнимательным прибором.
1: Обнимательный такой гаджет. Еще и массажирующий. Это такой дружочек. Или это подружка, подушка. Уж не знаю, как ее назовут те, кто будут пользоваться ею. Однако вы ее получите в подарок. Давайте, рассказывайте нам подробности.
2: Да. Слушай, я начну с того, что я, по-моему, я не знаю, говорила, я уже запуталась, чем я говорила, что я, когда представляю эту же подушку на телевидении, в эфире, мне как бы, ну, хотелось бы показывать, да, все-таки зрителям, чтобы они видели, как это выглядит, как этим пользоваться и так далее. И я первый раз немножко так смутилась, потому что она достаточно большая, а мне нужно, знаешь, не снести вокруг себя все, что вокруг меня стоит, а потом просто через пару эфиров я привыкла, и я просто не хочу снимать ее с себя, серьезно, после того, как я заканчиваю, потому что это потрясающе. Тоже у меня, естественно, как у большинства из нас, там, к концу дня затекшая шея, болящие плечи, что-то вот мы потаскали что-то из магазина на своих плечах, там, не знаю, до машины или до транспорта, но все вот это вот начинает затекать, болеть, а тут она такая, она совершенно замечательная в смысле массажа, то есть это массаж не просто какой-то, например, там, вибрации, а это такие шарики, 4 шарика таких с каждой стороны, получается 8 их, которые двигаются по часовой стрелке или против часовой стрелки, то есть оказывается такое легкое давление на мышцы, плюс инфракрасное излучение, то есть это инфракрасное излучение для нагрева. Как бы в чем его отличие от, не знаю, просто какого-то другого нагрева, в том, что он нагревает именно что внутри мышцы, то есть он не греет пространство вокруг себя, как обогреватель, например, который просто дует там горячим воздухом, а он нагревает точечно именно мышцы, и поэтому получается очень такой не сильный, не чрезмерный нагрев, ничего не обжигается, то есть это не ощущается как слишком, он греет прям ровно столько, сколько нужно, и получается одновременно и нагрев, и массаж. Можно выбрать, в какую сторону вот это все крутение как бы происходит, вот, и совершенно не хочется это с себя снимать, правда, просто хочется рассесться в кресле, включить какой-нибудь сериальчик и смотреть, и расслабляться, замечательная штука, особенно в дополнение к Бекки Лейзеру, потому что он, конечно... У него много разных функций, но если мы говорим о тех заболеваниях, которые связаны с мышечно-скелетным здоровьем, он может как бы работать вместе с массажем. То есть мы с его стороны работаем с воспалением, мы лечим воспаление и мышц, и самого сустава, и тканей мягких вокруг этого сустава. И с другой стороны мы помогаем себе как раз, например, эту мышцу более расслабить, снять спазм и так далее. В общем, с двух сторон решаем проблему, плюс еще классно расслабляемся, отдыхаем. Короче, я в восторге просто и от этой акции, и от этого аппарата. Даже не хочется называть ее прям подушкой, потому что это очень серьезный прям вот прибор. Он кожаный еще снаружи. То есть это все такая вот очень серьезная техника, прям мощная. Он еще и беспроводной, его очень удобно использовать. Он очень хорошо пойдет как подарок себе или кому-то там, решайте. В общем, правда, друзья, призываю воспользоваться акцией сегодня. Она правда классная. Всего за 1490 шекелей вы сможете приобрести Бекки Лейзер еще и в версии Pro, самый последний, самый мощный, и получить все то, что я вот сейчас так рассказала. Замечательный этот прибор для домашнего профессионального массажа. Подарок получить плюсом к Бекки Лейзер Pro. Пожалуйста, спешите скорее. У нас, конечно же, их не бесконечное количество, этих массажеров. Да. Поэтому, конечно, их количество ограничено. Спешите, звоните по номеру звездочка 3414. Приобретайте себе и близким перед праздником и вообще.
1: Да, когда я услышала про подушку, а не про ту роскошь, как в прошлый раз, три прибора были, я подумала, интересно, а стоит ли... А потом послушала про нее и подумала, не, ну ничего себе. А так, может быть, наоборот даже. Она она даже лучше, чем и те два. Так, ну, короче, прицениваться и прицениваться.
2: Разорваться
1: невозможно. Но потребности – это самое главное. И у меня, кстати, вопрос возник по ходу беседы. А сколько можно времени на себе эту подушку держать?
2: Очень хороший вопрос, да, у нее есть...
1: Так интересно, просто я уже просто вся в ней, да, так.
2: Очень-очень умная у нее есть функция на случай, если вы с большой вероятностью под этим замечательным массажем заснете.
1: Да, так.
2: Такая вероятность у вас, конечно, есть. Вот, она через 15 минут сама выключается на всякий случай, просто, ну, потому что это техника, все-таки нагрев и так далее. Для безопасности она через 15 минут сама выключится. Но если вы как бы хотите продолжать, то, конечно, можно продолжить, может быть, переложить ее на какое-то другое место, там, со спины на ноги, например, и, конечно же, да, можно продолжить, вот.
1: Ой, звездочка 3414. Сейчас есть замечательная возможность приобрести модель Beaker Laser Pro. Представьте себе, и в подарок получить вот эту невероятную, вообще фантастическую вещь. Итак, подушка, да, шиацу и это бесконечный восторг. Я просто уже все, я, как говорят, в захвате. Я ни о чем не могу больше думать. На это спасибо огромное. В скором времени встретимся.
2: На связи.
1: Напоминаю, номер телефона звездочка 3414. Звоните, узнавайте все, что вас интересует. И занимайтесь собой и удовольствием. Звездочка 3414.
0: Реклама.

Я хочу, чтобы ты услышала эту песню. Я хочу, чтобы мы опять с тобой были вместе. Я хочу, чтобы ты услышала и простила. Я хочу, чтобы ты опять...

0: Реклама.
1: Итак, кто из радиослушателей прямо сейчас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед или ужин, а готовить сил уже нет? У нас есть отличный план. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю вашу семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» — это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи — тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки совсем как у бабушки — все это готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь и, может быть, даже следующий день. Не тратьте время на рутину у плиты, заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришоли Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
6: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир для того, чтобы напомнить всем нашим слушателям о том, что Бикерл Лейзер проводит очередную акцию. Ну и, естественно, у нас в эфире появляется Нета Нафталини. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы говорим об акции как о чем-то действительно важном, потому что, во-первых, это забота о своем здоровье, как я понимаю, во-первых, да? Да, оба прибора заботятся уже не просто, допустим, там, я не знаю, о какой-то, ну, красоте, там, а настоящая забота, настоящая забота о здоровье, причем и один, второй прибор делают это, да, просто разными способами.
2: Да.
1: У каждого свое предназначение, у каждого свои какие-то протоколы использования, и у каждого свой эффект. Но еще и плюс ко всему, по специальной цене, все это сейчас перед праздниками готовимся.
2: Да, да, это правда, да, мне кажется, тоже хорошая вообще мысль, как-то вот эта акция сложилась в такой вот посыл, как будто бы именно что про заботу о здоровье на этот раз, потому что Be Cure Laser — это про лечение, в первую очередь, то есть это полноценный медицинский прибор, он одобрен нашим Минздравом, это наш израильский патент, он очень давно существует на рынке, это полноценная лазерная терапия, которая многим из вас, может быть, знакома по физиотерапевтическим центрам каким-то, в которые вы, может быть, когда-то в этой жизни попадали, то есть это то, что сейчас очень часто рекомендуется вообще в физиотерапии как часть лечения, то есть это не в одном случае, не в домашнем, не в клиническом, это не панацея, это не единственное, что мы делаем, когда мы лечимся, конечно, нужно еще делать много чего другого, но это один из вариантов очень эффективного лечения, просто он в формате BQ Laser, он домашний. А мне кажется, что это тоже очень важно вообще понимать, что домашний он, и это не равно, он как бы, ну, такая немножечко игрушечка, которую можно просто в дополнение используют дома. А это важно, что он домашний, и поэтому мы можем пользоваться им так регулярно, как у нас никогда не получится ходить в клинику.
1: 100%.
2: У нас вот особенно у нас сейчас перед нами в календаре такое количество праздников, что у нас то не работает, это не работает, то здесь недостаточно очередей и так далее.
1: А кто-то вообще за границу уезжает и может взять с собой. Ну, круто
2: же. Да, абсолютно, абсолютно. Да. А если мы говорим о лечении воспаления через лазерную терапию, это время, это то, что нужно делать регулярно, потому что мы, получается, этим лазером заставляем клетки работать лучше, чем они работали до этого. Поэтому нельзя просто прийти в физиотерапевтический центр, сказать, ребята, облучите меня, и я выйду из этого центра полностью здоровым. Это нужно делать очень регулярно, поэтому домашний прибор не хуже и не слабее, чем то, что вы найдете в клинике, а это классное дополнение к терапии, потому что она будет регулярной. Каждый день, два раза в день вы будете это делать, я надеюсь. И это будет реально работать с проблемой. А то, что сегодня мы еще предлагаем дополнительно к нему в качестве подарка, это тоже о здоровье, это забота о нашем теле через массаж и погревание мышц. Это может действительно не только доставить большое удовольствие, а это действительно очень приятная такая процедура, и я вообще тоже с нее очень сильно кайфую, не хочу обычно эту подушку отдавать после того, как провожу эфир. Да, а это не только удовольствие и расслабление, это еще и полноценный способ, например, снять мышечную спазм, то есть мы проминаем мышцу с помощью вот этого шиатсу метода и дополнительно очень мягко инфракрасным излучением прогреваем эту мышцу, и мы можем всерьез снять отечность, мы сможем всерьез снять спазм какой-то после, например, какой-то травмы, или вы потянули что-то, или вы поносили что-то очень тяжелое, и потом у вас мышцы болят. Это прям вот реальная забота о своем здоровье здесь, сейчас, и вы сможете с помощью этой акции, как бы, не будем про убитых зайцев, ладно, но с двух сторон.
1: А меж тем.
2: Да. Подойти к этому вопросу и всего за 1490 шекелей приобрести Be Cure Laser версии Pro, которая обычно стоит не менее 2-2500, и еще и получить в подарок этот роскошный аппарат для домашнего массажа просто вот бесплатно, плюсом к 1490 шекелей, которые вы потратите на Be Cure Laser Pro, в подарок получите еще классный способ делать себе самомассаж дома, глубокий, комфортный и классный. Давайте, друзья, заботиться о себе, звоните по номеру звездочка 3414, при этом вы все еще получаете бесплатную доставку по всей стране, возможность даже этот небольшой очень бюджетный платеж разбить на 24 части, если вам это будет удобно, и также вы получите 60 дней пробного использования на очень приятных специальных условиях, если, опять же, вы тоже захотите сначала попробовать, посмотреть все это, распаковать, показать, может быть, близким на специальных условиях, 60 дней пробного использования тоже для вас по номеру звездочка 8-800-943-4-1-4.
1: Звоним прямо сейчас, получаем лучшие условия. Нетта, спасибо большое. До встречи завтра.
2: Спасибо. До завтра. Пока-пока.
1: Итак, звездочка 3-4-14, нужный номер телефона. Звоните прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.

0: 11 часов 49 минут на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 оказаться в этой студии вновь. Вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами. Провести свое время, да, время Романовой на Первом. Музыкой, конечно же, останусь здесь, среди вас, как музыкальный редактор, иду в кабинет заниматься плейлистами коллег и продолжать звучать для вас. Всем отличной недели, легкой, музыкальной, конечно же. Оставайтесь с нами и всем посылаю традиционное свое любимое салют. Этот час завершает Лена Семенова с очередной иллюстрацией Дня артиста.
1: День артиста на Первом радио.

Вы должны помнить этот трек, друзья. Этот прыгучий, ультрамодный клубный бит и задорный речитатив в середине 2000-х доносились буквально из каждого утюга. Вышедшая в конце 2005 года композиция «Check on It» устроила настоящий штурм американского хит-парада Billboard Hot 100, оккупировав первую строчку на 5 недель и став одним из главных танцевальных гимнов десятилетия. Напомню, на Первом радио вы смотрите, а точнее слушаете праздничный сериал к 45-летию главной R&B-дивы планеты, невероятной и талантливой Бейонсе. И сейчас я расскажу вам, как обычный заказ от голливудских продюсеров обернулся для певицы случайным мировым триумфом. После невероятного сольного взрыва с треком «Crazy in Love», о котором я вам уже говорила, Бейонсе мгновенно превратилась в главную цель для боссов крупных киностудий. Ее пригласили на главную женскую роль в масштабную детективную комедию «Розовая пантера», где ее партнером стал великий комик Стив Мартин. На съемочной площадке певица, привыкшая к железной армейской дисциплине, впервые столкнулась с безумным голливудским юмором. Стив Мартин бесконечно импровизировал, он кривлялся, коверкал французский акцент и постоянно смешил Бейонсе прямо во время серьезных дублей. По сценарию, в одной сцене допроса, когда инспектор Клузо пытается вывести героиню Бейонсе на чистую воду, она просто не могла сдерживать хохот. Кадр за кадром она прыскала от смеха, из-за чего эту короткую сцену переснимали аж 18 раз подряд. Кстати, уже потом, на громкой мировой премьере «Розовой пантеры» в 2006-м, прямо на красной ковровой дорожке на Бейонсе неожиданно набросились яростные активисты по борьбе за права животных из организации ПЕТА. Защитники природы устроили громкую акцию протеста прямо под прицелами сотен телекамер, бурно распекая поп-диву за ее давнюю любовь к натуральному меху. Чтобы замять скандал и перетянуть звезду на свою сторону, активисты прямо там же, перед репортерами, торжественно вручили Бейонсе роскошную эко-шубу из искусственного материала. Певица подарок приняла, конфликт уладила, но на этом экстремальный марафон вокруг фильма не закончился. Параллельно, по контракту, певица должна была записать легкую песню для финала картины. Бейонсе приехала на студию в Нью-Йорк к продюсеру Свизу Битсу и буквально за пару дней набросала качающий трек. Изначально эта вещь создавалась исключительно как фоновая музыка для финальных титров, и боссы киностудии вообще не планировали выпускать ее отдельным синглом. Но когда готовый материал улетел на радио на предварительное прослушивание, программные директора станции пришли в такой восторг, что, не дожидаясь официального релиза, начали крутить его в эфире. Поняв, что песня превращается в вирусный хит, Бейонсе срочно вызвала на подмогу рэпера Слима Тага и устроила экстремальные съемки клипа. За 12 часов работы она сменила 12 розовых костюмов, кучу париков и обуви, натерев жуткие мозоли на ногах. Самое курьезное в том, что из итоговой версии фильма трек «Check on It» голливудские продюсеры в итоге вырезали, посчитав его слишком отвлекающим. Но Бейонсе это уже не волновало. Ее техасское бизнес-чутье сработало идеально, а забракованный саундтрек принес ей очередную престижную награду – MTV Video Music Awards и наглухо закрепил за ней статус королевы радиоэфира. О том, на какую сумасшедшую авантюру пошла Бейонсе, чтобы полностью скрыть от боссов звукозаписывающей компании работу над своим новым альбомом, из-за чего ей пришлось запереться в четырех стенах ровно на 2 недели, и как эта студийная изоляция обернулась очередной мировой революцией живого звука, я расскажу вам, друзья, совсем скоро. Не переключайтесь. Дальше больше, и я вам хочу сказать, любопытнее. Ну а пока дерзкая Бейонсе и ее голливудский взрыв «Check on It» на Первом радио.

0: День артиста на Первом. Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Tasters Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Телевизоры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните. Телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Трое подозреваемых в контрабанде были задержаны у границы с Египтом. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. В районе границы с Египтом к северу от Эйлата три человека были задержаны в результате погони военнослужащими ЦААЛя. По данным следствия, задержанные находились в двух внедорожниках в районе, где в последнее время неоднократно фиксировались попытки контрабанды. Военный патруль заметил две машины, приспособленные для передвижения по пересеченной местности. Когда военнослужащие попытались приблизиться, водители увеличили скорость и попытались скрыться. После погони обе машины были остановлены, а находившиеся в ней трое мужчин были задержаны. По данным издания «Маариф», в автомобилях были обнаружены беспилотник, бинокли и рация. Инцидент произошел на шоссе номер 10, движение по которому разрешается только по специальному указанию военных. Согласно материалам дела, этот участок находился в пределах закрытой военной зоны. На слушаниях в мировом суде Эйлата адвокаты задержанных заявили, что их подзащитные не имеют отношения к контрабанде. По версии защиты, мужчины путешествовали по району, ошиблись дорогой и случайно оказались на шоссе номер 10. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана, 4 человека погибли, еще 20 получили ранения в результате израильских ударов по Набатии и нескольким деревням на юге Ливана. Полиция обнаружила 10 осколочных гранат в мотороллере, попавшем в ДТП на дороге между Яркой и Абуснаном на севере Израиля. Инцидент произошел рядом с полицейским блокпостом. По сообщению полиции, мотороллер без номерного знака столкнулся с автомобилем. После аварии его водитель скрылся с места происшествия, оставив две подозрительные сумки. При проверке выяснилось, что в них находились 10 осколочных гранат. Полицейский сапер обезвредил боеприпасы и передал их для дальнейшей экспертизы. Мотороллер конфискован, полиция ведет розыск скрывшегося водителя. Сегодня утром в клинику в Арабе был доставлен мужчина примерно 30 лет, получивший тяжелую травму на рабочем месте. После оказания первой помощи пострадавший был направлен в больницу Рамбам в Хайфе. Обстоятельства происшествия уточняются. Известно, что была получена травма в области живота. Эстония рассматривает возможность приобретения израильской системы противоракетной обороны «Проща Давида». Как сообщает издание Israel Defense, главной ее задачей будет противостояние российской баллистической угрозе. На сегодняшний день Балтийское государство, входящее в НАТО, располагает только средствами ПВО малого радиуса действия. Согласно эстонским СМИ, также рассматривается возможность приобретения ЗРК «Патриот» и средств ПВО совместного франко-итальянского производства. Согласно эстонским СМИ, правительство намерено потратить на защиту воздушного пространства более миллиарда евро. Рассматриваются предложения 5 оборонных компаний. Часть производителей готова выполнить контракт в течение 2-3 лет, что важно в условиях нарастающей российской угрозы. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Доде 31, в Бершеве на Голландских высотах 32, в Твери на побережье озера Кинерет

группа Coldplay предложила Let's Talk. Давай поговорим. Ну, поговорим. Возможность общения. Это, по-моему, сказал Экзюпери, который Сент. Одно из вообще достояний, которые у нас есть с вами. Вот если бы не было возможности общения, радио бы не было. Телевизор был бы еще, можно было смотреть, что там показывают. Радио бы не было. Ну, музыка, может быть, звучала, но ведущих не было бы на радио. Добрый день, уважаемые дамы и господа.

Да. Программа «ПМ» на Первом радио. Первый выпуск на этой неделе. 6 сентября, Йом Ришон, воскресенье. 24-й, Кавдалит, число месяца Элюль в еврейском летоисчислении. У нас с вами 2 часа. У нас сегодня день артиста, или я бы даже сказал артистки, Бейонси. Лена Семенова подготовила серию рубрик, посвященных ее творчеству. В следующем часе я вам загадываю загадку. Мы с вами возобновляем наше общение. Как обычно, в воскресенье я спрашиваю чисто из любопытства, чисто конкретно, чем занимались выходные, может быть, расскажете, где побывали, что видели. Но это не обязательная тема, можно писать о чем угодно, как всегда. Выбирайте любой канал связи или Facebook, страница программы PM, или номер наш в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Не забывайте подписываться или представляться в голосовом сообщении. Не забывайте, что голосовое должно быть полминуты. Но зато можно 2 сообщения прислать каждому слушателю в одну программу. Все как обычно. Воскресенье. Йом Ришон. Время 10 минут 13-го. Поехали. Поехали.

0: Вот эти вот постоянные признания в песне, кто я без тебя такой, без тебя я никто вообще, это серьезно люди вообще вот это? На самом деле они так считают в какой-то момент жизни, что без него или без нее ты вообще никто. Ноль без палочки. Это была группа «Градусы», «Снег в апреле». До них Денис Клявер. Читаю сообщение. Начинаю читать сообщение. Фейсбук, слава. Слава Фейсбуку и слава наши радиослушатели. Привет всем. Ну и тандем вырисовывается. Бен Гвир и Тали Готлиб. Крокодилы точно разбегутся после визита вышеозначенных. Желаем творческих успехов. Не крокодилам. А Трампу, видимо, надоел Иран, и он приключился на Россию и Украину. Тоже ему творческого успеха. Ну а нам всем позитивной предпраздничной недели. Желает слава. Ну, за Трампом угнаться вообще. Он то там, то тут, то здесь. Так, это был Facebook. И перехожу в WhatsApp. Sergio 74 пишет. Привет, Павел. То, что вы мне посоветовали, и сим полный бред, у меня не работал, интернет вообще. Мы были в Кракове. Супер старинный город, как Прага. Значит, уважаемый Серхио, давайте будем точны. Я вам ничего не советовал. Вы когда меня спросили, кто-то из наших радиослушателей прислал линк, и я вам его переслал. Что это, о чем это, я не знаю. Это еще одно подтверждение, что не надо в эфире у незнакомых людей спрашивать советы на важные для вас темы. Краков хороший старинный город, как Прага. Согласен. Я не знаю, как Прага. Я уж не помню, в Праге был давно. В Кракове я был не так давно. Но да, хороший город. С главной площадью красивой. И вообще всего там много. Шалом, Павел. Это нам пишет Дед Изя. Уважаемый Дед Изя, значит, давайте для начала. Вы стали писать сообщения довольно объемные по размеру. Постарайтесь в дальнейшем быть более лаконичным. Почувствуйте формат сообщений, которые можно и нужно писать в эфир. Итак, мне просто приходится ускоряться, когда я буду читать ваше сообщение, а никому не приятно, когда его сообщение читают очень быстро, но ничего не поймешь. Ну, потому что у вас такой объем. По следам PM от Хамиши, пишет Дед Изя. Кто-то хотел заказать Шафутинского, вы его уговорили не делать этого. И вот что я подумал. В 80-х годах Юрий Шевчук написал песню «Не стреляй» под впечатлением от первых груз-200, приходивших из Афганистана. За это у него были большие проблемы с КГБ. У группы ДДТ никогда не было финансирования от Минкульта. Их кормила исключительно преданная аудитория, которая покупала билеты, заполняя целые стадионы. Сегодня Шевчук жертвует заработком и комфортом ради возможности открыто говорить то, что считает правдой. Шафутинский, Успенская, Басков, Бабкина и т.п. больше всего боятся потерять лояльность Кремля и, соответственно, огромные доходы. Быть придворным артистом – это их судьба. В сегодняшней России тотальная стерилизация. Поддержал СВО – получи эфиры на ТВ, залы, рекордные доходы. Не поддержал – и твоя карьера полностью уничтожается, а доходы внутри страны сводятся к минимуму. Слово «совесть» там заменили словом «выжить». Так что вы с них хотите? Но это он специально выделил так слово. А сказать «прошу зачислить меня в ряды иноагентов любимой страны» — это под силу только настоящим героям и патриотам. Эти слова принадлежат Алле Пугачевой, Дед Изя. Я надеюсь, что вы сами почувствовали, уважаемый Дед Изя, что сообщение ваше слишком большое. Постарайтесь быть покороче. Эта ситуация, которую вы написали, ну, она как бы общеизвестна. Вы нам ничего нового не открыли. «Всем шалом и шавуотов», пишет нам Женя. «Вот смотрю на сектор Харидим и их махеров. А может, они и коммунизм или социализм для себя строили и построили, а мы ничего не понимаем?» Нет, ну смотрите, в коммунизме от каждого по потребностям и каждого по... Нет, от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Тут недалеко, они же обществу-то ничего не дают. По идее, по коммунизму они вообще получать ничего не должны были. Ты не даешь ничего обществу, ничего не получаешь от общества. Доброе утро, уважаемый Павел Михайлович, конечно же, радиослушатели. Хочу сердечно и глубоко искренне поздравить болельщиков Макаби Хайфа во вчерашней победе над Апоэль Петахтыква. Кстати, по поводу клуба из Петахтыквы, немногие знают, какой рекорд принадлежит этому клубу и до сих пор не побит никем. Пишет нам батька Махно. С кем это вы сфотографировались? Я вот не узнал этого человека. Он на трибуне себя сфотографировал. Ну, он у нас такой вот болельщик-болельщик. очень часто пишет на темы футбола. Сейчас время первого рекламного блока.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центркар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Алло, ты где?
2: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
8: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
2: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
8: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
9: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: Секрет перемен состоит в том, чтобы сосредоточить всю энергию не на борьбе со старым, а на создании нового. Часто приписывается Сократу, но достоверного подтверждения этому нет.
13: Первое радио.
0: Сегодня день рождения у Долорису Риордан, солистки группы Cranberries. Родилась в 71-м году в этот день. Ушла от нас в 18-м. Их главная песня сейчас.

0: Песня, в общем, антивоенная, хотя она направлена была против одного конкретного конфликта между Ирландской республиканской армией и Великобританией, когда ИРА устраивал теракты, во время которых погибали дети, и об этом поет Долорес. Но вообще она говорит, что насилие, которое порождает безмолвие, приводит потом к дальнейшему насилию. И еще к очередному разбитому материнскому сердцу. Зомби в твоей голове. Группа Cranberries были в нашем эфире. Привет всем, особенно Николаю, Олегу и Антону, которые чилят в саванне. Неделя началась с съем кейфа. То есть человеку настолько хорошо, что он просто решил с нами поделиться. В саванне, ем кейф и все такое. А мы тут, понимаешь ли... Ну, хоть я сейчас не один с Катей Вергуновой. Катя, привет.
1: Добрый день.
0: У тебя сегодня, я слышал, объявили по радио, программа «Снова Вергунова».
1: Есть такое. С 16
0: и ты хочешь 18. Что-то такое проанонсировать в этой сегодняшней программе?
1: Я не хочу ничего анонсировать. Я просто...
0: до свидания, спасибо.
1: Любовь прошла, завяли помидоры, Павел Михайлович, раз такое дело. Вот это и будет тема нашего сегодняшнего эфира.
0: А что слушатели должны делать? Закупаться
1: должны...
0: помидорами? Там,
1: можно, можно. Да. Я очень люблю, когда швыряются помидорами, особенно мне сюда в студию. Я потом делаю прекрасные вещи, варенье из помидоров, например, и рассказываю в рубрике «Кино и котлеты».
0: Желательно шерри тогда, потому что из них, по-моему...
1: Слаще получается, да, слаще получается. Я предлагаю сегодня нашим слушателям вспомнить эту фразу «Любовь прошла, завяли помидоры», вспомнить продолжение. Я выяснила для себя на выходных, что, оказывается, у этой фразы есть несколько вариантов продолжения, а не то, которое мы знаем с вами здесь часто употребляем. Несколько вариантов можно поискать в Ютубе, в Гугле ее, разумеется. Но самое интересное будет то, что я предложу нашим слушателям самим продолжить эту фразу, как они ее чувствуют, как они видят, а я в это время расскажу, откуда она появилась в нашем русском фольклоре, в какое время, когда она прилетела и из какого стихотворения вообще вышла эта фраза. Ну а заодно, Павел Михайлович, буду рада, если кто-то узнает и услышит разницу между словом «помидор» и словом «агвания». А она есть.
0: Есть разница?
1: Да. И что их связывает? Вот это слово «помидор» и слово еврейское «агвания». Слушай, действительно что-то связывает.
0: По теме «грузите апельсины бочками» будет программа когда-нибудь?
1: Когда-нибудь будет,
0: обожаю
1: обязательно.
0: Обожаю эту фразу вообще.
1: Почему нет? Ну, у нас же программа-то построена на том, что мы разбираем крылатые фразы, крылатые поговорки, пословицы, выясняем, есть ли продолжение у многих пословиц и поговорок, да, и в конце эфира еще и смеемся вместе над тем, что мы говорим, когда и как.
0: В 16.00 сегодня после новостей снова Вергунова, Катя Вергунова. Катя, спасибо.
1: Жду.
0: Бай-бай.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: 00.
1: Добро на часах 00. Как называется их песня? 37 минут 13-го. Еще пара сообщений пришло. Дед Изя согласился со мной. Сообщение, да, получилось большим, исправлюсь. А человека-легенду, в котором в коротком сообщении я все же вспомню, если мне суждено умереть завтра, я не буду сожалеть. Я действительно сделал все, что мог, сказал он. Вчера ему могло бы исполниться 80 лет. Фредди Меркьюри достоин вечной памяти. Дед Изи. Я думаю, что эту фразу, если мне суждено умереть завтра, он уже сказал, знал, что конец приближается. Когда он был болен СПИДом. Мне кажется, это фраза, которую люди говорят вот в таком состоянии. Понимая, что надвигается вечность на тебя. Тихий, это в продолжении, по-моему, девиза от Кати Вергуновой, написал: «Привет, ПМ, ушла любовь, и Винчик не помог». А может быть, это что-то личное у вас? Да? Винчик от слова «вино», если я правильно понимаю. Окей. Келли Кларксон. «I Dare You». Так называется ее песня.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Центркар Азур.
6: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
9: Первое радио 89.1 FM.

Так, это были Рики и Повери, Пикколо Аморе. Такая маленькая, небольшая такая любовь была в этой песне. А наши радиослушатели, Катя, по-моему, сделала ошибку. Она вам предложила вспомнить фразы, похожие на любовь. Ей надо в ее программу присылать. Вот теперь еще и Ефимыч прислал. Привет всем, к вопросу «Прошла любовь». «Прошла любовь, тьфу-тьфу, без осложнений». Слушайте, это надо вечером в 4 часа после новостей в программу Кати Вергуновой. Снова Вергунова. Ей сообщайте, может быть, она на основе этого сделает еще какую-нибудь программу. Ира, Павел, как научиться отказывать людям в просьбах, в которых ты не заинтересован? Ты соглашаешься, а потом мучаешься, что сделал это под давлением, а тебе нафиг это не нужно. Ира, мне кажется, такому нормальному, интеллигентному человеку в просьбах вообще отказывать очень трудно. Даже когда ты понимаешь, что надо вот здесь надо отказать, но трудно. Ну, смотрите, если ты мучаешься потом, значит, уже поздно, так сказать, пить боржоми, потому что ты уже согласился помочь. А если ты во время принятия решения чувствуешь внутри где-то, что здесь надо отказать, ну как, ну надо найти в себе силы. Я вас прекрасно понимаю. У меня у самого иногда бывают такие ситуации. Потому что есть люди, которые... мне кажется, не осознают границ того, что можно попросить у другого человека, а чего нельзя. Ну, в зависимости от их близости, конечно, насколько они знакомы хорошо, родственники или еще кто-то. Есть люди, которые первый вариант или не осознают этих границ, или им настолько нужно, что они решили эти границы перейти. И тут уже, я не знаю, как вас научить. Попробовать собрать волю в кулак и сказать, чтобы я потом сам пожалеть самого себя, чтобы потом я не мучился или не мучилась, вот сейчас надо отказать. Да, он потом со мной не будет разговаривать, а мы поругаемся и так далее. Ну, значит, отношения были не очень крепкими, если из-за этого так. Потому что, мне кажется, если отношения крепкие, или там дружба, или еще, они не могут разрушиться из-за того, что ты там отказываешь. Мне кажется так. Это я что, сейчас психологическую помощь оказал, что ли? Господа, пишите на любую тему. Ой, кстати, я вам сейчас сделаю одну рекомендацию. Во-первых, напомню наш телефон. В WhatsApp-овский, ну, писать можно в Фейсбуке на странице программы PM или на отправлять сообщение на наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Я поставил рекомендацию на своем телеграм-канале, о котором я тут вам периодически сообщаю, что я туда ставлю разные рекомендации того, что сам посмотрел, где побывал, что интересного видел и так далее. Оказывается, на Netflix вышел второй сезон сериала «Джентльмен». «Джентльмены» Гая Ричи. Ну, он классный такой. Стильный, на мой взгляд. Он там появился. И всем, кому понравился первый сезон, приглашаю смотреть второй. А кому, кто не смотрел первый, начните с первого. Ну, и я поставил на него, на своем телеграм-канале, рекомендации моих личных. Напомню, он, этот канал называется PM891FM, кому интересно. Я уже говорил, что его уникальность в том, что ты можешь листать его там на полгода назад, найти какое-то кино, сериал, который ты не смотрел, взять и посмотреть. Я рекомендую только то, что сам видел, то, что мне понравилось. PM891FM. Как надо идти по жизни, господа? Продолжаем психологическую помощь. На этот раз «Машина времени» и Макаревич считает, что по жизни надо идти, смеясь и с гордо поднятой головой. С ними трудно не согласиться. Она идет по жизни, смеясь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ариана Гранде вроде бы уже простилась со сценой. Может быть, временно. Будет со здоровьем следить. Но с песнями ее мы не прощаемся. Kiss me.

0: Так, наш радиослушатели, их остановить нельзя. Счастливчик прислал еще один вариант для Кати Вергуновой. Любовь ушла, завяли помидоры, ушел укроп, капуста, не страдай. Без сожаления, жалости и ссоры, вместо них уже зреет новый урожай. Слушайте, пожалуйста, присылайте это Кате в 4 часа, не мне. Мне, я не знаю, что с этим новым урожаем делать из укропа и капусты. А Катя знает, она специалист по кино, по котлетам и вообще по всему такому. По любви и по помидорам. Она вам, кстати, расскажет кое-что интересное сегодня вечером. Она тут мне нашептала, но я вам говорить не буду. Ждите эфир с 4 до 5. К вопросу, когда неловко сказать, пишет нам Рафи, есть простая фраза. Я должен, должна подумать. Потом все можно объяснить вежливо и красиво. Рафи. В смысле, оттянуть время, но все равно же потом придется отказывать. Ну, если, может быть, это вариант, надо как бы потянуть время для того, чтобы собраться силами, если понимаешь, что надо отказать. Или просто понимаешь, что надо обдумать серьезно эту просьбу. Отказать или не отказать. Согласен. Так. По-моему, у нас в этом часе все. Мы плавно переходим во второй. И напоминаю, господа, мою просьбу писать сообщение в эфир до половины второго. То есть у вас примерно 35 минут есть. И выберите, где вам удобнее, или в Фейсбуке в разделе «Мессенджер» на странице программы PM, или отправляя сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. По нашим абсолютно точным данным, со всеми нашими радиослушателями, которые хотя бы когда-нибудь присылали сообщение в Фейсбук или WhatsApp, им ничего за это не было. Так что можно, не опасаясь ничего, взять и поделиться какими-то чувствами, эмоциями, размышлениями, радостями или огорчениями. 054-2070-800.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Реклама.
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните. Роботы-пылесосы покупайте только в Махсане Хашмаль.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Около Джинина военными задержан офицер полиции палестинской автономии. Подробнее через несколько секунд.

13 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Забабде к югу от Джинина израильские военные задержали Рауфа Малика Аймиля, сотрудника полиции палестинской автономии, о чем сообщает палестинский информационный центр. В сообщении отмечается, что Аймиль работает начальником полиции Бейтуни, и власти Израиля об этом осведомлены. Комментариев со стороны Цааля или Шабака пока не поступало. Как сообщает информационный портал «Вести», накануне осенних еврейских праздников Совет национальной безопасности опубликовал обновленную оценку угроз для израильтян за границей. Сегодня в СНБ отметили, что речь идет не о новых рисках, а об актуальном отражении основных тенденций на фоне продолжающегося противостояния с Ираном, Хизбаллой и Хамасом. Отдельно обозначены страны, граничащие с Ираном, которые остаются уязвимыми для иранской террористической инфраструктуры из-за географической близости. В первую очередь это Азербайджан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Иордания, Катар, Малиленд и Египет отнесены к четвертому уровню угрозы. Рекомендуется полностью избегать поездок в эти страны. Также рекомендуется по возможности избегать промежуточных остановок в странах четвертого уровня угрозы, а при пересадке в таких странах запрещено покидать терминал аэропорта. Отдельно напомнили о странах, въезд в которые запрещен израильтянам по закону из-за реальной угрозы жизни. Это Ирак, Йемен, Иран, Сирия и Ливан. Запрет касается израильтян, имеющих второе гражданство. Также обозначен ряд стран высокого риска или с ограниченным въездом. Это Саудовская Аравия, Бангладеш, Сомали, Пакистан, Афганистан, Ливия и Алжир. В оценке СНБ отмечается, что Иран и его прокси остаются главными движущими силами терроризма против израильтян и евреев по всему миру. Отчасти из желания отомстить за болезненные удары, которые принесли немалый ущерб режиму аятолл в последние годы. Хизбалла также обозначена как серьезная потенциальная угроза на фоне тяжелых потерь, понесенных этой группировкой в войне и ликвидации ее руководителей. Окружной суд Тель-Авива признал бывшего главного аналитика компании U-Trade Рои Козина виновным в пособничестве мошенничеству при отягчающих обстоятельствах. Козин пошел на сделку со следствием и признал вину в сокрытии реальных убытков компании и обмане порядка 600 клиентов на сумму около 77 миллионов шекелей. Обвинение и защита намерены просить для него 22 месяца тюрьмы и штраф 25 тысяч шекелей, тогда как основатель U-Trade Авив Тальмор ранее уже получил 5 лет лишения свободы. С 2012 по 2015 год Козин контролировал торгового робота U-Trade и, зная о реальных убытках, участвовал в предоставлении инвесторам ложных данных о высокой доходности, а позже помогал скрывать финансовые трудности компании. После допроса в 2016 году он покинул Израиль и находился в розыске, пока в июле прошлого года не был задержан в Мексике и впоследствии экстрадирован для суда. В Лондоне выставлены на продажу две элитные квартиры, которые, согласно журналистскому расследованию, принадлежат верховному лидеру Ирана Моджтаби Хаменеи. Официальным владельцем значится иранский предприниматель Али Ансари, находящийся под санкциями США, о чем пишет Sunday Times. Элитное жилье находится на верхних этажах здания, расположенного в районе Кенсингтон, одном из наиболее престижных в британской столице. Рядом расположен Кенсингтонский дворец, резиденция принца Уэльского. Из квартиры открывается вид и на израильское посольство в Лондоне.

0: Считается, что это одна из самых престижных локаций в Лондоне. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Вот честно скажу, я тоже хочу одну из самых престижных локаций Лондона. Хотя бы буду приезжать туда на праздники, на выходные. Не буду там все время жить. Буду сдавать желающим. Ну, чтобы у меня была престижная локация. С видом на... Стиви Вандер и Элтон Джон. Финиш лайн.

Finish Line, Wonder, Джон Элтон. Wonder, который Стиви. Открыли этой песней, этим дуэтом, вторую часть программы PM. Добрый день всем. 9:14. У нас 6 сентября, уважаемые дамы и господа. В конце этой недели, в пятницу 11-го, Эрев Рошана. Первый выходной день Рошана приходится в субботу. Второй выходной день Рошана приходится в воскресенье. Имейте это в виду. Так, мы идем по плану. Напоминаю, для сообщений в сегодняшний эфир у вас осталось 20 минут примерно. Если есть чем поделиться, то я вам предлагаю это сделать. Дворник написал: «Любовь пришла, и к черту помидоры, теперь, как истинный еврей, влюбился в Шерри, мне они родней». Написал дворник. У нас, мне кажется, в радиослушателях таится какой-то родник творчества. Надо только вот верхний слой немножечко так сковырнуть, и все. И он забьет вверх до самого потолка или до неба. Катя Вергунова будет благодарна вам за ваше творчество с 16 до 17 часов сегодня в программе «Вергунова снова». Снова Вергунова. Так. Тут, там. Сержант написал в Фейсбуке вот что. Вот те раз, не могли раньше предупредить о повышенном риске посещения Пакистана для израильтян. Я уже билеты на самолет заказал, гостиницу 5 звезд, все включено, и обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе по Исламабаду. Что теперь прикажете все это отменять? Как же так? Спрашивает сержант, добавляет 3 смайлика и еще один какое-то непонятное выражение, эмодзи. Сержант, а вы рискните. Потом расскажете нам, как это было. Все. Оденьте кипу. Маген Давид на такой цепочке толстой сюда вот на грудь. И вперед гулять по Пакистану. Желаем вам безболезненного возвращения домой. Так. Нет, сегодня я не вижу больше сообщений. Причем никто сегодня даже не написал о том, где он, что он делал в выходные. Что вы делали в выходные, господа? Где вы были? Почему вы не рассказываете? Что, секретное место же какое-то? Что вы не хотите поделиться с другими? Миша нам написал, а как я пропустил? Кто-то слышал эту песню? You know where you can show your Palestine. Засуньте вашу Палестину, куда солнце не светит. Миша, я видел это концертное выступление какой-то группы. Британской, по-моему, да? Ну, Беседер, смотрите, петь об этом можно. А куда ее деть-то, Палестину, на самом деле, вот в реальной жизни? Я могу кричать, засуньте вашу Палестину вообще куда-то. А что делать с 5 миллионами палестинцев, которые тут по обеим сторонам от нас? Их куда засовывать? Вот все вот эти люди, которые кричат такие лозунги, не объясняют, что с ними делать. Куда их девать? Так, время сейчас 13:14. Михаил с грустным смайликом написал нам, что он делал в выходные дни. Причем вот просто взял и отрубил, откровенно написал. «Я работал», он написал. Есть люди, господа, давайте об этом не забывать, которые, когда мы с вами отдыхаем в выходные дни, они работают. У них вот так вот. И к ним надо проявлять уважение. Потому что, когда я в четверг обычно говорю «последний рабочий день», я принимаю во внимание, что не для всех далеко последний рабочий день недели. У основной массы да, но не у всех. Кто-то должен работать. Кто-то в сфере обслуживания, у кого-то производство такое, которое надо работать. Кто-то там что-то охраняет, кто-то еще что-то. Есть люди, которые довольно большое количество, которые работают. Так, Михаил, не грустите. Есть же дни недели, когда вы не работаете, правильно? Зато, наверное, вы в этот день не работаете, а мы работаем все. Окей, спасибо вам за откровенное заявление. Господа, продолжайте писать, у вас еще минут 15 есть. Делитесь, что, где, как, да. А мы пока идем навстречу загадке, правда, с певицей, которую зовут Тами. Не перепутайте с Тами Арба, это не певица.
Это бар питьевой воды, а это просто Тами. Тами Дэдха. Причем там есть такие слова в этой песне. Они оэвэ тотха. Бэлё мишанэ имзэ матим лэха. Что-то такое. Неважно мне вообще, тебе это подходит, не подходит. Я тебя люблю, и все. И делай с этим, что хочешь. Поет героиня этой песни Тами Дэдха. Тами.

0: Сегодня же у нас день певцы. Певцы, что я сказал, певцы. Как это я соединил два слова, певца и певицы? Получался день певцы. Бьонсе сегодня нашей героине, Олена Смирнова подготовила рубрику, посвященную ее творчеству. Я забыл в конце прошлого часа поставить ту, которую должен был. Поставлю ее сейчас, после нее сразу загадка. А следующую рубрику уже в конце этого часа. Итак, Бьонси великолепная.
1: День артиста на Первом радио.

Ваши ноги уже отбивают ритм в такт песни. Между прочим, эта бешеная хаотичная дробь живых барабанов и дерзкий фанковый бас в 2006-м ознаменовали наступление абсолютной творческой свободы для Бейонсе. Вышедший к ее 25-летию сингл «Deja Vu» мгновенно взлетел на вершину британского чарта и принес певице престижнейшую награду соул-индустрии «MOBA Awards». На Первом радио продолжается праздничный сериал к 45-летию Бейонсе, главной R&B дивы планеты. И сейчас история о том, на какую дерзкую, просто шпионскую авантюру пошла наша именинница, чтобы записать этот живой музыкальный боевик. Итак, после оглушительного успеха голливудского сингла «Check on It», Бейонсе окончательно поняла, что ее музыкальное чутье работает точнее, чем советы любых продюсеров. Близился ее 25-й день рождения, и певица решила сделать себе монументальный подарок в стиле себя любимой – альбом, где все будет подчинено только ее правилам. Главной проблемой оставались боссы звукозаписывающего лейбла Columbia Records, которые постоянно вмешивались в творческий процесс, требовали коммерческого поп-звучания и навязывали своих авторов. Вот чтобы раз и навсегда отрезать менеджеров от студии, Бейонсе пошла на беспрецедентный риск. Она тайно арендовала звукозаписывающий комплекс в Нью-Йорке и объявила боссам, что уходит в двухнедельный отпуск. На самом деле, и об этом потом писали все авторитетные музыкальные издания, певица устроила настоящую секретную операцию. Вместе с продюсером Родни Джеркинсом она заперлась в студии, работая круглыми сутками, практически без сна и отдыха. Бейонсе вела строжайший режим секретности. На студию было запрещено проносить телефоны, а музыканты подписывали жесткие соглашения о неразглашении. Певица сознательно отказалась от модных электронных синтезаторов и сделала ставку на старую школу фанка. Тонны живой меди, разрывные аналоговые барабаны и редкую басовую гитару Fender Bass, на которой продюсер выпиливал просто сумасшедшие рифы. Весь альбом Birthday был полностью записан, сведен и отполирован ровно за 14 дней. Когда Бейонсе принесла готовую пластинку в офис лейбла, у руководства отвисли челюсти. Перед ними лежал готовый шедевр, в котором они не смогли изменить ни единого звука. Настолько все было логично и выверено. Но настоящий скандал случился, когда в эфир вышло официальное видео на эту песню. Бейонсе пригласила сняться в клипе своего тогда еще тайного бойфренда, рэпера Джей-Зи, который записал для трека свои фирменные речевые куплеты. Экстравагантные дикие танцы певицы вокруг своего мужчины и слишком откровенные образы до смерти напугали ее собственную консервативную американскую публику. Разгневанные фанаты посчитали клип верхом пошлости, а поведение в кадре назвали судорогами. Но больше всего общественность возмутил слишком откровенный, по мнению критиков, слишком сексуальный подтекст между влюбленными прямо перед камерами. Скандал разгорелся до такой степени, что более 10 тысяч преданных поклонников подписали официальную петицию с требованием полностью запретить трансляцию этого видео на музыкальных телеканалах и заставить Бейонсе все переснять. Зато боссы лейбла Columbia Records потирали руки от такого мощного бесплатного пиара, а сама Бейонсе лишь посмеивалась, ведь этот шум только дал пинка синглу для взлета на вершины мировых хит-парадов. Техасский характер певицы в очередной раз победил и кабинетных чиновников, и критику толпы. А вот о том, как Бейонсе умудрилась забрать чужую песню, полностью переписала ее под себя и удерживала первое место в США ровно 10 недель подряд, установив абсолютный рекорд года на радиостанции, я расскажу вам в следующем выпуске. Будьте рядышком. А пока свободная и дерзкая Бейонсе и ее взрывной фанк «Deja Vu» на Первом радио.

0: Загадка в эфире программы PM, как обычно. Она сегодня, по-моему, легкая. Я вам назову нескольких мужиков. Точнее, мужиков я вам назову, наверное, несколько миллионов. Если не десятков миллионов. Или сотен. Окей, ну давайте так. Я сейчас, если я начну много говорить, я сам запутаюсь и запутаю вас. Я вам называю имена, мужские имена. Иван, Хуан, Жан, Иоганн, Джон. И спрашиваю вас, к какому имени восходят все эти имена в оригинале? К какому имени в оригинале восходят все эти имена? Джон, Иоганн, Жан, Хуан, Иван. И так далее. Ответы мы принимаем только по телефону 0752-891. 0752-891. Пока вы думаете, пока мы думаем, отвечать вам на телефон или не отвечать, я читаю сообщение. Лопух написал: «Здравствуй, Паша, шавотов. Вянут не только помидоры, но и бананы, превращаются в кашу. Ну, почти в кашу, если не есть вовремя. Что я стараюсь делать вовремя? Вчера умял штук 5, чтобы не пропали. Что делать на выходных? Помогал по дому маман, очищал мозганы от голубиного дерьма, мыл полы и еще чего полно, лопух». Вы, я смотрю, уже которые выходные помогаете своей маме. Вы, создается впечатление, хороший сын, заботливый. Батька Махно, я вчера с другом Денисом, дипломированным спасателем из Рамадгана, и моим земляком был в Хайфе на футболе. Его жена знала, а вот моя нет, и была удивлена. Ваша жена не знала что? Что вы с другом Денисом, или что вы вообще поехали в Хайфу на футбол? И как это такое может быть, чтобы жена ваша этого не знала? Это же как по нашим меркам, как путешествие за границу вообще. Счастливчик написал: если нашу живую планету считать живым организмом, то, как и у любого живого организма, должна быть многоточие ОПА. Вот туда, Палестину, в ОПУ мира. Осталось накормить землю горохом, чтобы определить, где именно находится этот орган у земли. Счастливчик, два смайлика. Счастливчик, вы понимаете, вы сейчас сказали те же самые лозунги. К черту палестинца! Куда в ОПУ земли? Практически как это сделать? Лозунгами я могу произносить 50 лозунгов за программу. Ни один из них не будет реальным. Но говорить да. Мы все гораздо говорить лозунгами. Лозунг хорош тем, что у него есть практическое обоснование, у этого лозунга. А так он пустышка. А у нас есть звонки. Алло.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Вот вы интересовались не так давно, что за Иван, к какому еврейскому имени это относится?
0: Я не говорил еврейскому, Я сказал Иван, Хуан, Жан, Иоганн, Джон, к какому имени восходят все эти имена? Как вас зовут, кстати?
1: Меня зовут не Иван, меня зовут Геннадий, но, скорее всего, это имя Йоханан или что-то на него очень похоже.
0: Не что-то очень похоже, а Йоханан, и да, именно оно. А вы знаете, в каком государстве это имя, ну, я бы сказал, самое популярное?
1: Ну, смотрите, есть много версий. Там, где используется марихуана, это тоже производная от этого же имени. Во многих государствах.
0: Вы знаете, я, кстати... Нет, я не совсем точно выразился. Есть одно государство, оно вообще, по-моему, самое маленькое в мире. Там... Главного человека в этом государстве чаще всего называли именем, ну, Йоханан, только в транскрипции Иоанн. Понимаете?
1: Иоанн Павел II. Ну,
0: да, да, Иоанны. Папа римский, 43 папа были Иоаннами. Это все оттуда же к нам пришло. Из древнееврейского Йоханан. Да.
1: Да мы же не католики.
0: Мы же не католики, но имена даем и католикам тоже. Представляете? Они пользуются... А надеюсь, что они нам желают того же самого. Так, правильный ответ. Имя, корень Йоханан, еврейское имя. От него Иван, от него Хуан, от него Жан, от него Иоганн, от него Джон и еще, наверное, много чего. Ваша музыкальная заявка.
1: Ну, давайте так. Если этнические коды с радиостанции позволяют слушать Сергея Владимировича Шнурова и песню «На лабутенах», давайте поставим. Если нет, что что-нибудь другое.
0: Шнурова? Что у нас там со Шнуровым? Я тут проверяю в комиссии по художнику. Вы знаете, все отрицательно качают головой.
1: Окей, тогда еще пару вариантов. Или Леонтьев поет песню «Казино», давно забытую, но очень веселую. Или давайте что-нибудь осеннее, скажем, «November Rain» или «Rainy Day».
0: Не, ну давайте «Казино» Леонтьева мы поставим как часть... А у нас, кстати, партия «Казино» в этих выборах участвует. Где она вообще? Это в знак того, что я тоже за то, чтобы в нашей стране открыли казино. Хотя бы в Эйлате, чтобы туристы туда ехали, ездили и развлекались. Заявка принята, после рекламы прозвучит в нашем эфире. Вам спасибо и хорошего дня и недели.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
7: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: «Центркар Азур».
2: Реклама.
11: По субботам и праздникам.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
11: В 13.00.
12: Сделай выходной свой интересней.
11: Программа поздравлений.
12: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
11: В нерабочий полдень. На Первом радио.
13: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета.
14: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
15: Первое радио.
14: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
16: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Слушайте, значит, давайте откровенно скажу. Я не вижу у Валерия Леонтьева песню «Казино». Вижу много песен, точнее, это одна и та же песня в разных исполнениях «Казанова». «Казино» я не знаю такой. Я еще хотел ее посвятить открытию «Казино» в нашей стране, которое когда-нибудь наверняка случится, когда ортодоксальные партии сломят их сопротивление, сломают, и «Казино» появится в Эйлате. Желающие будут ездить и играть. Казанова, Казанова, Казанова, казина. Казина нету. Поэтому, так как наш радиослушатель успел сказать третий вариант, и я думаю, что третий вариант он имел в виду вот эту композицию. November Rain группы Guns N' Roses. То это, наверное, она самая. Эту заявку мы выполнить можем. До ноябрьских дождей у нас еще пару месяцев есть. Но они придут в конце концов. Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses, November Rain, так называется их композиция. А мы продолжаем, господа, у меня есть еще сообщение. Хайм написал нам: всем шавуатов. Павел Михайлович, а две квартиры в Лондоне, которые продаются, их, я надеюсь, сначала конфисковали, а потом выставили на продажу. Интересно, куда эти деньги пойдут. Всем хорошего дня. Ну, по-другому, наверное, быть не может. Надо их конфисковать по решению суда, а потом продавать. Деньги пойдут в какую-нибудь официальную казну, куда они еще могут пойти. Стас Батьям. Здравствуйте, Павел Михайлович. В феврале месяце купили билеты на встречу с Сергеем Ауслендером, которая должна была состояться в марте. В марте прислали смс-ку, что встреча переносится на сентябрь. Несколько дней назад прислали сообщение, что встреча опять отменяется по техническим причинам. Думал, уже это разводка какая-то, но получил еще одно сообщение, что можно поменять билеты на ближайшую удобную встречу. Вот, может, с третьего раза получится? Не зря же ждал полгода. Всем хорошей недели. По скрипту. Может, кто-то из радиослушателей тоже ждет этой встречи, спрашивает Стас Батьян. Ну, может быть, кто-нибудь и ждет. И дождется, я надеюсь. Добрый день, Павел, радиослушатели. Вчера была на море и на пляже. На море, на пляже ближайшего мне города Ашкелон. Накупалась от души. Ласковое море, небольшие волны. Всем хорошей недели. С уважением, Галина. Так, песня про Фри Палестайн, это ирландцы, разъясняет нам Кузя. То есть ирландская какая-то группа, окей. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня день рождения у Юры Шатунова. Давайте вспомним его одной из песен, его, Ирина. Юре Шатунову, по-моему, сегодня исполнилось бы года 63, если не ошибаюсь. Можете вспомнить меня, надеюсь, что будет время. Здравствуйте, Павел и все радиослушатели Первого радио. В четверг Битар Иерусалим проиграл, это второе поражение в лиге. Пропустили 7 голов и забил только один гол. Ну, это в двух матчах, надо уточнить. Надо возвращать Барака Ицхаки. С уважением, Женя Ашкелон. Ну, я сегодня в обзоре газет говорил, что как-то Битар с левой ноги. Для футболистов это очень особенно актуально. Это получается буквально, в буквальном смысле получается. Начиная чемпионат с левой ноги. Два подряд проигрыша, причем оба крупные. Что это такое? Виталий Криворужский прислал текстовое сообщение. Потом после него прислал не для эфира, а потом две фотографии вкусняшек, которые он приготовил. Виталий, я не понял, что не для эфира. Фотографии или текст не для эфира? И почему не для эфира? Вполне нормальный текст такой, хороший, вкусный, я бы сказал. «Не ешьте на ночь помидор сырых, любовь придет для вас двоих», написал дворник, продолжает метать у нас свои стихотворные строчки. Не слышит мои просьбы делать это в программе Кати Вергуновой. «Здравствуйте, Павел. Отмечаем сейчас 80-летие со дня рождения Фредди Меркури. И что для вас самое интересное? Мне кажется, он был непобедимым игроком настольный теннис. Игорь». Слушайте, я не знаю, что он, каким он игроком. Я бы его точно победил бы. В настольный теннис. Он бы меня перепел, а я бы его выиграл в настольный теннис. Аншель перед вторым рекламным блоком напоминает нам сегодня о том, что сегодня воскресенье. Итак, Аншель.
1: Эти выходные мы с друзьями провели на море в Кесарии, в районе Акведука. Во-первых, там есть волнорезы, поэтому относительно безопасно для купания. Наконец взялись за реставрацию этого прекрасного исторического объекта. И можно прогуляться по уже готовой набережной пешком вплоть до самого старого города и получить истинное удовольствие.
0: Второе сообщение.
1: Когда я слышал старую песню «Русское поле», особенно в Израиле, проходя мимо ухоженных прекрасных полей кибуца или машава, я невольно подпевал «Еврейское поле». Интуиция меня не подвела. Совсем недавно я услышал информацию, что первоначальная версия стихов Инны Гоф, предложенная Яну Френкелю, звучала «Море, мертвое море». Советская цензура не пропустила этот текст, но, к нашему счастью, он сохранился. И я услышал эту первоначальную версию в прекрасном исполнении. Зайгизун, шуватов, будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Что творила эта советская цензура? У меня просто слов нет.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
4: Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Семь клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.
0: Слушайте, но как только стоит мне промахнуться в возрасте Юрия Шатунова, человек популярный, и несколько человек сразу прислали, наших радиослушателей. Юрий Шатунов мой одногодка, он 73-го года, ему было бы 53, Павел из Кирьят-Гата написал, Ира написал, Павел Шатунову было бы 53, Сабас к Шатунову было бы 53, извините. Почему извините? Я должен извиниться, я взял и прибавил ему 10 лет жизни, сказал, что ему 63. А кто-то обвинил меня в том, что у меня память пропала. Слушайте, я даже и не знал. Я так бросил на всякий случай, сколько ему. Но можете считать, что у меня память пропала. Ну что я могу? Обидеть ведущего? Может, каждый может обидеть ведущего. Вот так вот мимоходом, то, что называется. Юрий Шатунов, видите, знаковая фигура. Радиослушатели помнят год его рождения. Умер он в 22-м году, уже 4 года тому назад. Но мы его сейчас тоже вспомним.

0: Мне кажется, Юрий Шатунов яркий пример того, как он гадкий утенок превратился в принца, что ли. Тут вот я сейчас набрал, оказывается, он, я этого когда-то, наверное, знал, уже 100 раз забыл. Детство провел в интернате, человек, представляете? А потом стал суперзвездой советской эстрады. На него обрушилось столько, что, мне кажется, он не выдержал. Ни физически, ни духовно не выдержал того, что на него обрушилось. И в результате прожил очень мало. Сколько? С 22-го, 73-й, 49 лет, по-моему, до 50 не дожил. Правда, уехал потом в Германию. Много лет там жил. В общем, человек не выдержал того, что на него обрушилось. Умер от инфаркта. Юрий Шатунов. И хотя слава его пришлась на сколько? Лет уже 30 тому назад, 40, да? Вот наши слушатели его помнят. И музыку помнят. Многие, наверное, росли на ней. Аншелю стоило бы проверять информацию, прежде чем транслировать фейки. Я про песню «Русское поле» Елена Кармиэль. Слушайте, я слышал эту версию про «Мертвое море». Мне она тоже показалась несколько странной, что в Советском Союзе известные композиторы сочинили песню про «Мертвое море». Понятное дело, что она была бы мертворожденной, эта песня. Но точно не знаю, надо проверять информацию. Всю информацию, вот малейшее подозрение надо проверять, конечно же. Потому что столько фейков гуляет вообще в жизни. Так, вот, ПМ плохо с памятью, ему 53, что-то нового было. Кто-то мне прислал фотографию его. Ну, пусть будет, что у меня плохо с памятью. Текст для эфира Виталий Криворожский разъяснил мне. Вот такой текст он нам прислал. Добрый день, Павел Михайлович. На выходных мы нарушили свою традицию завтракать на море, жарить яичницу, пить свежий сваренный кофе и решили заняться домашними делами. Съездили в Дабах, закупились мясом. Ну а пока разделали мясо, пока наготовили кушать, и закончился день. Всем хорошего дня и спокойной недели, Виталий Криворожский. Значит, я чисто случайно, когда был в Кармиэле не так давно у своих знакомых, нам надо было купить мясо, они говорят, езжайте в Дабах. Дабах — это огромный супер, в котором, говорят, очень качественное мясо. Будем считать, что я им сделал сейчас рекламу. Окей, а сейчас...
1: День артиста на Первом радио.

Трудно поверить, друзья, но главный женский гимн 2000-х, который вы сейчас слышите и под который миллионы обманутых девушек по всему миру выставляли чемоданы своих неверных парней за дверь, изначально создавался для мужчины. Вышедшая на стыке сезонов композиция «Irreplaceable» устроила на американском радио абсолютно беспрецедентный, просто тектонический бум. Трек не просто взлетел на вершину чарта Billboard Hot 100, он намертво оккупировал первое место на 10 недель подряд, став главным, самым продаваемым синглом года в США. На первом радио продолжается деньрожденский сериал, который мы сегодня посвятили 45-летию главной R&B-дивы планеты Бейонсе. И сейчас я расскажу, у кого она буквально из-под носа увела этот платиновый шедевр. В общем, после изнурительных безумных двух недель секретной записи фанкового альбома «Birthday», о котором я вам уже рассказала, Бейонсе чувствовала себя эмоционально опустошенной, но оно и понятно. Ей срочно требовалось что-то кардинально другое. Легкое, запоминающееся, с понятной историей, под которую миллионы людей в машинах будут подпевать радиоприемникам. В то же самое время в Нью-Йорке знаменитый норвежский продюсерский дуэт «Stargate» работал над новым материалом для популярного певца Нейо. Музыканты сочинили легкую композицию в стиле кантри, и Нейо даже успел записать на студии черновой вокал, напевая историю от лица парня, который расстается с девушкой. Но когда эту рабочую демозапись случайно услышала заглянувшая на студию Бейонсе, ее техасское бизнес-чутье среагировало мгновенно. Она буквально влюбилась в этот гитарный мотив и в ультимативной форме заявила, что забирает песню себе. Бейонсе полностью перевернула весь смысл композиции, превратив ее в жесткий женский манифест. Мужские строчки стерли, а вместо них Бейонсе придумала культовую, хлесткую фразу «to the left, to the left», под которую миллионы обманутых женщин теперь выставляли чемоданы своих бывших парней за дверь. Скептики на лейбле Columbia Records снова качали головами, заявляя, что песня звучит слишком просто, и акустический гитарный трек никогда не приживется на R&B-радиостанциях. Но Бейонсе снова оказалась права. Песня разнесла хит-парады в щепки, установив абсолютный рекорд года по частоте ротации в эфире и доказав, что Бейонсе способна превратить в золото абсолютно любой жанр. Однако сразу за грандиозным успехом в прессе поползли грязные слухи, вылившиеся в громкий скандал вокруг авторских прав. Журналисты таблоидов устроили Бейонсе настоящую порку после того, как на одном из крупных концертов она со сцены заявила: «Я написала эту вещь для всех моих девчонок». Оскорбленный Нейо тут же дал разгромное интервью телеканалу MTV, где публично уличил поп-диву во лжи. Он раздраженно заявил, что абсолютно весь текст от первого до последнего слова написал он сам, а Бейонсе лишь помогла с вокальной аранжировкой. В прессе и на музыкальных форумах разгорелась яростная дискуссия. Певицу начали массово обвинять в том, что она цинично присваивает себе чужие лавры ради пиара и ради процентов от продаж. Сама же Бейонсе предпочла гордо игнорировать нападки газетчиков, но этот прессинг заставил ее команду впредь куда осторожнее комментировать свое соавторство. А вот о том, как наша именинница решила объявить войну глянцевым стандартам шоу-бизнеса, ради чего она полностью отказалась от многомиллионных декораций, грима и дорогих костюмов, и как обычное черно-белое видео неожиданно превратилось в первый в истории интернета вирусный танец, я расскажу вам в следующей серии. Друзья, не переключайтесь. А пока давайте послушаем ту самую песню «Irreplaceable». Неповторимая Бейонсе на первом радио.

0: Так, все, на этом счастливчик написал Шатунов от Deep Purple все равно лучше. Ну, уважаемый счастливчик, во-первых, о вкусах мы спорить точно не будем. А во-вторых, вы знаете, если в среднем, у среднего советского человека, к которому, по-моему, относится большинство наших слушателей, спросить, кто лучше, Deep Purple или Шатунов, я не уверен, какой будет ответ и кто победит в этом вопросе. Не уверен. Хорошей недели всем нам. Всем спасибо за внимание. Услышимся. Бай-бай.
1: Реклама. Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: В ответ на запуск ударных беспилотников по солдатам ЦАЛ атаковал Хизбаллу. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ВВС ЦАЛ нанесли удары по террористам и объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы в Южном Ливане в ответ на запуск боевиками ударных беспилотников против действующих в зоне безопасности израильских сил. В соответствии с публикацией пресс-службы ЦАЛ, ранее сегодня были атакованы командный пункт Хизбаллы, оборудованный в здании бывшей больницы, а также склады вооружений и пункты наблюдения и наводки артиллерийских обстрелов. Перед нанесением ударов были приняты меры предосторожности для снижения возможного ущерба гражданскому населению, в том числе использовались высокоточные боеприпасы. И воздушное наблюдение. В ЦАЛе подчеркивают, что удары были нанесены в ответ на предпринятую накануне Хизбаллой попытку атаковать израильских военнослужащих в районе хребта Алиат-Тахер. По израильским силам были запущены 2 ударных беспилотника. Пострадавших среди израильтян нет. Государственная прокуратура подала в окружной суд Бер-Шева обвинительное заключение против 20-летнего Ахмада Абу Махараба из Лакии, который в течение продолжительного времени публиковал в своем инстаграм-аккаунте пропагандистские материалы террористических организаций и посты, подстрекающие к террору. По данным обвинительного заключения, Абу Махараб вел закрытый аккаунт, подписчиками в котором были около 1300 человек. В прошлом и текущем годах он публиковал там материалы, содержащие восхваления, выражение симпатии к террористическим актам, их поощрения, а также материалы, выражающие солидарность с террористическими организациями. В частности, он опубликовал фрагмент видеовыступления Мухаммада Дефа, снятого утром 7 октября, в котором тот объявил о начале террористического нападения на Израиль и призвал принять участие в джихаде и освобождении мечети Алякса. В других публикациях Абу Махараб размещал материалы с лидером Хамаса Яхи Синуаром, восхвалявшим террористов-самоубийц, фотографии высокопоставленных представителей Хамаса с подписью «Джихад, победа или мученическая смерть», а также видео с призывами к джихаду уничтожению Тель-Авива. Кроме того, он опубликовал видео с пропагандистской акцией хуситов, на котором демонстрировались запуски ракет и беспилотных летательных аппаратов наряду с изображениями руководителей Израиля и США, а также другие материалы, призывающие к джихаду, мученической смерти и нападениям на евреев. В обвинительном заключении указано, что с учетом содержания публикаций и обстоятельств их размещения существует реальная возможность того, что они приведут к совершению террористических актов. В связи с частью публикации ему также вменяется выражение солидарности с террористической организации. Израильская оборонная компания «Рафаэль» уже в следующем году начнет производство компонентов системы ПРО «Железный купол» на заводе Volkswagen в Оснабрюке, о чем сообщает «Глоб» со ссылкой на немецкий журнал. Речь идет о предприятии, на котором сейчас работают около 2300 человек. По сведениям издания, Volkswagen продаст завод консорциумам, в который войдут земля Нижняя Саксония, Мюнхенский инвестиционный фонд «Aurelius Capital» и израильская государственная компания «Рафаэль». Сам автоконцерн после продажи участвовать в проекте не будет. На предприятии планируется выпускать грузовые платформы, генераторы, пусковые установки и другие компоненты железного купола. Сами ракеты-перехватчики производиться там не будут. Переговоры велись в последние месяцы не публично. Компания «Рафаэль» представила письменное предложение о приобретении производственной деятельности предприятия. Премьер-министр Нижней Саксонии Олаф Лис должен официально объявить о новой структуре собственности и будущем завода 7 сентября. Предполагается, что рабочие места будут сохранены. В текущем сентябре во Франции распорядились усилить меры безопасности возле синагог и других еврейских учреждений в преддверии Рош-Ашана, Йом-Кипур и Суккота. Как сообщило издание Allgemeiner, министр внутренних дел Лоран Нуньес призвал региональные власти и префектов проявлять крайнюю бдительность. Согласно направленному в регионы циркуляру, усиленные меры затронут период еврейских праздников, который приходится на сентябрь текущего года. Власти потребовали увеличить число полицейских.

Непале спасатели обнаружили живым гражданина КНР, который провел около 10 дней в туннеле гидроэлектростанции после катастрофического наводнения и исхода селевых потоков 26 августа. Мужчину доставили в военный госпиталь. У него диагностировано легкое переохлаждение, видимых тяжелых травм нет. Это уже третий человек, спасенный из туннеля гидроэлектростанции за последние дни. 4 сентября спасатели извлекли живыми двух рабочих из другого туннеля. Кроме того, была спасена местная жительница, которая более недели оставалась в затопленном доме. Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней в районе границы Непала и КНР достигло как минимум 1375 человек. Еще около 5530 человек числятся пропавшими без вести, о чем свидетельствуют последние официальные данные двух стран. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 31, в Бершеве 33, на Голландских высотах, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, на побережье Мертвого моря и в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Без выгоды» с Владом Зерницким.

14 часов и 7 минут. Спасибо, Лидии Топельберг, за выпуск новостей. И здравствуйте тем, кто сейчас включил свои радиоприемники или не выключал их и продолжает слушать. Программа некоммерческих объявлений. Все правильно. Она называется «Без выгоды». Меня зовут Влад Зерницкий. И мы отправляемся в путь, где будем помогать друг другу. Помогать мы друг другу можем следующим образом. Предлагая помощь. Или же вы можете обратиться с просьбой помочь вам, и эту просьбу услышат десятки тысяч радиослушателей, и, как правило, всегда по нескольку человек откликаются и помогают, причем откликаются быстро и помогают. Это ключевое слово. Ну и помимо всего прочего, у нас будет рубрика «Живой уголок». Кристина Кипнис нам представит сегодня очередное животное, которое будем пристраивать. У нас в том числе телеграм-канал, который называется «Без выгоды». Там уже 100 участников и размещают объявления, что приятно отметить. В течение недели я их сейчас озвучу. Конечно же, мы отдадим должное этим людям. И еще, что важно отметить, мы разыскиваем людей. Мы разыскиваем близких, родных, одноклассников, однокашников. Вы можете воспользоваться этим и в прямом эфире сообщить о том, что вы потеряли человека, вы потеряли с ним связь, вы хотите найти его. Вот я вчера, например, рылся в своих старых фотографиях архивных и увидел фотографии периода «Дома пионеров» и вспоминал имя парня, который играл вместе с нами в вокально-инструментальном ансамбле, вспомнил и после этого сразу задался вопросом, а где он сейчас? Что с ним? Какова его судьба? И вот первое радио дает такую возможность в прямом эфире объявить о розыске родных и близких, и одноклассников, и однокашников. Каким образом вы можете это сделать? Вы можете позвонить в прямой эфир. Это достаточно легко сделать, при условии, если у вас есть такая возможность. 07-52-891. 07-52-891. 07-52-891. Специально 3 раза повторил, чтобы потом не повторять много. Или же можете написать мне в WhatsApp, в мессенджер WhatsApp, номер которого 054-2070-800. Да, представьте себе, есть у нас WhatsApp, есть у нас мессенджер, и он помогает вам туда писать и по делу, а порой и писать всякого рода глупости из памяти. Да, никак от этого наши радиослушатели не откажутся, да мы их, в принципе, не собираемся перевоспитывать. Просто вот иногда, когда уже переходят через край, тогда приходится просить. И, что приятно отметить,

0: 98% нас понимают. Я имею в виду, чтобы не спамить, не засорять WhatsApp. Так, давайте начнем работу, и начнем мы с опроса. Дело в том, что телеграм-канал — это не просто так, это телеграм-канал, целый канал новостей и информации. Так вот, сейчас я хочу подвести итоги опроса, который был размещен на прошлой неделе. Мы выясняли, готовы ли наши радиослушатели урезать потребление воды из-за кризиса. А кризис был, море было загрязнено водорослями, и это привело к тому, что практически 5 из 6 опреснительных заводов, станций практически сократили резко выдачу чистой, обогащенной минералами воды. И в первую очередь в те дни пострадало сельское хозяйство. Ну и теперь только я понял, почему в магазине не было минеральной воды вообще. Смотрите, как быстро сработало зажигание. 4 дня, и я сообразил. Так вот, мы дали 4 варианта. Спрашивая, готовы ли вы урезать потребление воды из-за кризиса, мы дали варианты. Да, я уже экономлю воду, сокращу полив снаружи на недомашнее потребление. Нет, пусть государство решает проблему. И 4-й вариант, проблема преувеличена, ничего менять не буду. Значит, 37% проголосовавших сказали нет. Не готово урезать потребление воды, пусть государство решает проблему. Наша хата с краю. Окей, приняли. На 2-м месте по популярности с 31% ответов. Да, я уже экономлю воду, написали нам. И 11% сказали, сокращу полив снаружи, но не дома. Ну, такое тоже может быть. Так, теперь мы подходим к очень интересному опросу, который разместила сегодня Дарья Достоевская. Речь идет о том, Дарья, где это сказали, в какой стране после 13... А, это наше министерство, да? Министерство образования Израиля. Министерство образования Израиля. Сейчас я постараюсь быть не голословным, а сказать. Предлагает, чтобы подростки начинали пользоваться смартфонами с 13 лет. Вернее, даже нет. Давайте я сейчас скажу вам точно. Министерство здравоохранения, вот, не образование, а здравоохранение, опубликовало новые рекомендации. Итак, Минздрав говорит, до 2 лет детям не показывать телевизор, экраны, не покупать смартфон ребенку до 13 лет, и отложить знакомство с социальными сетями как минимум до 15 лет. Эти рекомендации опубликованы на фоне исследования о здоровье и благополучии детей. Вот. И сравнивали использование соцсетей, экранов в Израиле и еще в 60 других странах. И показало это исследование, что Израиль входит в число стран с высокой долей проблемного использования соцсетей. Будет запущена разъяснительная кампания, но я себе представил наших подростков, которым скажешь, Зео, ад гиль 13, ата ло микабель смартфон. Ата ло микабель. Йоу. У меня даже прямо, не знаю, сейчас кровь застыла в жилах, что будет. Или сказать им до 15 лет не садитесь в соцсети. Но мы пошли навстречу Министерству здравоохранения и разместили опрос, в котором спрашиваем вас, как можно ограничить время, которое подростки проводят в смартфонах. Мы даже не спрашиваем, как не давать им смартфоны, потому что сегодня это, наверное, невыполнимая задача. Но как можно ограничить? И вот в нашем телеграм-канале, который называется «Первое радио Израиль», мы поставили опрос, и вот какие есть варианты ответа. Первый вариант. А, там можно выбрать несколько вариантов. Говорит Дарья, и действительно, вы можете одновременно выбрать несколько. Итак, вот какие способы того, как ограничить время проведения в смартфонах. Загружать спортом кружками. Забирать телефон по вечерам. отключать интернет дома, установить родительский контроль, платить ребенку за день без смартфона. Вот сколько вы, Дарья, вы бы заплатили ребенку за день без смартфона? Ну, что касается Дарьи, да, она щедрый человек. Екатерина, а вы сколько бы заплатили, чтобы ребенок не пользовался смартфоном? Шекель максимум. За, то есть 30 шекелей в день. Окей, еще вариант ответа. Купить ребенку кнопочный телефон, ввести дома зоны без телефонов, подать личный пример и выключить телефон. И самый неприятный вариант ответа – никак. С этим бороться невозможно. Итак, я попрошу вас, друзья мои, зайти в наш телеграм-канал, подписаться. Это всего лишь навсего нажатие одного клика на мышонке. И принять участие в этом опросе. Сказать, что думаете вы. Потому что я сомневаюсь, я очень сильно сомневаюсь, что подросток израильский до 13 лет будет без смартфона. Но сейчас мы обсуждать это не будем, просто у вас есть возможность действительно ответить на этот вопрос. А пока я должен сказать, что мы получаем сообщение в WhatsApp. Евгений из дома престарелых ищет круглый будильник, тетради в клетку и линейку, еврейский молитвенник с переводом на русский язык. Звонить Евгению можно на номер телефона, который он не прислал, да, Дарья? Прислал? А как он выглядит, номер телефона? Сейчас мы узнаем. Но ему можно звонить днем с часу до двух, до трех, вот так вот. Он ответит. Он находится в доме престарелых. Это город Акко. Ему нужен круглый будильник, тетради в клетку, линейку и еврейский молитвенник. Телефон, номер телефона Евгения 054-68-66-808. 054-68-66-808. Рита пишет нам, что она отдает аквариум. Аквариум находится в городе Бер-Шева. Не маленький, я вам скажу так, потому что я вижу фотографию аквариума. Не маленький. И телефон Риты 0545-470-115. Забирайте аквариум. По крайней мере, на данный момент, вот то, что я вижу на фотографии, в аквариуме есть камушки, которые создают искусственное дно. Есть пластмассовые водоросли разных таких листочков, освещение. И даже, судя по всему, там есть компрессор, который подает кислород, обогащая воду. Звоните Рите 0545-470-115. Так. Живой уголок приближается. Вот пришло первое сообщение о розыске. Нам пишет Натан. Хотел бы разыскать нашего преподавателя по высшей математике в Ташкентском политехническом институте. Давайте попробуем разыскать. Это она. Она преподавала Натану с 1989 по 1991. И зовут ее Ирина Горелик. Однокурсники сказали, что она живет тоже в Израиле, как и Натан. Ирина Горелик, преподаватель по высшей математике Ташкентского политеха, отзовитесь, дайте знать. Сейчас я вам скажу, куда можно позвонить. Или, может быть, кто-то знает непосредственно Ирину Горелик, которая преподавала в Ташкенте. Пожалуйста, позвоните Натану 054-38-3759. Преподавательница высшей математики в Ташкентском политехе в конце 80-х, начале 90-х. Ирина Горелик, отзовитесь. Вас ищет Натан Эркес, ваш ученик, судя по всему. 054-38-3759. Так, есть еще одно у меня объявление, очень интересное, от рекламного отдела. Требуется ведущая для проведения прямых эфиров в ТикТоке на продажу женской одежды. Если вам это интересно, если у вас есть такие качества, если у вас есть понимание, желание, то позвоните на номер 052 7-755-15-15. Скажите, что вы готовы, вы харизматичны, вы готовы провести прямые эфиры и рекламировать женскую одежду в ТикТоке. 052-755-15-15. Удачи вам! Так, мы подбираемся к первому рекламному блоку. Давайте-ка я еще раз напомню. Номер нашего телефона 0752-891. Можно звонить в прямой эфир. И номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. В середине часа, примерно в 14:30, Кристина Кипнис представит очередной выпуск «Живого уголка».
1: Реклама. Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Верех Ашива 9.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Продолжается программа «Без выгоды». Еще раз добрый день. Спасибо, что вы на волне нашей радиостанции. И здравствуйте тем, кто только что включил радиоприемники. Программа некоммерческих объявлений «Без выгоды». Можете сюда позвонить, можете написать. Мы вам поможем. Первый звонок, который мы принимаем, Мальвина нам позвонила. Здравствуйте, Мальвина.
1: Здравствуйте.
0: Итак.
1: Вы знаете, я хотела отдать вещи, которые в хорошем состоянии, все в рабочем.
0: Так.
1: У меня, значит, есть газовая плита, она рабочая, все конфорки работают, все хорошо. У меня есть тумба под телевизор, она вообще очень, очень симпатичная и очень, да, добротная. У меня есть два столика журнальных, один стеклянный, а второй деревянный, но они тоже очень хорошие, кому это надо, пожалуйста. Есть такая небольшая тумбочка, там можно... Ну, для всяких таких вещей. Я это все отдаю, и мне можно звонить по телефону.
0: Так.
1: Так, я могу говорить?
0: Да, пожалуйста.
1: 0508-25-74-90. Мальвина. Я живу в Барьяме. Самовывоз.
0: Так, разумеется, самовывоз. Давайте-ка я пройдусь по вашему объявлению, вы послушайте и скажите, чтобы я все правильно понял. Значит, вы отдаете газовую плиту четырехкомфорочную, она работает в хорошем состоянии.
1: Да.
0: Тумба под телевизор симпатичная, тумба качественная, на которую можно ставить телевизор, и она будет прекрасно работать.
1: И телевизор, и над телевизор над тумбой. Ну, он у меня стоял над тумбой, все в порядке.
0: Хорошо, хорошо. Также и у вас
1: там
0: есть...
1: Сколько? Два, штук пять, наверное, там эти такие... ну, как они называются? Ящички, вот вспомнила.
0: Ага.
1: И место для манеры, там все есть.
0: Ну, разумеется, да-да, я понял. Хорошо, хорошо. И плюс
1: и
0: у вас...
1: два столика.
0: Два журнальных столика, один стеклянный, другой деревянный.
1: Стеклянный, второй деревянный. Оба круглые.
0: Это оба круглые. Прекрасный дизайн. И тумбочка, да?
1: И тумбочка, да.
0: Так, для того, чтобы все это забрать, а забрать нужно будет вам самим, Мальвина акцентирует на этом внимание, самовывоз, нужно позвонить Мальвине и договориться 0508-25-74-90. И это город, да, Батьям. Ну вот и все. В принципе, спасибо, Мальвина. Отлично.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо вам и хорошей недели.
0: Взаимно. До свидания. Вот и все. Мальвина живет в городе Батьям. Ее номер телефона 0508-25-74-90. Прекрасные вещи она предлагает. Забирайте те, кому нужно или то искал подобные вещи. Так, значит, у нас есть еще сообщение от Вадима. Поменяем набор для детей от 7 лет для проведения различных опытов с электроникой и электрикой. Это для начинающих. Мы уже выросли. В свое время набор дал ребенку начальные понятия и навыки. Набор находится в городе Модиин. С удовольствием примем в обмен упаковку газированного напитка. Телефон Вадима 053-528-44-17. Вот уж не знал, что наборы для проведения опытов с электроникой вызывают жажду. Теперь буду знать. Телефон Вадима, который отдает такой набор в обмен на упаковку газированного напитка. Телефон Вадима 053-528-44-17. Хорошо, хорошо. Теперь я еще раз обращу внимание, что в нашем телеграм-канале, уважаемые дамы и господа, размещаются самые свежие новости. Они проверены, поэтому не являются фейками. Вы можете спокойно на них полагаться и использовать в качестве материала для беседы, для дискуссий, для ваших постов в социальных сетях. Далее мы разместили в 12 часов 56 минут опрос, новый опрос, как можно ограничить время, которое подростки проводят в смартфонах. Там есть много ответов, а если быть точным, 9. Поэтому заходите и проголосуйте. Вы можете одновременно выбрать несколько вариантов ответа И это нам только будет на пользу. Тем более, что вовсю активно там сейчас голосуют. Да и подпишитесь на наш телеграм-канал. Он называется «Первое радио Израиль». Равно как можете подписаться на наш еще один телеграм-канал, который называется «Без выгоды». И вот что в этом телеграм-канале я обнаруживаю для себя. Значит так, Евгений ищет книжки по математике. Так, это Йоэль Габа, Шелоним, 804 и 806, Кита Ют. Так, как бы это правильно вам сказать по-русски? В общем, речь идет о части первой и части второй математики для учеников класса Ют. Это вопросники, тригонометрия, хишбон, дипропорционали. Господи, как давно я уже не учился. Так, телефон Евгения у нас есть? Вот как узнать? Нет, Евгений, где номер телефона? Ладно, Евгений, пока нам напишет номер телефона, я иду дальше. Значит так, у нас тут, секундочку, нет никаких у нас живых уголков пока. У нас так, две подростковых кровати с ящиком и электроподъемником головы. Согласен, разве подросток может сам приподнять голову? Ему нужно электрически ее поднимать. Самовывоз из Ришина до 20 сентября, говорит Ирина, это ультиматум. Поэтому у нас есть фотография подростковой кровати, она очень даже неплоха. Красного цвета, по крайней мере, одна точно. И телефон Ирины 054-639-1999. Это номер телефона, по которому можно связаться с владелицей этих кроватей и забрать эти кровати, соответственно. А может быть, одну. Это подростковые кровати, каждая для одного подростка в Ришине. Надо забрать до 20 сентября. Номер телефона Ирины 054-639-1999. Если не успеваете записать, можете написать в WhatsApp. Мы вам, конечно же, снова перешлем этот ответ. Так, что это такое? Мы получаем сообщение от Миши Лина. Он по-прежнему отдает тумбу для пеленания детей. Самовывоз. И телефон Михаила 054-631-0495. Да, хорошая тумба. Там есть раз 6, 7, 8, 9 ящиков. Так что надо бы ее кому-то забрать. Думаю, пригодится. Тумбы для пеленания на дороге не валяются. Телефон Михаила 054-631-0495. Так, дальше. Ирина Александрова отдает так, подождите, для детской ванночки, для купания новорожденных, она отдает специальные приспособления, плюс гитара, электрогитара, плюс какие-то три педали. А, это для ребенка еще кенгуру отдается, так, отдается клавиатура. Звоните Ирине 050-686-2019. Гитара шикарная, кстати. А педали, не знаю, то ли это приставка игровая, когда играешь, там руль подсоединяешь и гоняешь. Скорее всего, наверное. А может... Ну да. В общем, звоните Ирине, уточните. И клавиатура для компьютера у нее тоже есть. А может быть даже... Я не знаю, одна или две. Похоже на то, что две. Две, да, две клавиатуры. Телефон Ирины 050-686-2019. Так, а мы-то подошли вплотную к рубрике...
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, разумеется, это рубрика «Живой уголок». И когда она начинается в нашей программе, мы всегда слышим... В эфире голос Кристины Кипнис. Кристина.
3: Здравствуйте, Влад, и приветствую всех тех, кто слушает Первое радио. Это наши радиослушатели.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Влад, сегодня я буду презентовать, рассказывать про милого щенка, девочку по имени Энни. Ей всего 4 месяца, и я считаю, что это прекрасный возраст для собаки, когда ее можно и нужно взять домой для того, чтобы она стала полноценным членом вашей семьи, потому что в этом возрасте они прекрасно обучаемы, они внимательны и быстренько впитывают атмосферу, которая вот складывается вокруг них. У Энни были братики и сестренка, и их уже забрали по домам, потому что по комментариям людей, которых забрали, что они более яркие по окрасу, мордашки симпатичнее, а вот Энни осталась. Хотя я смотрю вот на фотографии, и правда, я не вижу этих причин, потому что у нее также потрясающий окрас, у нее потрясающая мордочка, у нее потрясающие глазки, ушки, и это все видно, насколько она интеллигентная и очень хрупкая девочка. Думаю, что проблема Энни как раз-таки не в том, что у нее какой-то там не такой окрас, а проблема в том, что обычно мы же как привыкли, мы когда приходим, мы видим гиперактивных щенков, а Энни не такая, она очень нежная, она очень интеллигентная, и, скорее всего, это немножечко на данный момент играет больше в минус ей, да, чем плюс, потому что люди не на это обращают внимание. И по поводу Энни, по поводу ее характера, хочу сказать, что она очень ласковая, при этом она, несмотря на то, что не гиперактивная, но очень игривая. Все прививки, которые необходимы для этого возраста 4 месяцев, у нее они сделаны. И когда она вырастет, она превратится в настоящую красавицу примерно в 22-23 килограммов полной любви. И на данный момент вот волонтеры, которые о ней заботятся, замечают из-за того, что вот забрали братиков и сестренку, ей, конечно же, одиноко и очень грустно. И Энни ждет своих людей, которые, вот, может быть, даже сейчас уже слушают нашу с вами рубрику и захотят ее взять. Потому что вот я бы хотела добавить такой комментарий, что иногда мы выбираем животное, конечно же, глазами, но когда оно оказывается нашим, мы понимаем, что самое красивое в нем не окрас, а именно душа и характер. И вот Энни, насколько я знакома с этой собакой, с этим щенком, как раз-таки волонтеры, они ей говорят, что она потрясающая, она ласковая и очень отзывчивая девочка. Энни очень нужен дом, не временный угол, да, а вот именно свой человек, своя семья и место, где ей однажды скажут: ну все, девочка, ты дома. Поэтому, если вы сейчас слушаете информацию про этого потрясающего щенка, девочку 4 месяцев, то звоните по номеру телефона 054-934-0065. Они сейчас заботятся о Мута, мой лучший друг, который находится возле Ашдода.
0: Так, фотографии у нас есть этой девочки. Действительно чудный такой щенок, замечательный и очень любит купаться, судя по всему. Сидит да. В ванной такой. Так, еще раз телефон
3: 054-934-0065.
0: Да. Должен сказать, что те, кто подписаны на наш телеграм-канал «Первое радио без выгоды» в разделе «Животные», может найти полную информацию про Энни, четырехмесячную щенка, и номер телефона, и место, а там мой лучший друг. Да, 054-934-0065. Вы можете там найти всю информацию, о которой сейчас вот мы стали свидетелями. Кристина, спасибо за Энни. Очень надеемся, что заинтересуются наши радиослушатели.
3: Держим кулачки. Спасибо, Влад, большое. Всего хорошего.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: Так, ну что ж, живой уголок позади.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, этому щенку нужен дом. Ее сестренки и братики разъехались. Она осталась одна. Энни, необычная, замечательная собака, такого кофе с молоком окраса. Щеночек, который вырастет, разумеется. Вы должны это тоже брать в расчет. И мы предлагаем нашим радиослушателям заинтересоваться и забрать собаку к себе домой. В любом случае, забирать ее придется из Амуты «Мой лучший друг». Она находится возле Ашдода. Контактный телефон 054-934-0065. Но, разумеется, мы с удовольствием пришлем фотографии этой милой собаки. Вижу, что уже просят фото щенка. Да, конечно, мы сейчас вам будем пересылать. Спасибо за интерес и, разумеется, надеемся на серьезный подход к тому, чтобы забрать этого щеночка. Так, теперь еще одно объявление от рекламного отдела приходит. И сейчас я его озвучу. В солидную компанию по продаже автомобилей в центре страны требуются коммуникабельные сотрудницы для назначения встреч со знанием русского и иврита, подходящим гибкий график и достойная зарплата. Для тех, кому интересно это предложение, звоните 050-933-3238. 050-933-3238. Коммуникабельные сотрудницы, отзовитесь. Вам предлагается работа по назначению встреч со знанием русского и иврита в солидной компании по продаже автомобилей, и это центр страны. 050-933-3238. Время реклам на первом.
4: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама.

Итак, возвращаемся в программу «Без выгоды». Вижу, что продолжают нас просить прислать фотографии щенка. Это очень приятно. Спрашивает меня, на какую породу похожа она. Вы все-таки меня держите за специалиста, да, кинолога. Так, я вам скажу... Что-то есть у этой собаки от хнаанской, ну, окрас, как минимум. Потому что я думаю, когда этот щенок будет расти, она, конечно, изменится, и морда изменится. Я, знаете что, я вам пришлю, уважаемая Марианна, фотографии, а вы попробуйте сами вот посмотреть и, может быть, проконсультироваться с людьми более такими... знающими, что ли. Чтобы я не поставил вас, скажем так, в неправильном ведении. Окей. Значит, мы отправляем фотографии щенка. Я напоминаю о том, что вся подробная информация об этом щенке, которую зовут девочка Энни, ей 4 месяца. Братьев и сестер уже разобрали, а она вот в Умуте, мой лучший друг, пока осталась. Гуляет. Залезает в бассейн, вылезает. Очень такая скромная, симпатичная, не гиперактивная. Вот. Но я не знаю, как можно вообще оценить собаку, гиперактивная или нет. Например, когда я брал свою собаку, щенка, да, он был гиперактивным, он подбежал, он даже закусил мою руку, все это мотался. А потом прошло время, он вырос, и он успокоился, он превратился вообще в великолепного пса, замечательного, с которым можно поговорить, посидеть, там, кладет голову тебе на колени, смотрит в глаза тебе, живет тобой. Это замечательно. Собаки, мне кажется, добавляют еще жизни. Так, мы в нашем телеграм-канале, который называется «Без выгоды», и на который вы можете подписаться без всяких обязательств, без всяких контрактов, условий, хз, без ничего. Просто подписаться, и в любой момент можете отписаться. Вот там сейчас Марк отдает работающий холодильник емкостью 500 литров. Его надо забрать в Ришон-ле-Ционе. Марк сфотографировал холодильник во всех ипостасях, то есть во всех плоскостях, фазах. И те, у кого нет вообще холодильника, вы можете, во-первых, прекрасно сэкономить и стартовать с этого рабочего холодильника. Звоните Марку, договаривайтесь. Это Ришон-ле-Цион 0544 984 126. 0544 984 126. Я еще раз обращаю внимание, если вы подписаны на телеграм-канал «Без выгоды» от Первого радио, то вы сами можете увидеть и фотографии холодильника, и номер телефона отдающего Марка, и клавиатуру, и гитару, и кенгуру, и для детской ванночки, для купания приспособления, и подростковые кровати с ящиком, и тумбу для пеленания, и здесь есть номера телефонов. То есть даже если бы я это все не озвучивал, вы бы зашли бы, и, соответственно, очень удобно было бы вам. Поэтому заходите к нам в группу, она легко находится сейчас, «Без выгоды», Первое радио. И в нашем основном телеграм-канале, который называется «Первое радио Израиль», мы запустили опрос, как можно ограничить время, которое подростки проводят в смартфонах. Там есть 9 вариантов ответа, и можно выбрать сразу несколько. Да, Марианна, я очень люблю животных. Я не могу пройти мимо животных. Да, вот так у меня сложилось отношение к ним. И очень приятно отметить, что и вы, Марианна, тоже неравнодушны к животным и к их судьбе. Сколько себя помню, столько моя жизнь вот проходит с животными. Так. И кое-кто здесь разговаривает сам с собой. И разговаривает не по теме программы. Не надо. Не надо прислать этих сообщений. Сосредоточьтесь на программе «Без выгоды». На программе некоммерческих объявлений, в которую, кстати, можно позвонить, набрав номер телефона 07-52-891. 07-52-891.

Теперь традиционно хочу пробежаться быстро по расписанию наших сегодняшних программ, как они размещены. В 15 часов программа авторской песни «101 километр». В 16 часов снова Вергунова с Екатериной Вергуновой. В 17 часов программа «Шестая передача» с Алиной Дарк. В 20:00 программа «Мужчины не плачут». Ее ведут Александр Солнцев и Сава. Это воскресенье, 6 сентября. Так что слушайте нас. А после 21 часа, когда завершится программа «Мужчины не плачут», вы можете продолжать слушать шикарную музыку, которую мы вещаем 24/7. Так, что завтра у нас будет? Так, если посмотреть сейчас, секундочку. У нас, насколько я знаю, будет специальный эфир. У нас завтра в 19 будет интервью со спикером Кнессета Израиля Амиром Оханой, депутатом от партии Ликуд. Это интервью выйдет в рамках проекта «Специальный эфир» в 19:00. И вы сможете послушать интервью и в том числе видение спикера и ликудника в преддверии выборов, которые состоятся, как вы помните, 27 октября. И это будет уже 5787 наш еврейский год. Это завтра в 19:00. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас дальше есть. С точки зрения сообщений, я выбрал и озвучил все, что должен был сделать, да? Да. Совесть моя чиста в этом плане. Так. Звонки. Спрашиваю непосредственно продюсера Дарью Доцевскую. Да, она говорит, что да, со звонками тоже пока все хорошо. Мы тоже ответили на все звонки. Очень хорошо, я рад. Напомню, что в рубрике «Живой уголок» сегодня мы ищем дом для щенка, для девочки. Ее зовут Энни, ей 4 месяца. Фотографии щенка у нас есть. Милое животное совершенно. Ласковая, игривая девочка. Она уже получила все необходимые прививки. И ей нужен дом. Ей нужен человек, который, с которым она будет рядом. И засыпать, и просыпаться, и играться, и гулять. Находится сейчас девочка Энни в Амуте «Мой лучший друг». Это возле Ашдода площадка. И телефон контактный для желающих созвониться и забрать щенка 054-934-0065. Теперь к объявлению, которое мне сегодня передавал... Сейчас, секундочку, рекламный отдел. Подождите-ка, я его найду. Нашел. Речь идет о том, что требуется ведущая для проведения прямых эфиров в ТикТоке. И речь идет о том, что эта ведущая или презентер должна представлять, презентовать женскую одежду. Для того, чтобы получить более детальную информацию, желающим стать такой ведущей, вам надо позвонить 052-755-1515. Ищут харизматичную ведущую, которая действительно заставит обратить внимание на трансляцию и на тот гардероб, который она презентует. То есть, если вы любите общаться, не боитесь камеры, умеете заинтересовать, то вам предлагают и достойную оплату, и дружный коллектив. Звоните или напишите в WhatsApp, как вам удобно, 052-755-1515. Остается 9 минут до конца программы. Давайте-ка определимся. Я вижу, что количество участников в группе «Первое радио без выгоды» растет прямо на глазах. И это, на самом деле, правильный ход вы делаете. Вы там всегда можете увидеть что-то, что может вам помочь, или предложить что-то сможете. Мы только будем рады. Там нет никакой модерации. И вы свободны заходить и выходить, когда вам удобно.

0: Так, хорошо, 14 часов 50 минут, замечательное время, практически послеобеденное, и я с вами традиционно уже полюбил давным-давно слушать музыку в рамках программы «Без выгоды». Это только нас украшает и позволяет задуматься о чем-то или, может быть, вспомнить, а, вот же, что я хотел предложить, вот что я хотел написать программу «Без выгоды», и вот что я хотел, например, сказать, если я позвоню. В общем, как вам удобно, так и поступайте. Так, а что мы с вами послушаем из нашего плейлиста? А мы с вами послушаем красивую песню. Ох, какую мы красивую песню послушаем. Да, я думаю, что она нам только поможет расслабиться.
1: It's fucking fine. No, it's fine.

0: Да, хорошая песня. Если перевести название на русский, «Мне помогли», так она называлась. И сейчас я возвращаюсь с вами в эфир. Остается буквально 3 минуты. Спасибо Harry Styles за эту песню. Так, а теперь давайте проверим еще раз наш WhatsApp. Здесь мы уже больше не получили сообщений. Хорошо, звонки, Дарья. Дарья говорит, все, ответили на все звонки. Прекрасно. Так, теперь смотрим наш телеграм-канал. Так, Евгений так и не прислал номер телефона, поэтому мы не знаем, как, куда ему книжки математику отправить. Я пока вернусь к нашему основному телеграм-каналу, он называется «Первое радио Израиль». У нас там очень интересный опрос, и я хочу вернуться и объяснить, в чем дело. Дело в том, что Министерство здравоохранения сегодня, скажем так, выпустило рекомендации. Да, это не указ, не приказ. Дело в том, что по статистике, согласно исследованию, проведенного HBSC, это фонд исследования здоровья и благополучия детей, 30% школьников проводят перед экранами по 6 часов в день. И это катастрофа. Это катастрофа. По 6 часов в день. Поэтому Минздрав рекомендует родителям следующее. Оградить детей в возрасте до 2 лет от экранов вообще. Вообще. Не спешить с покупкой смартфона до 13 лет. И не надо сейчас приподнимать брови и там ухмыляться. И отложить знакомство с социальными сетями как минимум до 15 лет. Это исследование основано на информации, собранной в более чем в 60 странах. Израиль входит в число стран с высокой долей проблемного использования соцсетей. И родители, и дети, условно говоря, опустили руки и смирились с этой ситуацией. Разумеется, что в Минздраве Израиля понимают, что отказаться полностью от экранов сегодня – это нереально. И мы с вами понимаем, да, 2026 год – это супертехнологический год и век. Сегодня без экранов невозможно практически ничего сделать. Сегодня на остановках, когда вы ждете трамвая или автобуса, экраны. Внутри транспорта экраны, в машинах, в частных, экраны. Но надо искать разумный баланс. И здесь я согласен с Министерством здравоохранения. И вот это исследование показывает, и в том числе был причастен к этому еще и Бар-Илановский университет. Значит, 30% учащихся 7-12 классов проводят перед экранами 6 и более часов вне учебы. 6 и более. Среди девочек показатель выше – 32,7%. Среди мальчиков – 24,6%. Самые высокие показатели – до 42% девочки от 7 до 9 класса. И исследование показало, что примерно 17% израильских школьников зависимы от использования социальных сетей. То есть есть эти признаки очень неприятные. Они зависимы. То есть дети не могут контролировать время, которое проводят в сети. Постоянно думают о том, что они должны быть онлайн активны, что-то разместить, что-то показать, где-то поставить лайк, написать комментарий. И продолжают использовать социальные сети. Поэтому мы в нашем телеграм-канале разместили опрос, в котором спрашиваем все 17 с лишним тысяч подписчиков, и вы тоже можете стать подписчиком на наш телеграм-канал. Как можно ограничить время, которое подростки проводят в смартфонах? Там есть 9 вариантов, можно выбрать несколько. Зайдите и проголосуйте. Я с вами не расстаюсь, программа завершена, впереди реклама, новости, и нам уже их готовит Светлана Карабут, произошла смена караула. И далее программа авторской песни «101 километр», которую я проведу для вас.
1: Реклама. Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В деревне Акаба обнаружена ракета. Задержаны 10 боевиков Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бойцы антитеррористического подразделения полиции «Ямам», действуя при координации с «Шабаком», минувшей ночью провели масштабную операцию по ликвидации террористической инфраструктуры «Хамаса» в деревне Акаба в зоне ответственности бригады «Минаши». В ходе операции бойцы и военнослужащие ЦАЛЯ задержали 10 террористов «Хамаса», занимавшихся подготовкой атак и созданием террористической инфраструктуры в деревне. Во время одного из обысков, проведенных бойцами «Ямам», была обнаружена ракета без пусковой установки. После допроса силами ЦАЛЯ один из задержанных террористов указал место, где было спрятано оружие, в том числе винтовка М-16. Ракета, оружие и взрывчатые вещества были обезврежены и уничтожены на месте саперами пограничной полиции Иудеи и Самарии. Центральная избирательная комиссия отменила решение председателя ЦИК Ноама Сольберга, позволив партиям использовать приложения, которые дают возможность передавать с избирательных участков информацию о проголосовавших в режиме реального времени. Как уточняет АРЭЦ, в Центральной избирательной комиссии большинство принадлежат коалиции, при этом в исключительных случаях ЦИК имеет право отступать от позиции своего председателя Ноама Сольберга. Поскольку комиссия приняла решение, противоречащее позиции Сольберга, ее решение может быть обжаловано в БАГАЦЕ. Напомню, ранее Сольберг указал, что информация о самом факте прихода человека на избирательный участок является его частной информацией, и поэтому представители партии, получающие доступ к этим данным в рамках работы на участке, не имеют права передавать их в базы партий. Ликуд выступил категорически против такого ограничения. Накануне осенних еврейских праздников месяца Тишрей Совет национальной безопасности опубликовал обновленную оценку угроз для израильтян за границей. В СНБ отметили, что речь идет не о новых рисках, а об актуальном отражении основных тенденций на фоне продолжающегося противостояния с Ираном, Хизбаллой и Хамасом. Отдельно обозначены страны, граничащие с Ираном, которые остаются уязвимыми для иранской террористической инфраструктуры из-за географической близости. В первую очередь это Азербайджан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Иордания, Катар, Сомалиленд и Египет, включая Синайский полуостров, отнесены к четвертому уровню угрозы. Рекомендуется полностью избегать поездок в эти государства. Посланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер прибыли в Киев, сообщают источники Киев Индепендент, а также источники РБК Украина. Это первый визит посланников Трампа в Украину. При этом в Москве Виткоф был уже 8 раз, Кушнер – 3. Владимир Зеленский незадолго до этого сообщил, что провел совещание с переговорной группой перед встречей с представителями президента США. По его словам, Украина подготовила свои предложения. Накануне Виткоф и Кушнер посетили Москву и встретились с Владимиром Путиным. Помощник президента России охарактеризовал эту встречу как содержательную и конструктивную. Однако, по данным источников Bloomberg, близких к Кремлю, Путин снова дал понять, что готов прекратить войну только на своих условиях. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 37. Это были новости. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: гражданином, начальником. Мы почифирим за чайником.
1: 15 часов и 7 минут. В эфире программа 101. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Николай Тарасов открыл нашу сегодняшнюю программу песней, которая, на самом деле, мне кажется, захватила ваше внимание. По крайней мере, я всегда стараюсь, чтобы первая песня передала вам то настроение, с которым мы проведем ближайший час. «Стали чужими» — так называется песня, а я как раз хочу, чтобы мы с вами стали поближе, чтобы мы с вами нашли больше общего в тех песнях, которые звучат в сегодняшней программе. Итак, сегодня в середине будет повторение премьеры четверговой. Это песня «Ревность» в исполнении Геры Грача. После этого у нас рубрика «Кино на 101-м». Там будет интересная музыка, кстати. Вообще, кстати, то, что я там узнал, вот я об этом фильме не знал, а музыке, которая там звучит, тем более. И для меня это было открытием. И я, честно говоря, с волнением жду, что это открытие сделает для вас тоже. Ну, посмотрим, мы вернемся. Продолжит программу израильский дуэт Наталья Вишнякова и Евгений Белый. «Я, ты и синее море», так назвали они этот дуэт. Как раз продолжается пляжный сезон. И эта песня как нельзя кстати.

0: попадешь.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Итак, 12 минут четвертого в нашей стране. Только что прозвучала песня, которую исполнил для нас израильский дуэт Наталья Вишнякова, Евгений Белый. Песня «Я, ты и синее море». Теперь я хочу вам рассказать о советской эстрадной певице, которая родилась 7 сентября. Но родилась она в 1899 году. Ее имя на эстраде, на сцене было Изабелла Юрьева. Хотя на самом деле она не Изабелла Юрьева, она Белла Гдальевна Лейвикова. Да, она была замечательной российской, советской эстрадной певицей. Она исполняла романсы, она стала народной артисткой. Родилась она в Ростове-на-Дону в большой многодетной еврейской семье. Ее отец Гдалий Моисеевич Лейвиков был мастером по театральным шляпам, а мама Софья Иошевна Лейвикова в девичестве Идельсон была постижером. Знаете, что такое постижер? Это человек, который занимается гримом в театре и готовит такую специальную театральную косметику. Вот. И с самого детства она обучалась у пианиста и композитора Александра Таскина. И вот когда ей исполнилось 23 года, или 23-й год шел, она впервые вышла на сцену в кинотеатре «Колизей» в Петрограде. И там исполнила несколько песен. И практически сразу получила приглашение выступать в Московском Эрмитаже. И оттуда же она поехала с первой гастрольной поездки в Ростов-на-Дону. Она пела российско-русские романсы. После она вышла замуж за юриста Иосифа Эпштейна. У него был псевдоним Аркадьев, и он стал ее постоянным администратором. Она исполнила очень много песен, которые стали шлягерами в Советском Союзе в том числе. Несколько лет она провела с мужем во Франции, там родился ее сын. Она принимала участие в вечерах, в том числе цыганского романса. И надо сказать, что впервые ее записали на пластинку в 1937 году. Она участвовала в концертах шефских во время Великой Отечественной войны на Карельском и Калининском фронтах. Пела такие песни, как «Саша», ты помнишь наши встречи, «Когда падают листья», «В старом саду», «Белая ночь». После войны ее забыли, и только в 1992 году ей присвоили звание народной артистки России и наградили орденом за заслуги перед Отечеством. Она скончалась в возрасте 100 лет в Москве, и сегодня мы послушаем песню, которую споет Изабелла Юрьева, Белла Лейвикова. Песня называется «Каблучки».

Немало вам гулялось, да только не со мной. День пролетит и свежею вечернею порой. В душистом парке встретимся сегодня мы с тобой.

0: Стучите в ногу с миленьким вы звончик облучки. Стучите в ногу с миленьким вы звончик облучки.
1: 101 километр, на-на-на-на-на-на.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
1: И вот сейчас я с удовольствием приветствую своего гостя. Это Денис Ганиев. Здравствуйте.
5: Добрый день, Влад.
1: Денис Ганиев занимает ответственный пост генерального директора итальянского бутика или бутика итальянской мебели Alta Livello. Причем занимает достойно. Сегодня он пришел в гражданской форме, не в мундире. И речь идет о том, что сегодня Alta Livello снова придумала что-то очень интересное для наших слушателей.
5: Да, это действительно так. Я, ну, во-первых, я занимаю этот пост, занимаюсь большим удовольствием. Мне очень нравится работа, и мне кажется, что мы делаем, ну, и я в частности, и вся команда Alta Livello делаем ее достойно. Ну, по старой традиции, хорошо сложившийся. Я хочу в очередной раз поблагодарить и всю команду Первого радио, и всех радиослушателей, потому что в прошлом месяце у нас была, это также был на радио, были скидки, было огромное количество людей. Огромное спасибо всем, кто пришел. Ну и на этой неделе мы снова с сюрпризом, снова на радио. Я надеюсь, что все, кто не успел в прошлый раз, будут на этой неделе у нас.
1: Кстати, если бы вас мы говорили на итальянском, то мы были бы не генеральный директор, а командор. Скажите, а где находится магазин, в котором все время процветают вот такие замечательные предложения?
5: Да, магазин находится в городе Ришон-Лицион, на улице Рожанский, 11. Давайте в двух словах напомним. Alta Livello – это импортер эксклюзивной итальянской мебели из Италии, естественно, в Израиль. Мы делаем все сами, это всю мебель, вся мебель, которая есть у нас в магазине, мы привозим сами, то есть мы не посредники, это, естественно, сказывается на цене, сказывается на тех...
1: В хорошем смысле этого
5: слова. Конечно, в хорошем смысле этого слова, и на тех скидках, которые мы с большим удовольствием предлагаем всем нашим покупателям. У нас есть обеденные столы, журнальные столы, у нас есть диваны, угловые диваны 3 плюс 2 с реклайнерами, открывающиеся в кровать, у нас есть кровати, у нас есть матрасы, у нас есть целые телевизионные стенки, то есть у нас есть огромный выбор итальянской мебели. И давайте еще раз напомним, что это не маленький магазинчик, это огромный магазин, 1200 квадратных метров, 2 этажа эксклюзивной итальянской мебели.
1: И надо тоже напомнить в том числе, что практически вся мебель, которая у вас есть, она заказывается, и мы ждем ее, когда она прибудет из Италии.
5: Да, да, это действительно так. Вся мебель у нас под заказ. Обычно клиенты ждут в районе 4 месяцев. Но поверьте мне, это стоит этого. Это стоит того, чтобы прийти к нам в магазин, посмотреть, заказать. Почему 4 месяца? Потому что вы сами выбираете модель, сами выбираете размеры, конфигурацию, выбираете дополнительные опции при условии, что они есть, выбираете цвет, кожу или ткань. И вот потом, в течение 4 месяцев, мы все это привозим. И это того стоит. Обязательно подождите.
1: Я бы еще, кстати, сказал, я хочу выбрать название своего дивана. Ну, назовите его Портофино.
5: Это мы уже сделали за вас.
1: Итак, друзья мои, ситуация такова, уважаемые дамы и господа, что мы вас с удовольствием вместе с Денисом приглашаем в Ришон-Лицион на улицу Рожанский, 11, где и разместился бутик эксклюзивной элитной мебели из Италии Alta Livello. Стоянки мы о них поговорим, телефон един мы поговорим, но главное, попробуйте приехать, потому что предложение того стоит.
5: Все правильно.
1: Денис, через 20 минут.
5: С удовольствием.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 94 94. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов.
10: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Реклама.
15: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: вашего бара.
1: Игорь Аравский и песня «Мой друг» открывают вторую часть программы «101 километр».

0: Так, ну а сейчас я хочу обратить внимание поклонников этой программы, любителей жанра, на официальном сайте нашей радиостанции, в очень красивом центральном разделе, который называется «Хит 101», идет голосование, уже первое осеннее голосование. Мы выбираем те песни, которые нам нравятся. И в первую очередь хочу вас попросить, если загляните, обратите внимание на премьеры. Да, их будет все больше. В четверг нас ждет новая премьера. Хотя в этом месяце, как я уже говорил, программа будет поменьше из-за праздников, но это не страшно. Не первый раз, не привыкать. Тем более, что мы приближаемся к своему 25-летию, и мы все равно подготовим почву для ваших голосов. Ну, а теперь давайте отправимся в рубрику.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия.
2: Простите, часовню тоже я развалил.
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит.
0: Да, итак, сегодня мы возвращаемся к премьере, которая прозвучала в четверг. Песня «Ревность», исполнял ее Гера Грач. Сегодня мы ее слушаем. И не надо никаких оценок, уже поздно. Все это мы сделали в четверг. И просто закрепляем эту песню в своем музыкальном сознании со знаком «плюс» или со знаком «минус».

ревнуешь к ней. Ясен этот ребус, слава богу, что сильней. Год от года ревность, может быть, другой нет. Не сбивайся с круга, посчитай-ка, сколько лет знаем мы друг друга.

0: Тоже звезду, да?
1: Кино на 101-м.
2: И какой-то жиган.
3: Так, четверговую премьеру послушали, запомнили, а теперь давайте перейдем к музыке в кино. И вот я уже в начале программы говорил о том, что сегодня я вам расскажу о фильме, который никогда не видел и не знал, что он был снят. А он был, да, снят, причем одновременно работали над ним две кинокомпании, «Таллинфильм» и «Мосфильм». И фильм был снят в 1980 году. Называется он «А потом оглянулся». Это научно-фантастический фильм. Режиссер Рауль Таммет снял этот фильм, и премьера состоялась летом 1980 года. Сейчас постараюсь кратко рассказать вам сюжет, который, кстати, достоин хорошего такого сериала фантастического. Особенно если учитывать сегодняшние съемки. Значит, в одну бессонную ночь одинокий старик Анц, его зовут Анц, это и эстонское имя, слышит шум и видит странный свет с улицы. Он выходит из дома и видит незнакомца в рваном скафандре около горящего леса. Разумеется, он хочет ему помочь, приводит его к себе домой, и выясняется, что незнакомца зовут Лембит, и он прибыл из будущего. Но из-за поломки летательного аппарата он не может вернуться обратно. Он может вернуться только в прошлое. И Лембит спрашивает старика, то есть этот вот пришелец, незнакомец, спрашивает старика, а что это за корона висит у тебя на стене? А он говорит, это был один из атрибутов моей свадьбы, но через час после свадьбы мы с женой расстались. И тогда Лембит предлагает Ансу вернуться в 1939 в его свадьбу. И вот с этого начинается весь сюжет. Надо сказать, что в фильме снимались эстонские актеры, в первую очередь. Это Рейно Арен, Лембит Ульфсек, он же Лембита и играет. Лембит потом стал очень популярным актером в советском кино. Но это отдельная история. Я другие фамилии эстонских актеров вам не говорю. Они, в принципе, особо ничего вам не скажут, но... Есть только одна история, которая на самом деле как пятно над этим фильмом. После съемок сцены свадьбы в поселке Вирцу оператор Юрий Гаршнек решил покататься на гоночной яхте. Он купил эту яхту. С ним поплыли второй режиссер и актриса Райли Яйер, которая исполняла роль девушки, невесты этого старика. И яхту нашли только на следующее утро. В перевернутом состоянии на пляже, и там были уже, к сожалению, не живые все трое. И вместо Лайны роль этой девушки играла реквизитор Катрин Пюцеп, и пришлось заменять и в том числе актеров театра. И вот трагическая такая история. Но мы о музыке ведь, правильно? Так вот, значит, помимо такой электронной музыки, которая звучит в этом фильме, несколько песен играет группа Magnetic Band. Была такая эстонская советская рок-группа, которой руководил Гуннар Грапс. Она, кстати, и называлась и так тоже, группа Гуннара Грапса. Он барабанщик и солист. И играли они джаз-рок, причем, чтобы вы понимали, это середина 1970-х годов. Советский Союз и Ленин всегда молодой, а они в Эстонии играют джаз-рок. Через два года они начинают играть музыку в стиле R&B и выпускают две песни в этом стиле. И тогда режиссер приглашает их записать и исполнить несколько песен. Ну, вообще, по поводу Magnetic Band вы можете услышать, я думаю, мои коллеги в программе «Город диско» расскажут или уже рассказывали. Это потрясающая история, вообще творческая, которая как бы внутри Советского Союза был такой аленький цветочек. Но вот они исполняют блюз, который мы сейчас будем слушать, «Леди Блюз». И... с этой композицией они выступали в том числе на культовом фестивале в Тбилиси в 80, где, в принципе, не только обратили на себя внимание, но и получили премию. «Леди Блюз», 1980, «Magnetic Band». Да, и, кстати, должен сказать, что поют на эстонском языке.

0: huit kuula. Se blues on sulle.
1: Эстонская группа Magnetic Band и фильм 1980 года, научно-фантастический, а потом оглянулся. Это была рубрика «Кино на 101-м», и давайте-ка окунемся в рекламу.
2: Реклама.
1: Alta Livella, именно так и называется магазин, продающий итальянскую мебель, элитную мебель. Кто бы представил этот магазин в нашем эфире? А, конечно, генеральный директор Денис Ганиев, здравствуйте.
3: Да, высокий уровень, так переводится Alta Livella с итальянского на русский язык.
1: То есть любой, кто устраивается в вашем магазине, должен сначала выучить итальянский, а именно, что такое Alta Livella.
3: Абсолютно правильно.
1: Хорошо. Итак, эта неделя, это сентябрьская осенняя неделя, бархатный сезон. Что у вас там?
3: Да, это действительно так. И я хотел бы сначала обратить внимание, что эта неделя, она будет необычной, особенной. Во-первых, начнем с того, что эта неделя не как обычно закончится в субботу. Обычно, когда я на радио, мы всегда заканчиваем субботу, и в субботу тоже рабочий день, но нет. У нас приближаются праздники, они в конце этой недели. В пятницу это предпраздничный день, поэтому все наши скидки, вся наша праздничная неделя, она закончится в эту ближайшую пятницу. То есть с сегодняшнего дня и по ближайшую пятницу, это получается у нас 11 сентября, обратите на это внимание.
1: Так, хорошо, скажите, да.
3: Да, и я сразу же хотел продолжить, извините, естественно, раз Alta Livella на первом радио, эта неделя будет с большими скидками, с большими подарками, давайте начнем со скидок, у нас будут от 40 до 50% скидки абсолютно на всю продукцию, которая у нас есть в магазине, давайте я скажу чуть-чуть более подробнее, 40% скидка на все диваны кожаные, и 50% скидка на все диваны из ткани и кровати. 50% скидка на тканевые диваны и кровати, 40% скидка на кожу. И, естественно, при любой покупке подарок от Alta Livella.
1: А у меня сразу возникает вопрос, а вообще, что за ассортимент в вашем магазине? Вы можете рассказать, особенно тем, кто впервые слышит об Alta Livella?
3: С большим удовольствием. Alta Livella – это огромный двухэтажный магазин, 1200 квадратных метров.
1: Так.
3: У нас в ассортименте диваны, кровати, журнальные столы, обеденные столы, стулья для обеденных столов, тумбы под телевизор, целые телевизионные комплексы, матрасы, кресла телевизионные, кресла ортопедические, кресла дизайнерские. То есть у нас есть все, что нужно, что необходимо для вашего дома.
1: Так, хорошо. Значит, мы обещали сказать нашим радиослушателям в этом часе по поводу стоянки, который может успокоить их и расположить еще больше, номер телефона, по которому можно получить информацию.
3: Да,
1: пожалуйста.
3: Давайте начнем со стоянки. Да, с удовольствием приезжайте к нам в магазин. Возле нашего магазина есть большое количество парковочных мест. Есть огромная стоянка супермаркета Хацехинам. Вы можете там спокойно поставить машину. И после этого буквально через 40 секунд вы окажетесь у нас в магазине. И любой вопрос, который вас заинтересует еще до того, как вы соберетесь приехать к нам в магазин, звездочка 9246, абсолютно любой вопрос, звоните, мы с большим удовольствием вам поможем и ответим на любой ваш вопрос.
1: А в котором часу вы закрываетесь в обычный день?
3: Открываемся мы в 10 часов утра и работаем до 9 часов вечера.
1: До 9 часов вечера.
3: Да.
1: И в шаббат ведь тоже можно к вам приехать или нет?
3: В обычные субботы, да, мы открыты, но вот я специально обратил на это внимание. Ближайшая суббота, 12 сентября, это первый день еврейского Нового года, Рош ха-Шана. Мы, скорее всего, будем закрыты, поэтому лучше уточните.
1: Хорошо, для этого есть звездочка 9246, а Денис Ганиев придет в следующем часе.
3: С удовольствием.
4: В Рош ха-Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Реклама.
1: В эфире 105.

Алла Славина, певица, которая живет в Соединенных Штатах Америки. Песня «Двое в осени», как вы уже заметили. Песен про осень становится в наших эфирах все больше и больше.

0: Две песни на 101-м километре.
1: Так, а завершается сегодняшняя программа 101-й совсем не музыка, к которой вы привыкли, потому что с самого утра и до самого вечера мы представляем вам проект «День артиста». А у Бейонсе Жизель Ноулс Картер 4 сентября был день рождения. Не только просто день рождения, но юбилей. Повзрослела Жизель. И непосредственно Елена Семенова приготовила этот проект, который и продолжает наш эфир. Я же с вами расстаюсь. Далее в нашей студии Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». Ну а пока давайте послушаем, чем же интересна Жизель Ноулс Картер.
2: День артиста на Первом радио.

Мне кажется, что этот прыгающий минималистичный электронный ритм, четкие щелчки и хлопки в ладоши невозможно перепутать ни с чем в мире. Вышедший в конце 2000-х трек «Single Ladies» устроил на планете настоящий культурный апокалипсис, завоевав 3 статуэтки Грэмми, включая престижную «Песню года» и возглавив топ-чарты десятка стран. На первом радио продолжается праздничный сериал к 45-летию Бейонсе, главной R&B-дивы планеты. И впереди, друзья, история о том, какая опасная психологическая игра и жесткая экономия стояли за созданием этого главного интернет-вируса в истории человечества. Для Бейонсе релиз «Single Ladies» стал точкой тотальной перезагрузки. После громких скандалов в прессе из-за авторских прав на трек «Irreplaceable», о котором вы уже знаете, певица поняла, что ей тесно в собственном теле. Ей нужен был щит, чтобы уберечь свою скромную реальную жизнь от безумного давления шоу-бизнеса. А история появления этого щита – это самый настоящий детектив. Дело в том, что в реальной жизни Бейонсе всегда оставалась очень скромной, тихой и глубоко религиозной техасской девушкой, которая панически боялась чужого осуждения. Но на одном из концертов она по непонятным причинам вдруг вошла в такой раж, что сорвала с себя и швырнула прямо в беснующуюся толпу зрителей свои роскошные серьги стоимостью в $250 000. Менеджмент был в шоке, а двоюродному брату певицы пришлось в буквальном смысле прыгать со сцены в толпу, чтобы отыскать драгоценное украшение. Ко всеобщему облегчению брат вынырнул обратно из фан-зоны с серьгами в руках и прямо за кулисами в шутку дал поп-диве хлесткое прозвище «Саша Фирс» от английского слова «фирс», что означает «неистовое», ну или «яростное». Так он обозначил ее безумное, неуправляемое состояние на сцене. Бейонсе эта идея понравилась, и шутливая кличка превратилась в ее официальное экранное альтер-эго и даже подарила название ее собственной линии одежды. Кстати, Бейонсе сама признавала, что стоит ей выйти на сцену, как в нее вселяется она – яростная, сексуальная и безжалостная машина, способная творить революции, а после концерта она снова превращается в обычную домашнюю девчонку. Но когда дело дошло до съемок клипа, боссы лейбла Columbia Records неожиданно зажали бюджет, выделив на видео какие-то ничтожные копейки, поскольку все деньги ушли на параллельный лирический сингл «If I Were a Boy». Любая другая звезда устроила бы истерику, но Бейонсе объявила войну глянцевым стандартам. Она наотрез отказалась от дорогих декораций, от спецэффектов, от десятков костюмов и сложного грима. Она пригласила легендарного хореографа Жакеля Найта, вдохновилась старинным бродвейским танцем 69-го года под названием «Mexican Breakfast» и заперлась в пустом павильоне с двумя бэк-танцовщицами. Они надели простые черные боди, выставили контрастный черно-белый цвет и сняли весь клип практически одним дублем, без монтажных склеек. Правда, за этой легкостью на экране скрывался настоящий производственный ад. Чтобы добиться идеальной синхронности, трио исполнило этот зубодробительный танец на огромных шпильках от начала до конца ровно 50 раз. Съемки длились 12 часов, без перерыва, и под конец у девушек отнимались просто ноги. Но главный курьез случился с костюмами. Обтягивающие вот эти металлизированные боди были настолько тесными, а движения настолько резкими, что одежда на Бейонсе и на ее танцовщицах лопалась по швам прямо во время дублей. Аж 11 раз. Костюмерам приходилось на ходу прямо на теле артисток зашивать ткань нитками, пока Жакель Найт кричал в рупор, что они не уйдут домой, покуда не доснимут этот шедевр. Бейонсе стерла ноги в кровь, но техасский характер не позволил ей остановить съемки. И такой аскетичный подход обернулся феноменальным, просто-таки оглушительным триумфом. Простое черно-белое видео, на которое пожалели денег, мгновенно превратилось в первый в истории интернета глобальный вирусный флешмоб. Движения Бейонсе повторяли все, от маленьких детей до суровых американских футболистов. Даже Джастин Тимберлейк не удержался, надел трико и спародировал этот танец в прямом эфире комедийного шоу. Я думаю, вы видели это в сети, и это было реально смешно. И главное, Бейонсе в этом тоже участвовала. Она в который раз доказала всей индустрии, что истинному таланту и бешеной энергетике не нужны миллионные декорации, чтобы править миром. О том, как уставшая от поп-глянца Бейонсе решила сделать резкий разворот на 180 градусов в сторону своих техасских корней, почему консервативные американские радиостанции в ультимативной форме отказались пускать ее новую песню в эфир и как многомиллионная армия фанатов устроила им настоящую цифровую осаду, я расскажу вам в следующем выпуске. Не переключайтесь. А пока на первом Саша Фирс, в смысле Бейонсе, и ее великий черно-белый вирус «Single Ladies».

0: кто первый, и это правильно.
1: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Нафтали Беннет представил своих кандидатов в Кнессет. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Блок «Беяхет» опубликовал список представителей партии Нафтали Беннета на выборах в Кнессет 26-го созыва. Список возглавляет Беннет. На втором месте Кэрен Тернер, на третьем Леран Ависар Бен Хорин, на четвертом Михаль Хирш Нагари, а замыкает первую пятерку бывший депутат Эйтан Гинзбург. Глава русскоязычного штаба блока «Беяхет» Олеся Кантер заняла 15-е место. Накануне глава Йеш Атид Яир Лапид огласил имена своих представителей в общем списке. Второе место в списке заняла депутат Кнессета Мейрав Бен Ари, третий – генерал-майор запаса Ноам Тибон, четвертый – бывший министр Мейрав Коэн. Общий список «Беяхет» будет представлен сегодня на мероприятии в Тель-Авиве. Отъезд квалифицированных врачей из Израиля за последние годы принял угрожающий масштаб. Об этом говорит новое исследование Тель-Авивского университета, согласно которому между 2023 и 2025 годами страну покинули почти 1400 врачей на срок не менее года. Для сравнения, это на 94% больше, чем в аналогичный период десятилетиям раньше. Рекордным стал 2024 год, когда страну покинули 530 врачей. Отмечается, что почти 1400 врачей – это больше, чем весь медицинский персонал крупного медцентра. Например, в Шаре Цедек в Иерусалиме работают около 1000 врачей. Каждый пятый уехавший врач – это человек старше 45 лет, находящийся на пике профессиональных возможностей. Иранская сторона станет быстрее и жестче реагировать на атаки США, заявил сегодня спикер парламента Ирана Мухаммед Багир Галибаф. Ответы будут мощнее, быстрее и более разрушительными, приводит его слова Аль-Джазира. Недавние иранские удары по базам США на Ближнем Востоке он назвал лишь началом процесса. Кроме того, Галибаф обвинил американскую сторону в распространении сгенерированных ИИ изображений об операции США против Ирана. Германия на фоне инцидента в аэропорту Лейпцига ужесточит подход к борьбе с российскими диверсиями и создаст щит безопасности, сообщают местные власти. По данным газеты Bild, этот план включает несколько ключевых направлений, в том числе расширение мобильного подразделения федеральной полиции по защите беспилотников. Быстро развертываемые подразделения, в составе которых будут вертолеты и спецтехника, разместят в стратегически важных городах, чтобы защитить небо над критическими объектами и правительственным кварталом в Берлине. Также теперь для поиска диверсантов будет использоваться искусственный интеллект. А еще развернут киберкупол, который будет представлять собой плотную сеть цифровых сенсоров, предназначенных для обнаружения и перехвата хакерских атак. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 29, в Бершеве 35, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
1: Снова Вергунова.

0: Снова у микрофона. Мне, разумеется, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание здесь, на первом. Надеюсь, ваши выходные пролетели так же хорошо, как и мои. Ну, по крайней мере, не так быстро, и вы успели выспаться, отдохнуть или убрать, или постирать. Ну, хоть что-нибудь доуспели. Да, мы с вами ворвались уже в эту рабочую неделю. Первый рабочий день, воскресенье. Напомню, если кто-то уже успел потеряться среди рабочих дней. Перед нами вся неделя, вся она будет рабочая. Разумеется, будут и новости на ней, и будут и хорошие, и не очень, и всякие. Мы ждем все перемен предвыборной, можно так сказать, и мы хотим все перемен, предвыборных перемен. Но в этом часе мы с вами должны поднять себе максимальное настроение для того, чтобы его хватило на всю неделю до самого четверга, когда тоже встречаемся здесь в 16:00. Эфир сегодня просто должен быть зашкальный, просто чтобы он у нас нигде никак... не отразился в плохом настроении, а только в хорошем. Поэтому, если у вас оно лучше, чем мое, то делитесь со мной. Я же постараюсь с вами поделиться своим хорошим настроением. Ну и да, давайте сразу же перейдем к теме. Тема очень простая. Вы наверняка слышали анонс у Павла Маргуляна. Сегодня будем продолжать вместе дописывать фразу. Ну а для начала давайте вспомним, какое же продолжение у нее есть. Знаете, бывает так, живет себе человек, живет, любит, страдает, сохнет по кому-то, а потом так раз, и как отрезал, да, вместо длинной... какой-то на 10 страниц фразы приходит только одна. «Любовь пришла, завяли помидоры». Вот откуда эта фраза взялась, кто этот неизвестный поэтический гений, расскажу сегодня вам в течение часа. Заодно давайте допишем эту фразу, как вы ее продолжили. Не так, как она на самом деле звучала, да, а так, как вы ее себе видите, как вы ее себе предполагаете. Итак, «Любовь прошла, завяли помидоры». Что дальше? 054-20-70-800. Сюда прилетают ваши WhatsApp-ски. Ну, а я же вам предлагаю сразу же подвигаться здесь, на первом.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Напомню, что все, кто сейчас за рулем, включайте поворотники и открывайте окна шире. Пусть все знают, что вы вместе со мной в эфире.

Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я, и мы с вами в нашем музыкальном свидании, только нашем. Должны поднять максимальное настроение для всей предстоящей, вернее, недели, рабочей. Здесь и сейчас. Обсуждаем короткую, но, на мой взгляд, гениальную фразу. Любовь прошла, завяли помидоры. Прошу написать ваше продолжение. Не то, что вы помните по классике из 80-х, 90-х. А как вы видите, что дальше? Любовь прошла, завяли помидоры, и что дальше? Ну, на самом деле, кто этот неизвестный поэтический гений, который придумал эту фразу, так осталось и неизвестным. Книжного автора у фразы нет. Это чистый советский такой городской фольклор второй половины прошлого века, если вы забыли, 20-го. Поэты классики до такого вот снижения пафоса не додумались, а вот народная мудрость, пожалуйста. Ну, тут сработало сразу несколько вещей. Во-первых, гастрономическая метафора. Красные, сочные, спелые помидоры. Это прям таки символ пылкой страсти на пике. Но сезон проходит, овощ вянет, и от былой романтики остается один сухой хвостик. Ну, а во-вторых, контраст. Вы уже улыбнулись, да? Как резко сбить трагический накал расставания. Вот когда ты расстаешься, вот как это все не превращать в такой ужас ужасный? Скрестить высокое слово «любовь» с базовым овощем из борщевого набора. И все! Никакого драматизма, одна ирония. Ну а чтобы поставить в этой истории окончательную жирную точку, народ придумал продолжение. Любовь прошла, завяли помидоры, сандали жмут, и нам не по пути. Но на выходных мне стало интересно, есть ли продолжение у этой фразы. Может быть, другие, может быть, это я где-то слышала «сандали жмут, и нам не по пути». Мне, кстати, я слышала это где-то в КВН в прошлом веке. И на самом деле выяснилось, что да, есть куча классических продолжений. Кроме сандалий есть еще и ботинки жмут, и нам не по пути. А также любовь прошла, завяли помидоры, огурцы сгнили, и нам не по пути. Засохла репла, завяла морковь. Есть еще одно продолжение, мне очень понравилось. Завяли помидоры, завяла розетка, прощай, моя детка. Любовь прошла, завяли помидоры, застрял трамвай, забор сломался. То есть у людей реально была трагедия. Итак, ваши варианты 054-20-70-800. Ватсапески уже летят. Вижу. 054-20-70-800. Сюда прилетают ваши варианты. Любовь прошла, завяли помидоры. Что дальше? Следующая композиция уже готова. Моя Мишель. Песня «На миллион». На малиновой луне. Вот что значит без очков прийти в студию. Малиновая превращается в миллионную. Но луна остается луной. Давайте послушаем вместе. И жду ваши ватсапески 054-20-70-800. Любовь прошла, завяли помидоры. Что могло бы быть дальше? Присылайте ваши варианты.

0: Краснова Вергунова.
1: Вы все правильно делаете, что только мне доверяете, потому что я вам пришла рассказать очень важную и нужную информацию. Слушайте, на выходных, на самом деле, перечитывала Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Ну, если кто-то помнит эту книгу. Есть там такая тема «Суета вокруг дивана». Я думаю, что если бы Стругацкие писали повесть сегодня, в наши дни, то у них точно была бы эта суета вокруг дивана перед праздником Роша Ашана, потому что здесь и сейчас мы с вами должны понять, что именно мебель, которая у нас в доме, она должна быть самая комфортная, самая красивая, самая лучшая, чтобы принять гостей. Для этого у нас в гостях в студии Денис Ганиев и все расскажет нам про итальянскую мебель. Интересно, Стругацкие вообще были в курсе про итальянскую мебель тогда?
2: Добрый день. Денис. Добрый день.
1: Альта Ливелла здесь у нас в студии. Что нас предстоит на этой неделе? Что нас ожидает? Нас-то слушатели, разумеется. И праздники, мы волнуемся и нервничаем. Что делать? Нам нужна суета.
2: Суета — это, конечно, хорошо, но на самом деле суета при выборе мебели, особенно качественной, долговечной мебели, она вообще не нужна. И как от этого избавиться? Очень просто. Прийти в магазин Альта Ливелла. На самом деле надо всего лишь взять ноги в руки, прийти к нам в магазин, желательно взять еще либо мужа, либо жену, если вы пара, обязательно придите парой, так легче выбирать, и все, и доверьтесь нам, доверьтесь Альта Ливелла, доверьтесь нашим продавцам, нашим консультантам, нашим дизайнерам, мы сделаем все так, что ближайшие 10-15 лет, кроме слова «вау», никто больше ничего не скажет о вашей мебели.
1: И не стыдно будет приглашать гостей в праздники к себе домой. Я, кстати, видела одну ситуацию, когда мы с женой действительно пришли в мебельный магазин, выбирали, и она сказала так: «Ну, ложись, я же должна понять, как тебе тут комфортно целыми днями на диване-то лежать, эксперт ты мой диванный».
2: И, кстати говоря, не то, что будет не стыдно приглашать, наоборот, все ближайшие праздники и торжества вы будете, наоборот, хотеть, чтобы люди пришли к вам в гости, чтобы вы посмотрели на вашу мебель от Альта Ливелла и получили истинное удовольствие.
1: Ой, это красиво. И давай напомним сразу, что находится магазин Альта Ливелла в Ришон-ле-Циони. Здесь недалеко. В общем-то, и парковка есть, легко найти ее. И сам магазин тоже находится очень удобно. Это улица Рожанский, 11. И пропустить его невозможно, потому что и вывеска большая. И, по-моему, я не ошибаюсь, если да, скажи мне, есть еще флажочки такие, по-моему, там.
2: Да, есть флажочки, вот, есть которые... экран. Даже если вы случайно пропустили, не можете найти наш магазин, звездочка 9246, звоните, мы с огромным удовольствием вам поможем.
1: На любом языке, я так понимаю, звездочка 9246, на русском ответят?
2: На русском ответим.
1: Отлично. Можно прийти просто посидеть сначала самому? Вот человек пришел, там мне понравилось. У нас, кстати, я тебе не буду даже что тут скрывать, у нас так происходит. Я прохожу мимо, что-то увидела, зашла, потрогала, посмотрела, пришла домой, рассказала, и только тогда тяну уже мужа в магазин, ну, уже с окончательным приобрести. Ну, у меня так.
2: Да, все правильно, с этого все так и начинается. Лучше один раз увидеть, один раз посидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому приходите, очень часто заходят люди и говорят: мы только посидеть, ровно через 40 минут выходят очень довольные с покупкой.
1: Да, я знаю, такая ситуация тоже знакомая. Мы только посмотреть, и только посмотреть тоже можно. Приходите, улица Рожанский, 11, это в городе Ришон-ле-Цион. Звездочка 9246, телефон на всякий случай, чтобы у вас, если вдруг возникнут вопросы, было куда позвонить. Напомню, что этот телефон магазина итальянской мебели Альта Ливелла. И это не просто так, это совершенство в каждой детали, это бутик элитной мебели из Италии, где дизайн превращается в искусство. И на самом деле есть и дизайнеры, которые подскажут вам лучшие варианты для вашей квартиры, для вашей комнаты, для вашего полностью квартиры, или там только салона, или спальни. Приходите, Ришон-ле-Цион, Рожанский, 11. Денис, мы с тобой услышимся через минут 10, поэтому будут вопросы к тебе, уже готовлюсь.
2: С большим удовольствием.
0: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. 2 года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
7: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
7: Реклама.
13: Снова Вергунова.

0: This Love, так называется эта композиция. Мы с вами, как всегда, про любовь, морковь и выдры в кедах. Да, входить в новую рабочую неделю не всегда непросто, но мы с вами держимся. Кстати, о наболевшем и насущном. Лето вроде бы позади, а мы, да, все о любви, да о еде. Вы когда-нибудь задумывались, почему обычный помидор на иврите стал агвания? История тут чисто детектив со страстей. Итальянцы когда-то назвали этот овощ помодоро, золотое яблоко, вам всем это известно. Французы подхватили, но добавили романтики и переименовали его в поме д'амур, яблоко любви. Ну, если дословно. А потом за дело взялись наши языковые новаторы, ивритоговорящие. Писатель Ихель Михаэль Пиннес решил перевести французское яблоко любви, буквально взял корень «Ein Gimmel Bett», то есть получилось тот агав, корень тот самый, который отвечает за флирт, страсть и ухаживание. Как вам? Ну, вот так и получилось слово «агвания». Отец современного иврита, кстати, Бен Иуда Элиэзер, который, между прочим, от этой идеи пришел в полный ужас, у него там все, что было на голове, встало в шоке, и сказал, что слово чересчур намекающее, неприличное и вообще вульгарщина. Помидор – вульгарщина. И предлагал назвать помидор «бадура». Это на арабский манер. «Бадура». Представляете? Передай-ка мне, дорогая, немножечко бадуры к салатику нарезать. Но народ Бен Иуду не послушал. Слишком уж понравилась идея, что обычный салат держится на чистой страсти. Так что, нарезая сегодня ваш салатик после рабочего дня, помните, вы добавляете туда не просто овощи, а настоящее яблоко любви. Теперь вы знаете больше. Ну, а следующая композиция уже готова, и после нее я сразу же перехожу к вашим ватсапескам. Напомню, я вам дала задание в самом начале эфира дописать фразу «Любовь прошла, завяли помидоры».
1: Лучшая музыка. 89.1 FM.
0: 05-420-70-800. Вижу ваши ватсапески. Скоро буду зачитывать ваши варианты. И да, песня «Шерри, Шерри, Леди», разумеется, это не про Шерри, Черри, которые помидоры. Нет.

0: Снова Вергунова.
1: Да, давай пойдем сюда, где наши ватсапески прилетают. Это чат 054-20-70-800. Именно сюда прилетают ваши ватсапесочки. Ну, а я перехожу, чтобы их зачитать. Проверим сейчас ваше чувство юмора на нашу народную мудрость. Любовь прошла, завяли помидоры. Итак, Дринька первый написал, пишет: «Всем привет! Прошла любовь, завяли помидоры, опять подорожали огурцы. Одно лишь хорошо, что Вергунова спасает нас в эфире от хандры». Слушайте, не просто так я вас попросила на самом деле написать, потому что, во-первых, я это все потом себе сохраню. Возможно, это все появится у нас на странице Первого радио в Фейсбуке. А может быть, даже и песенка сложится из этого всего. Дринька, 5 баллов, сразу говорю, забираю. Любовь прошла, завяли помидоры, сожрал картошку, колорадский жук. Отколосились хлебные просторы и сразу пожелтел зеленый лук. Оптимистично, да? Спасибо. Дальше. Здравствуйте, Екатерина Александровна. С вашего позволения я продублирую то сообщение, которое было адресовано для вашего часа, но послано оно было Павлу Маргулян. Давайте, конечно. Так, счастливчик это. Любовь ушла, завяли помидоры. Ушел укроп, капуста, не страдай. Без сожаления, жалости и ссоры, а вместо них уж зреет новый урожай. Слушайте, ну как же это здорово, как это прекрасно. Смотрите, вообще просто супер. Любовь зла, полюбишь и козла. Почему-то мне пришло от кого-то, да? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Ребят, это как продолжение? Так, это как-то... Нет, не подходит мне любовь зла, полюбишь и козла сюда. Это не оно. Вот любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Можно потом, с вашего позволения, выдернуть эту фразу и на нее, например, про нее поговорить в четверг. Прошла любовь, завяли помидоры, все коровы как коровы, а от милой нет письма. Хармс, держитесь, придет письмо, держитесь, лайк все равно ставлю. Прошла любовь, завяли помидоры, не отчаивайтесь, один звонок на Первое радио в программу «Карты Таро», и ваша проблема будет решена. Кенг. Ой, можно я девочкам перешлю? Игорь из Ажда, да тоже с нами здесь, пишет: «Прошла любовь, завяли помидоры, и грудь твоя отвисла до колен, и я к соседке зачастил ночами, как настоящий русский джентльмен». Игорь открывает нам свои сокровенные тайны. Ну что ж, читаю как есть, извините, что написали, то написали. «Любовь прошла, завяли помидоры, придет другая, помощней, мы ей дадим немного форы, на свете много ягод, овощей». А? А? Чувствуете? Рукомастера писала. Любовь прошла, завяли помидоры, и что ж, зато открылись новые просторы. Супер. Кать Сановна, привет. Прошла любовь, завяли помидоры, пришел Денис, и снова помидоры, или, как говорят арабы, памдура. Ай, всем хорошей недели, желаю, дед Федя. Леонид тоже с нами здесь, пишет из Ажда. «Любовь прошла, завяли помидоры, огурцы подпрыгнули, как тролли». Прекрасно, я считаю. Так, еще Семен из Нетании пишет: «Паромщик спит, а берег за бугром». Какая связь? Ну, еще два давайте дочитаем. Саша пишет: «Мы не грустим, дождемся, будет снова». Неплохо. «Любовь прошла, завяли помидоры, любовь, не ходи больше по грядкам, а то зимой кушать нечего будет», Эдди пишет. Ай-яй-яй, любовь слышала? «Не ходи по грядкам», у Эдди. «А то зимой кушать больше нечего будет». Следующая композиция уже готова. «Чего ты хочешь от меня», так называется эта песня. Давайте ее петь вместе и громче. Если вы там где-то за рулем, а я знаю, что, например, тот же Дринька за рулем, всегда, по-моему, он там и ночует, и дневнует. Поэтому шире окна и давайте петь вместе.

себе представить, если бы люди, например, не дай бог, поссорившись, да, уходили друг от друга, и он такой ей: возьми себе на память диван, кровать, кого? Ты хочешь от меня? Ой, лучше бы вы мне только сходились и сходились. Ну что ж, Валерий Меладзе, чего ты хочешь от меня? У меня в первую очередь пришла мысль о том, что наверняка хочет, чтобы был праздник, чтобы было хорошо, чтобы все вокруг веселилось. Ну и, разумеется, хочется ему посоветовать, что если ты вдруг, друг мой, засуетился, то приходи в Альта Ливелло.

0: А я точно знаю, что я хочу скидки, и чем больше, тем лучше. Еще когда скидки не просто получаешь, а еще и подарки к ним вручают, это вообще огонь. И только такое, и только здесь и сейчас предлагает нам итальянский магазин итальянской мебели Alta Livello. Денис, здравствуй еще раз.
1: Добрый день, Катя.
0: Комфорт. Это и есть вопрос. Что это такое? Ты, как человек, который там находится среди этого комфорта 24/7, должен знать, что такое комфорт. Что такое комфорт?
1: Комфорт? А ты знаешь, комфорт равно Alta Livello.
0: Вот. Ну, то есть, когда ты пришел в Alta Livello, приобрел, тебе привезли, и дома тоже комфорт, да?
1: На самом деле комфорт действительно для каждого это нечто другое. Для кого-то комфорт — это удобно сидеть, для кого-то комфорт — это удобно лежать, для кого-то комфорт — это определенный цвет, и это тоже для многих комфорт. А вот чтобы все это вместе соединить, надо прийти к нам в магазин в Alta Livello, получить от 40 до 60% скидки, получить подарок на этой неделе, и тогда комфорт придет к вам в дом.
0: Слышал такое понятие «диванные эксперты», да?
1: Есть, ну, конечно.
0: Такие, да? Ну, есть, разумеется.
1: Я диванный эксперт.
0: Ты тоже, да? Я однажды решила у себя на странице в Фейсбуке спросить у людей, если вы считаете сами себя диванным экспертом, то важен ли вам цвет дивана? Что ты думаешь, мне ответили?
1: Важен, конечно,
0: да.
1: Безусловно.
0: То есть, ну, кажется, ну, какая разница там этому эксперту, на каком диване экспертничать? Оказывается, нет, оказывается,
1: ты знаешь,
0: важно.
1: Что чем удобнее диван, тем более умный эксперт.
0: А, философия пошла?
1: Да.
0: То есть не зря вы предлагаете прийти к вам в Alta Livello, посидеть. То есть это не сесть, присесть, да, и убежать, а посидеть там минут пять, поразглагольствовать, пообщаться, почувствовать, комфортно или некомфортно, можно ли брать это и становиться тем самым диванным экспертом.
1: Да, конечно, прийти в магазин – это очень-очень-очень важно. Именно это была одна из причин, по которой магазин наш — это 2 этажа и 1200 квадратных метров, потому что мы прекрасно понимаем, что выбрать, в частности, диван или кресло просто по одной картинке — это не то, что невозможно, это не то, что неправильно, это даже, я бы даже сказал, не рекомендовано, потому что картинка может быть очень красивая, так как профессионалы фотографируют, и они знают свою работу, а вот дальше это будет проблема. А глубокий он, может быть, он узкий, а может быть, он высокий, а может быть, он низкий, а может быть, он мягкий, а может быть, он жесткий. И таких, а может быть, еще миллион. Поэтому при выборе дивана или кресла, да и вообще, в принципе, мебели, надо обязательно прийти в магазин. Особенно, если этот магазин 1200 квадратных метров.
0: Конечно, да. Но тут вот я, кстати, задумалась, ты правильно говоришь. Мы выбираем по картинке, нравится, не нравится. Первый взгляд, упало, все. Это может быть и обманчиво. Я же не знаю, что, например, сзади этого дивана, может быть, мне не подходит. Или там внизу. Может, мне нужно, чтобы робот под диван заезжал. Да, может, и не надо. Может, у меня уборщица, и мне вообще это не заморачиваюсь этой темой.
1: Ты все правильно
0: то
1: отмечаешь,
0: нужно,
1: абсолютно правильно.
0: Нужно приходить и смотреть.
1: Да, и очень часто я предлагаю людям не просто полежать, а залезть, например, с ногами на диван.
0: Так можно было?
1: По первости они удивляются, думают, что я шучу. На самом деле нет. Когда я объясняю, для чего это делают, они говорят, действительно, вы действительно правы, потому что люди все очень культурные, вежливые, приходят в диван и садятся, как школьники, за парту.
0: Ага.
1: На самом деле мы не так сидим дома, правильно?
0: Мы же дома плюхаемся.
1: Да, и я
0: мы
1: вот,
0: плюхаемся
1: я
0: прямо.
1: Я заставляю людей сидеть так, как они дома. Только так можно понять, или действительно диван или кресло удобно или нет.
0: Ребята, все идем в Alta Livello, плюхаемся на диване, сидим, наслаждаемся и понимаем, что нужно покупать. Ришон Лицион, улица Рожанская, 11, звездочка 9246, это номер телефона для тех, кто ничего не понял, но просит повторить. И напомню, что только сейчас скидки на новые коллекции, подарки. В каждой покупке обязательно заходите в бутик итальянской мебели. Интерьер начинается именно здесь. Денис, огромное спасибо. Мы с тобой встречаемся завтра. Ну, а еще раз для наших слушателей я напомню. Город Ришон, Лицион, Рожанский, 11. Итальянская мебель от Alta Livello. Пока.
1: Спасибо. Всех ждем в Alta Livello.
2: Реклама. В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 92436. Работаем в субботу.
4: Алло, ты где?
5: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
4: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
5: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
4: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
6: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Реклама. Снова Вергунова.

прилетают еще ваши ватсапески. Все уже не успею зачитать. Но давайте еще одну. Любовь прошла, завяли помидоры. Но что ты хочешь от меня? Тяжелых мыслей сбросил я оковы. И снова 3 сентября. Борис! Опаздывайте, Борис. Можно уже даже написать и снова 7 сентября. Класс! А вот ватсапеска от Клары мне очень даже понравилась. Она пишет: «Наверное, любовь придет обратно, и помидоры снова зацветут».

Ну что ж, еще версия есть. Прошла любовь, завяли помидоры, мы разбежались, как в море корабли. Прошла любовь, завяли помидоры, ушла к другому. Вот и все разговоры.

0: Завяли помидоры, закончился баланс на телефоне. Но у меня заканчивается эфир, и я должна вместе с завязшими помидорами уйти и отдать эту студию для начала Лене Семеновой с рубрикой о Бейонсе «Сегодня, здесь и сейчас». Ну а затем сюда ворвется Алина Дарк и проведет с вами этот вечер. Жду вас всех в четверг. Ваша снова Верганова. Пока!
1: День артиста на Первом радио.
2: Согласитесь, друзья, динамики буквально взрываются от этого яростного, просто сумасшедшего военного марша, под который уверенно шагает вся мировая музыкальная индустрия. Вышедший в 2011 году трек «Run the World» не просто уничтожил все мировые танцполы, он стал официальным манифестом женской силы, окончательно закрепив за Бейонсе статус безоговорочного лидера поколения. К 45-летию Бейонсе главной R&B-дивы планеты день-рожденский марафон продолжается на Первом радио. И сейчас я хочу вам рассказать об охоте. Нет, друзья, не на тигра или еще кого, конечно. Расскажу о том, за каким дефицитным андеграундным звуком охотилась Бейонсе. Итак, после тотального минимализма, строго черно-белой картинки и вынужденной экономии на съемках клипа «Single Ladies», Бейонсе захотела выдать абсолютный, просто запредельный максимум. Ей нужно было звучание, которое перевернет представление о поп-музыке. Обладая феноменальным чутьем на хиты, она случайно услышала в закрытом андеграундном клубе дикий, ломанный электронный трек португальских диджеев Major Lazer. Ритм был настолько странным, каким-то неряшливым и агрессивным, что крупные радиостанции панически боялись пускать его в эфир. Но Бейонсе буквально загорелась этой сумасшедшей энергетикой. Она мгновенно связалась с диджеями, выкупила права на этот редкий сэмпл и заперлась на студии с лучшими продюсерами, заставив их наложить сверху оглушительные, тяжелые военные барабаны. Когда руководство Columbia Records впервые услышало готовый материал, в кабинетах началась настоящая паника. Боссы лейбла тогда открыто заявили, что этот безумный, непонятный электронный шум слишком сложен для простого слушателя. У него нет привычной поп-мелодии, и он полностью провалится в ротации. Но Бейонсе в очередной раз проявила свой техасский характер. Она наотрез отказалась менять хоть одну ноту и устроила грандиозную визуальную революцию. Если вы посмотрите видео на этот трек, вы поймете, о чем я говорю. Для съемок клипа Бейонсе лично разыскала через соцсети и выписала прямо из Мозамбика культовый дуэт уличных танцоров Тофо Тофо. Именно они обучили суперзвезду уникальному стилю африканского уличного танца под названием панцула. В итоге в масштабном видео Бейонсе устроила эффектное такое хореографическое противостояние, где ее армия из 200 профессиональных танцовщиц берет верх над вооруженным спецназом. Эксперимент обернулся колоссальным триумфом, собрав сотни миллионов просмотров на YouTube и доказав очевидное. Если Бейонсе верит в звук, этот звук неизбежно завоюет мир. А вот о том, на какую беспрецедентную авантюру пошла Бейонсе, когда решила полностью наплевать на миллионные бюджеты, почему она наотрез отказалась от профессиональных режиссеров и как уморительное домашнее видео стало четырежды платиновым, я расскажу вам в следующем выпуске. Не переключайтесь. Ну а пока на первом непобедимая Бейонсе и ее невероятный марш «Run the World».

0: радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: За день до кадровой перестановки Бен-Гвир приостановил 141 назначение в полиции. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядился заморозить все назначения на руководящие должности в полиции до окончания выборов. Решение было принято за день до масштабной кадровой перестановки, которая должна была затронуть 11 высокопоставленных офицеров и еще 130 сотрудников командного состава. Об этом сообщает 13-й телеканал. Итамар Бен-Гвир объяснил решение приближением выборов. Неправильно проводить назначения высокопоставленных сотрудников примерно за полтора месяца до выборов, поскольку часть общества может воспринять это как попытку поставить всех перед свершившимся фактом, заявил он. Однако, по данным Вайнет, непосредственной причиной конфликта стало намерение генинспектора полиции Дани Леви назначить полковника полиции Тамара Либерти заместителем юрсоветника полиции. Источник в окружении Бен-Гвира назвал ее кандидатуру назначением юридического советника правительства. В полиции подтвердили, что вокруг кандидатуры Либерти велись серьезные обсуждения. Блок «Беяхат» опубликовал список представителей партии Нафтали Беннета на выборах в Кнессет 26-го созыва. Список возглавляет Беннет, на втором месте Кэрен Тернер, на третьем Леран Ависар Бен-Хорин, на четвертом Михаль Хирш-Нагари. Замыкает первую пятерку бывший депутат Эйтан Гинзбург. Глава русскоязычного штаба блока «Беяхат» Олеся Кантер заняла 15-е место. Накануне осенних еврейских праздников месяца Тишрей Совет национальной безопасности опубликовал обновленную оценку угроз для израильтян за границей. В СНБ отметили, что речь идет не о новых рисках, а об актуальном отражении основных тенденций на фоне продолжающегося противостояния с Ираном, Хизбаллой и Хамасом. Отдельно обозначены страны, граничащие с Ираном, которые остаются уязвимыми для иранской террористической инфраструктуры из-за географической близости. В первую очередь это Азербайджан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Иордания, Катар, Сомалиленд и Египет, включая Синайский полуостров, отнесены к четвертому уровню угрозы. Рекомендуется полностью избегать поездок в эти государства. Также рекомендуется по возможности избегать промежуточных остановок в странах четвертого уровня угрозы, а при пересадке в таких странах запрещено покидать терминал аэропорта. Крупнейшая авиакомпания Северной Европы «Скандинавские авиалинии» возобновляет прямые рейсы между Израилем и Данией. 26 октября будут возобновлены полеты по маршруту Тель-Авив-Копенгаген. Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю. Как отмечает ВАЛ, частота рейсов в рамках зимнего расписания будет выше, чем при предыдущем возобновлении полетов САС по этому маршруту в прошлом году. На маршруте будут использоваться новые самолеты Airbus A320neo компании с двумя классами обслуживания – эконом и бизнес. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 32. В Тель-Авиве 24-32. В Хайфе 23-29. В Бершеве 21-26. В Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
13: Шестая передача на Первом радио.

И если вы слышите песню от BTS в начале часа, это может значить только одно. Алина Дарк пришла в студию! Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89 и 1 FM. Да, Алина Дарк, это я буду с вами вместе здесь ехать домой на протяжении 3 часов. Ну как?

артистам, да, так что в конце часа обязательно услышим рубрику про Бьонсе. Угу. Ну, а я буду с вами ехать, болтать, о чем, а не скажу. А пока это секрет, вы же знаете, у нас с вами договоренность. Сначала пару песен, а потом приступаем к делу. Погнали! Погнали!

Такая интересная, красивая песня. Ну, а я, как обычно, начинаю. Сегодня с вами будем болтать, и вы когда-нибудь ловили себя на том, что строго следите за тем, чтобы ваша нога, не дай бог, не упустилась на стык двух тротуарных плиток. Хорошо. Возможно, вам это не подходит. Возможно, вы прямо сейчас, прямо сегодня утром, искренне с выражением ругали микроволновку за то, что она пищит слишком громко или не своевременно. Может быть, такое у вас было. А ведь в такие моменты мы можем показаться себе немножечко сумасшедшими. Но на самом деле подобные действия объединяют абсолютно всех жителей планеты. Наш мозг невероятно сложный, но одновременно с этим удивительно забавный орган, который постоянно ищет способы упростить нам жизнь, снизить уровень стресса или просто развлечься в серых буднях. Мы живем в окружении гигантского количества скрытых психологических механизмов, о существовании которых порой даже не подозреваем. И все эти странные, смешные, казалось бы, абсолютно бессмысленные ритуалы на самом деле имеют под собой глубокие эволюционные и психологические корни. Вот почему обычная душевая кабина превращает нас в солистов оперного театра? Ну, хотя в караоке кто-то может стесняться даже подпевать, например, да? А в душе там пожалуйста. И вот зачем взрослые и рациональные люди наделяют характерами и именами роботы-пылесосы, старые автомобили, искренне прося их, ну не ломайся хотя бы сегодня. Было такое? Откуда берется этот детский, почти магический такой страх наступить на черту между плитами на тротуаре, когда нам уже давно за определенный возраст? Так что давайте сегодня мы будем вместе разбираться, что же с нами-то происходит, почему мы так на что-то реагируем и к чему это все? Почему подсознание заставляет нас совершать эти нелепые действия и как они помогают нам выжить в современном мире? И хотелось бы начать с феномена пения под струями воды. Да, ведь он знаком практически каждому, и у него есть такое мощное акустическое и психологическое объяснение. В пространстве ванной комнаты создается идеальная акустика благодаря твердым поверхностям, которые отлично отражают звук. Капли воды, небольшие размеры помещения работают как естественный ревербератор, сглаживая все неровности нашего голоса и придавая ему бархатистость. В результате человек начинает звучать намного лучше, чем в любом другом месте, что мгновенно повышает уверенность в себе и доставляет дофаминовый всплеск. Кроме того, теплый душ – это редкое место, где мы остаемся абсолютно одни. Ну, за редким случаем, если вы понимаете, о чем я. И знаете, вот душу мы все-таки смываем себе дневной стресс, чувствуем полную безопасность, и в такой обстановке наш мозг снижает уровень контроля и критического мышления, давая волю эмоциям. Гормон стресса, кортизол, снижается, а уровень эндорфинов растет, побуждая нас проявлять творческие порывы. Пение также помогает регулировать дыхание, превращаясь в своего рода медитативную практику для расслабления нервной системы. А при этом мы подсознательно выбираем простые и задорные мотивы, которые ассоциируются с беззаботным детством, радостными моментами, ну и тому подобное. И в этот момент не существует зрителей. Ну, кроме ваших соседей, потому что мои-то меня наверняка хорошо слышат. У них там кухня прилегает, потому что я прекрасно слышу их, значит, они слышат, как я пою. Ну ничего, потерпят. Поют, в конце концов, я вроде не плохо, поэтому им ничего не остается делать. Так что вот такие вот дела, а поете ли вы в душе? Неважно.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

А вот скажите честно, как часто вы искренне ругаете свой тупящий смартфон? У меня такое бывает довольно частенько. Или, не знаю, давайте предположим что-нибудь вообще абсурдное. Сыпать благодарность себе банкомат, который выдал деньги, а? Ну ладно, ладно, это уже совсем странно. Хотя, кто знает, может быть, ты такое делаешь. И если вы скажете, ты что, с ума сошла? Давайте так, все люди разные. Если вы этого не делаете, не значит, что не делает никто другой. И подобное происходит со многими. Эти такие трогательные разговоры с роботом-пылесосом, когда он в очередной раз заживал штору и беспомощно пищит из-под дивана. Ведь мы даем машинам имена и называем, к примеру, какую-нибудь старую ласточку «моя девочка». И умоляем чайник закипеть побыстрее, будь-то он и правда нас слышит. Наш мозг устроен так хитро, что обожает искать человеческие черты абсолютно во всем, что хотя бы как-то двигается или издает звуки. В древности это помогало нашим предкам вовремя замечать диких зверей в кустах, а сегодня мы просто перенесли этот инстинкт на все те же гаджеты, к примеру. Когда микроволновка начинает мерзко вещать на всю квартиру, нам проще поверить, что она делает это из вредности. Да, характер у нее тот еще. А разговор с техникой — это еще и отличный способ сбросить закипающий пар. Когда что-то идет не по плану, выразить досаду пылесосу гораздо безопаснее, чем отругать начальника или поругаться с близкими. К тому же, когда мы уговариваем старый ноутбук поработать еще часик, я тебя потом подключу на зарядку, мы возвращаем себе хотя бы иллюзию контроля над ситуацией. Ну ладно, если не хотите с техникой, то слушайте, когда вы, например, ударили мизинец о угол кровати или стола, вы на кого злитесь? На себя или на мебель? Почему она там стоит? Вот объясните, вот что ты здесь-то? И совершенно не важно, что эта мебель там стояла годами, к примеру. Психологи говорят, что если вы болтаете с микроволновкой, у вас просто отлично развита эмпатия и фантазия. Вы умеете сопереживать даже железякам, и это скорее милый плюс, чем повод звонить врачам. Так что, знаете, если вы разговариваете с вещами, вы, скорее всего, просто эмпат.

А было ли у вас такое детское правило? Может, со двора, может, просто сами придумали, может, кто-то передал вам, что наступил на черту? Жди беды. Самое смешное, что многие из нас продолжают перешагивать через трещины на асфальте и стыки плитки, даже когда им давно за 30, 40, 50, неважно. Да, и мы идем на важную какую-нибудь встречу при этом, да? Лично я всегда стараюсь перешагивать. Я не знаю, почему. Я не знаю. А давайте разбираться. Мы подстраиваем даже ширину шага, делаем странные какие-то микропрыжки и судорожно высчитываем ритм ходьбы. А если кто-то смотрит со стороны, наверное, думает, что мы танцуем какой-то секретный ритуальный танец прямо на тротуаре или сошли с ума. Хотя, может быть, понимают люди, понимают. На самом деле, наш мозг — это настоящий фанат порядка, который терпеть не может хаос и неопределенность. Геометрическая сетка из плиток под ногами буквально умоляет наш разум превратить обычную прогулку в мини-игру. Это самый простой способ отвлечься от серых мыслей, навязчивой работы или фонового стресса. Когда вы успешно перешагиваете через очередную опасную черту, мозг выдает вам маленькую порцию гормона счастья за то, что вы справились с задачей. Это дарит нам такое ощущение, что мы полностью контролируем хотя бы собственную ходьбу, если уж можем контролировать хоть что-нибудь в этой жизни. А еще это крутая скрытая зарядка для координации чувства собственного тела в пространстве. В этом ритуале нет никакой мистики, суеверий, а есть только наш внутренний ребенок, которому просто стало скучно идти по улице. Так что, если вы снова поймали себя на перепрыгивании через трещины, расслабьтесь. Просто наслаждайтесь игрой и то, что мозг сам себя развлекает.

0: Шестая передача. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляции.
0: Реклама.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Лена, ну какая машина?
11: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
10: штучки. Все ясно, надо брать.
0: Центр Кар Азур, Дыр и Хашива 9, 03 558 54 58.
12: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
13: Алло, ты где?
10: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
13: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
10: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
13: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
14: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса.
15: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама. Шестая передача.

0: Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Да, будем с вами расставаться совсем ненадолго, потому что нас будет разделять всего-навсего рубрика, а точнее день артиста. Сегодня наш день посвящается Бейонсе. Все-таки девушке уже 45 лет, представьте себе. Да, давайте послушаем эту рубрику, подготовленную Леной Семеновой. Перейдем в новый час после выпуска новостей. Встретимся на волне Первого радио. А с вами я, Алина Дарк.
1: День артиста на Первом радио.

слышите этот сумасшедший клубный бит и гиперактивный рэп-напор? Между прочим, в середине 2010-х этот трек летал буквально из каждой музыкальной колонки планеты. Вышедшая в конце 2014 года композиция 7.11 устроила грандиозный переполох в хит-параде Billboard Hot 100, став 4 раза мультиплатиновой и превратившись в один из главных танцевальных треков эпохи. На первом радио продолжается праздничный сериал к 45-летию Бейонсе, и сейчас история о том, как обычное домашнее дурачество без единого цента за обернулась для нашей именинницы феноменальным мировым успехом. Само название трека 7.11 – это двойной забавный шифр. С одной стороны, на языке ее хореографа цифра 7 означает команда «ногу в сторону», а 11 – «руку на бедро». С другой стороны, 7-11 – это культовая американская сеть круглосуточных дешевых супермаркетов, куда люди забегают в пижамах посреди ночи за чипсами и газировкой. Этим названием певица сразу задала угарный, я бы сказала, дворовый вайб всей истории, ведь после изнурительных маршей и громких манифестов Бейонсе очень устала от вот этих глянцевых стандартов, шоу-бизнеса, тяжелых костюмов и сложнейших многодневных съемок. Ей хотелось устроить абсолютную перезагрузку и выдать чистую, неподдельную энергетику. Бейонсе задумала дерзкую авантюру – выпустить мощный клубный трек, но при этом полностью отказаться от услуг голливудских режиссеров, операторов, стилистов. Что она сделала? Она взяла обычную любительскую камеру GoPro, тайно заперлась в роскошном гостиничном номере в Беверли-Хиллз, вызвала туда свою команду бэк-танцовщиц, и они устроили тотальный веселый угар. Безо всякого грима. В обычных, извините, трусах, пижамах и растянутых толстовках они бегали по коридорам, они прыгали на кроватях, они сушили волосы феном, жонглировали пластиковыми стаканчиками, крутили камеру в руках, но настоящий переполох начался, когда Бейонсе и компания выбежали на открытый балкон пентхауза. Войдя в раж, наша суперзвезда потеряла контроль, залезла на узкие перила балкона и начала бешено танцевать тверк на огромной высоте, причем безо всякой страховки, едва не сорвавшись вниз. Удивительно, кстати, но за все 12 часов этого безумия в прессе не появилось ни единой строчки. Команда Бейонсе провернула идеальную шпионскую операцию прямо под носом у толпы папарацци, которые круглосуточно караулили у входа в этот культовый отель. Танцовщицы пробирались внутрь поодиночке, маскируясь под обычных туристок, а съемки на балконе велись молниеносными дублями по несколько секунд, чтобы уличные фотографы банально не успели навести свои длиннофокусные объективы и поймать Бейонсе в кадр. Служба безопасности сработала настолько чисто, что таблоиды узнали о полуголых танцах Queen Bey в роскошном люксе только вместе со всем остальным миром. Когда руководство лейбла Columbia Records впервые увидело этот домашний материал, оно было в ужасе, посчитав видео слишком дешевым и несолидным для суперзвезды. Но певица проявила свой упрямый техасский характер и просто выложила клип в свой канал на YouTube. И результат превзошел все ожидания. Вот это любительское видео за считанные дни собрало сотни миллионов просмотров, запустив масштабный мировой флешмоб. А сама Бейонсе доказала, что для создания платинового, а в данном случае четырежды платинового шедевра, не нужны миллионы долларов, если у тебя есть бешеная харизма и верные подруги. А вот о том, как спустя несколько лет уставшая от затяжной пандемии и жестких ограничений Бейонсе решила спасти миллионы людей от эмоционального выгорания, зачем она выкупила права на легендарный хаус-хит 93-го года и как превратила старый клубный ритм в главный гимн уставших офисных работников, я расскажу вам чуточку позже. Будьте рядышком. А пока давайте послушаем этот сумасшедший трек Бейонсе и ее 7.11 или 7.11 на первом радио.

0: Mad cause I'm so fresh, fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: День артиста на первом. Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
7: Реклама.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: «Альте Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альте Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
7: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: МИД Израиля раскритиковал главу британской дипломатии за фейки о лекарствах. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Великобритании Эд Миллибенд выступил с видеообращением после встречи с людьми, побывавшими в секторе Газа. Глава британского ведомства заявил, что Лондон должен действовать значительно решительнее из-за ситуации в анклаве. По его словам, участники встречи сообщали о лекарствах, которые якобы не пропускают в сектор, а также о детях, умирающих в ожидании медицинской помощи. В ответ на это МИД Израиля опубликовал официальное заявление, в котором подчеркнул, что если бы министр иностранных дел интересовался фактами, а не историями, он бы знал, что никаких ограничений на ввоз лекарств в сектор Газа нет и никакие лекарства не блокируются. МИД привел официальные данные, согласно которым с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в палестинский анклав было доставлено свыше 2000 тонн медицинских грузов. Кроме того, жители Газа продолжают выезжать за пределы территории для прохождения лечения, и только за последние две недели этой возможностью воспользовались около 200 человек. В израильском ведомстве также напомнили, что Великобритания является участником Международного центра поддержки Газы, который напрямую содействует поставкам медицинской помощи, поэтому британский министр не может не владеть этими данными. Стали известны новые подробности трагической гибели в Нетании бойца Магава Давида Хойра Амрани. Напомню, Давид Амрани был смертельно ранен после того, как накануне вечером открыл огонь по полицейским в районе Кирьята-Шарон в Нетании. Незадолго до происшествия его засняли на видео, бродившим по улице в гражданской одежде с длинноствольным оружием. Предположительно, Амрани страдал от ПТСР. При этом в отделе реабилитации Минобороны сообщили, что Амрани не состоял у них на учете и не обращался за помощью. Давид Амрани был призван на срочную службу в МАГАФ в августе 2024 года, затем был направлен на службу в Хеврон. Около 8 месяцев назад его перевели в 39-ю роту МАГАФ округа Иудеи и Самария. Расследование этого трагического инцидента пока находится на начальной стадии. Сейчас его ведет Центральный округ полиции, но из-за того, что в перестрелке участвовали полицейские, в ближайшие дни дело передадут в Махаш, сообщает Вайнет. Сегодня вечером Давида Амрани похоронят на кладбище в поселке Эвен-Иуда. Председатель фракции «Осма Иудит», депутат Кнессета Цви Фогель, который занимает пост председателя комиссии по иностранным делам и обороне, объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 26-го созыва от этой партии. В соцсети X он написал: «К сожалению, путь продолжения моей деятельности в Кнессете или в будущем правительстве невозможен, как я планировал. Желаю моим товарищам по партии большого успеха». Председатель партии, министр Итамар Бен-Гвир, поблагодарил Фогеля, назвав его человеком ценностей и большим патриотом. Армия обороны Израиля создает новый медицинский профиль для призывников 70. Он позволит тем, кто ранее из-за определенных медицинских ограничений получал профиль 64, проходить отбор на недоступные для них ранее боевые и оперативные должности, в том числе в артиллерии и ПВО. Как сообщает КАН, новый профиль займет промежуточное положение между 64-м, который не позволяет служить на боевых должностях, и 72-м, считающимся боевым. Новый профиль был разработан по итогу совместной штабной работы медицинской службы и управления кадров ЦАЛЯ. Он будет присваиваться кандидатам на военную службу, которые в ближайшее время пройдут первичную призывную комиссию, но не коснется военнослужащих, уже начавших службу. Решение было принято после того, как в ЦАЛЯ выяснили, что ежегодно сотни обладателей профиля 64 получали индивидуальное медицинское разрешение на службу на боевых должностях, для которых формально требовался профиль не ниже 72-го. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 32. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-26, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
9: Шестая передача на Первом радио.

О том, что, в принципе, большинство из нас с вами делает. Знаете, это какие-то даже неосознанно бывают поступки. Например, мы уже говорили про то, что многие поют в душе, многие перепрыгивают просто-напросто плитки, стыки плиток, когда идут куда-либо. Ну, а также, вот, например, я уверена, следующее касается очень-очень-очень многих. Не каждый день, но периодически это происходит. Ночная инспекция холодильника. Да? Ловили себя на этом? Ведь это такой классический сценарий, знаком каждому. Вы подходите к холодильнику, открываете его, задумчиво смотрите на одинокую банку огурцов, закрываете и возвращаетесь через 15 минут с надеждой, что там что-то изменилось. Но ведь мы прекрасно знаем, что еда не материализуется из воздуха, но все равно снова дергаем эту заветную дверцу. А дело в том, что холодильник для нас — это не просто шкаф с едой, а главный источник безопасного и быстрого удовольствия в доме. Когда нам скучно, грустно, одиноко, нужно делать нудную работу, мозг судорожно ищет, где бы перехватить капельку радости. Вспышка света при открытии дверцы и вид в полок работают как настоящий игровой автомат или распаковка подарка. Мы ищем в холодильнике не калории, а эмоции, впечатления, спасение от банальной бытовой скуки. Причем с каждым новым походом наши запросы к еде заметно снижаются. Если в первый раз вы гордо отвергли суп и петрушку, к примеру, то на пятый круг засохший кусочек сыра уже кажется королевским деликатесом. И это абсолютно механический ритуал, который помогает нам сделать паузу в делах и немножечко успокоить нервишки. В такие моменты стоит честно спросить себя: а я реально хочу есть? Или мне просто лень что-то делать, там учиться, работать? Но даже если вы просто постояли в белом свете холодильника, считайте, что прошли сеанс быстрого релакса. А еще есть очень классное правило: если не хотите прям много калорий набирать, если хотите кушать, съешьте яблоко. Не хотите яблоко? Не хотите есть?

цвете в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Знаете, меня периодически очень сильно удивляют люди, которые в своей машине делают музыку настолько громко, что рядом с машиной просто невозможно находиться. Что же у них там творится внутри, я даже боюсь представить. И казалось бы, зачем? В такой громкости ты даже расслышать толком ничего не можешь, у тебя просто громыхает все. Ну, каждому свое. Но сейчас поговорим немножечко о другом. Вот, например, не знаю, делаете ли вы конкретно, но я уверена, что многие водители, особенно начинающие, наверняка это делают. Музыку тише, когда паркуются. Вот вы замечали, как перед сложным поворотом или поиском нужного дома или парковкой в узком дворе мы первым делом судорожно скручиваем громкость в машине. И на первый взгляд это выглядит смешно. Ну, где уши, а где глаза, а где руль? Но как только обстановка на дороге усложняется, музыка начинает бесить и реально мешает видеть дорогу. Вся фишка в том, что у нашего мозга есть строго ограниченный запас внимания и внутренней оперативной памяти. И когда дорога простая, знакомая, машина едет на полуавтомате, ушки спокойно впитывают громкие басы, но как только нужно оценить миллиметры до соседнего бампера или разглядеть мелкую цифру на доме, мозгу требуется абсолютно все мощности. Громкая музыка — это огромный поток лишней информации, который забивает наше восприятие и отвлекает ресурсы от зрения. И делая аудиосистему потише, мы буквально очищаем память нашего внутреннего процессора для сложной задачи, и глазам становится проще обрабатывать картинку, когда уши не перегружены криками любимого исполнителя. Или знаете, когда кто-то сидит рядом с вами и начинает рассказывать вам, что-то рассказывать, и когда вы паркуетесь, я уверена, что вы пропускаете информацию о том, что вам там рассказывают, и занимаетесь парковкой. Точно так же мы вытаскиваем наушники, если нужно перейти какую-то особую опасную дорогу, или замираем, когда пытаемся вспомнить чье-то имя. Все наши органы чувств работают в одной связке и помогают друг другу. Так что делать музыку тише — это вполне логичный способ лучше видеть за рулем. Можете, конечно, не согласиться, но кто знает. Ну что ж, давайте продолжать. Сейчас небольшая реклама и встретимся вновь.
1: Шестая передача. Реклама. Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
2: Пряники Франзелюца. Ну, очень вкусные пряники.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Алло, ты где?
6: Да я тут с Франзелуцей, чай пью.
5: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Франзелуца?
6: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
5: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Франзелуца.
1: Продукция компании Франзелуца. Эталон вкуса. Реклама. Шестая передача.

0: А как вам такая идея, чтобы провести, не знаю, сейчас время вместе с Владреной Прешель, например? А, да, мне кажется, это замечательная идея. Поэтому предлагаю прямо сейчас и начать наш с вами культурный антракт.
1: Культурный антракт.
0: Влада, привет, добрый вечер тебе!
2: Добрый вечер, Арина, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что в галерее русского искусства «Матрёшка Шагала» состоится открытие первой персональной выставки интуитивного искусства Сандры Лейфер в Тель-Авиве. Это будет 8 сентября, уже совсем скоро, улица Монтефьоре, 37. Это выставка живописи и графики, интуитивного фэнтези, сказка, рождающаяся из пятна, каждое пятно, потому что хранит историю. Иногда достаточно позволить себе и увидеть просто, и это будет такой эксперимент с краской, воображением и неожиданными превращениями образа. В 19.00 сбор гостей, в 20.00 арт-перформанс для всех желающих. Сказка, рождающаяся из пятна. Напоминаю, 8 сентября. 24 сентября в Ришон-ле-Ционе есть возможность посмотреть спектакль мюзикл «Суламиф» Григория Грунберга. Это известный театральный режиссер, актер и основатель израильского камерного театра «Портрет». Почти 30 лет он был главным режиссером Харьковской филармонии и поставил десятки спектаклей, театрализованных программ и творческих вечеров. В создании спектакля мюзикл «Суламиф» принимала участие также поэтесса и автор Бронислава Казанцева и композитор Юрий Полоцкий. Спектакль состоится 24 сентября в Бейт-Аам, Ришон-ле-Цион. А следующее – музыкальный вечер «Классика в темноте», где произведения великих композиторов оживут в полном погружении, создавая атмосферу чистого звучания и внутреннего света, пройдет совсем скоро. На входе каждый гость получает мягкие маски для сна в индивидуальной упаковке. Это маленький ритуал перед путешествием внутрь себя. Как только вы надеваете маску, свет исчезает и открывается другое измерение – мир чистого звука. И в полной темноте освобождается. Рожденные от визуальных отвлечений, вы погружаетесь в живое исполнение бессмертных произведений Баха, Моцарта, Беллини, Качини, Вивальди. Эти шедевры прозвучат в исполнении ведущих музыкантов Израиля, создавая глубокий, почти такой медитативный опыт, который невозможно пережить иначе. Петах-Тиква, 16 сентября, Кирьят Музеоним, Ашдот, 17 сентября, Матнас, Дюна, Ют. Следующее. Антон Лирник, человек-оркестр, выживший после десятилетия в Comedy Club и сохранивший рассудок в кресле жюри Лиги Смеха, приезжает в Израиль с концертами. Это та самая интеллектуальная половина культового дуэта имени Чехова, чьи номера разобраны на цитаты. Это не просто концерт, это сеанс смехотерапии от профессионального взрослого комика. Антон везет программу, которая работает лучше антидепрессантов, по его словам, острую, личную, жизненную и неизменно душевную. Это тот самый умный юмор, который вы полюбили, возможно, на телевидении, когда смотрели выступление дуэта имени Чехова. Ришон-ле-Цион, 15 сентября, Яд Лебаним, Ашдот, 17 сентября, концертный зал Монарт, Хайфа, 18 сентября, клуб Бит Ждерот. Дальше. Концерт группы «Винтаж» состоится совсем скоро в Израиле, 18 сентября, в зале «Ридинг Шалош» в Северном Тель-Авивском порту. Анна Плетнева прилетает в Израиль со своей программой, где будут известны многим и любимые многими песни, такие как «Знак Водолея», «Плохая девочка», «Всего хорошего», «Рома Роман» и другие. Так что приходите 18 сентября потанцевать и послушать Анну Плетневу и группу «Винтаж». А следующее, напоминаю, что выставка «Чудесный мир животных», она перемещается, переехала уже из Хайфы в Яхут. Находится она в комплексе 770 напротив БИК. На территории выставки размещаются около 60 гигантских фигур животных, окружение которых воссоздает их привычную среду обитания. Каждая зона сочетает впечатляющие визуальные декорации с интересными фактами, познавательной информацией и интерактивными элементами. Особенно необычным обещает стать знакомство с миром насекомых. Там крошечные создания будут представлены представлены, вернее, уже представлены в многократно увеличенном масштабе, чтобы позволить рассмотреть детали, которые обычно невозможно увидеть невооруженным взглядом. И напоминаю про то, что юбилейный тур Сергея Пенкина уже идет, и осталось 3 концерта, 3 представления. Вы можете еще купить билеты, присоединиться и посмотреть на эти яркие и впечатляющие шоу. 8 сентября Бершева, Центр сценических искусств. 9 сентября Ришон Лицион, Гейхал, Мир, Литарбуд. 10 сентября Хайфа, зал Аудиториум. На этом все.
0: Огромное спасибо, Влада. Хорошего тебе вечера.
2: Спасибо, Ева.
1: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

А бывает у вас такое, что вы отошли от дома уже на пару улиц, и тут в голову ударяет просто паническая мысль: а я точно закрыл дверь, ну или выключил утюг? Вы возвращаетесь, дергаете дверную ручку 5 раз и с чувством облегчения уходите. А через минуту начинаете сомневаться. Некоторые люди даже начинают фотографировать выключенные розетки на телефон или громко кричать в пустую квартиру: «Я выключил утюг!» Да, в этой паранойи виноват автоматизм нашего поведения. Когда мы делаем одно и то же действие каждый день, мозг просто отключает сознание для экономии энергии. Мы закрываем замок абсолютно на автопилоте, пока наши мысли витают где-то в облаках или планируют день. Спустя пару минут разум пытается вспомнить сам момент поворота ключа, но не находит свежие записи в памяти. И тут же включается инстинкт самосохранения, который начинает рисовать страшные картинки ограблений, пожаров и всего тому подобное. И чтобы погасить эту тревогу, мозг отправляет нас обратно, получить четкое доказательство, что все в порядке. Повторная проверка дает мгновенную дозу успокоения и сбрасывает негативный стресс. Это абсолютно нормальная защитная реакция, которая бережет наш дом от реальных неприятностей. А шутки с громкими фразочками или фотками утюга реально работают, потому что помогают мозгу запомнить момент. Так что дергайте ручку на здоровье, так как ваш разум просто проявляет заботу. Так что да, действительно, не опасайтесь подобного. Ну что же, а мы продолжаем. Прямо сейчас у нас Tonight композиция. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Белая карта.
2: Помогите мне, я хочу узнать все.
3: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
4: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
3: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
4: И он меня до сих пор любит?
2: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Холодильники по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.

0: Ну что же, вот и подходит к завершению и этот час шестой передачи. Будем передвигаться в новый. Ну а также сейчас мы послушаем рубрику, посвященную Бейонсе. И записала ее для нас с вами Лена Семенова. Ведь сегодня день артиста на волне Первого радио. Ну а девушке исполнилось уже 45 годиков. Представьте себе. Да, ну что, будем двигаться дальше. Встретимся с вами в третьем часе. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.

А вот это уже напоминает молодую Бейонсе, согласны? Этот ностальгический клубный ритм в 2022-м вытащил из глубокой депрессии миллионы людей, которые устали от затяжных карантинов и бесконечных созвонов в Зуме. Вышедший посреди лета сингл «Break My Soul» произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он не просто возглавил престижный чарт Billboard Hot 100. Он принес Бейонсе очередную статуэтку Грэмми за лучшую танцевальную запись, вернув моду на олдскульный хаус на главной радиостанции планеты. На первом радио праздничный день артиста. К 45-летию поп-королевы выходит на финишную прямую. И сейчас я вам расскажу, а вы узнаете о том, как Бейонсе умудрилась спасти человечество от массового эмоционального выгорания. Итак, перерождение ее стиля случилось в самый мрачный период десятилетия. После веселого домашнего угара по трек 7-11, о котором мы вспоминали в прошлом выпуске, мир замер на затяжной пандемийной изоляции. Люди сидели взаперти, выгорали на удаленной работе и критически скучали по живой энергетике танцполов. Бейонсе, которая тонко чувствовала пульс планеты, решила создать для человечества идеальную музыкальную терапию. Чтобы вернуть людям веру в себя и заставить их двигаться, артистка обратилась к золотой эпохе клубной музыки. Она выкупила права на легендарный хаус-хит 93-го года певицы Робин С. под названием «Show Me Love». Бережно вытащила из старой записи тот самый культовый прыгучий синтезаторный звук и заложила его в основу своего нового трека. Однако сразу после релиза разгорелся грязный скандал, обеспечивший треку тонны ядовитых публикаций в СМИ. Выяснилось, что сама 60-летняя Робин С. вообще не знала о проекте. Бейонсе тайно выкупила права у шведских продюсеров, а саму исполнительницу оригинала даже не поставила в известность. Та узнала о сэмпле из утренних новостей, и когда ее телефон раскалился от поздравлений. В прессе и на музыкальных форумах поднялась волна жесткого хейта. Поп-диву начали массово обвинять в культурном воровстве и циничном паразитировании на олдскульной квир-культуре 90-х. Музыкальные активисты кричали, что мультимиллионерша просто использует чужую ностальгию ради личной наживы и процентов от продаж. Ничего нового, правда? Бейонсе нападки прессы гордо игнорировала, но этот прессинг только подлил масло в огонь и сработал как идеальная реклама, превратив трек в самую обсуждаемую тему на планете. А окончательную точку в спорах поставила сама Мадонна. Специально для официального клубного ремикса Бейонсе скрестила свой новый хит с ее легендарной песней «Vogue». В знак благодарности Бейонсе отправила Мадонне роскошный букет цветов и записку, назвав в ней ее гением шедевра, на что Мадонна публично ответила в соцсетях «Спасибо от одной королевы другой королеве». «Я просто обожаю этот трек. Мне кажется, что против такого союза двух главных женщин в истории музыки критики ничего сделать и не смогли бы». Кстати, этот трек спровоцировал в США и Европе уникальное общественное явление, которое социологи окрестили «великим увольнением». Если верить архивным расследованиям журнала The Rolling Stone, миллионы офисных клерков, услышав песню «Break My Soul», призыв Бейонсе бросить монотонную рутину, за секунды стирать рабочие чаты и освободить свой разум, они начали массово писать заявление на увольнение прямо под этот трек. В прессе вспыхнул громкий скандал. Экономисты всерьез обвиняли певицу в том, что ее новый хит рушит корпоративный сектор и оставляет компании без сотрудников. Но Бейонсе, как всегда, только в ответ улыбалась. Ведь ее музыка в очередной раз доказала свою великую терапевтическую силу, подарив людям абсолютную свободу. А вот о том, какой финальный, самый парадоксальный и оглушительный аккорд приготовила Бейонсе для завершения нашего сегодняшней праздничной истории, почему уроженка Техаса решила устроить тотальную перезагрузку американской ковбойской культуры и как консервативные радиостанции Южных Штатов объявили ей настоящую войну, я расскажу вам в заключительном выпуске. Совсем скоро не переключайтесь, друзья. На первом шоу выходит на пик, а пока спасительница наших душ Бейонсе и ее великий клубный гимн «Break My Soul».

0: День артиста на Первом.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
4: Реклама.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
12: Нацгенштаб провел оценку обстановки после начала внезапных учений в преддверии праздников. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сегодня под руководством начальника генштаба Яля Замира и при участии форума генштаба ЦАЛЯ состоялась специальная оценка обстановки в рамках масштабных внезапных учений «Рассвет-2.0», которые начались этим утром. В ходе оперативного совещания начальник генштаба лично оценил готовность ЦАЛЯ к широкому спектру угроз и изучил способы реагирования сил и высшего командования на быстрое и внезапное ухудшение ситуации в сфере безопасности сразу на нескольких фронтах. «Мы находимся в напряженном и взрывоопасном периоде на всех направлениях и готовимся к предстоящему праздничному периоду. Мы продолжаем извлекать уроки, и, как я определил, исходное состояние, в котором находится весь ЦАЛЬ, это готовность к внезапному нападению», — сказал Замир. Он добавил, что учения моделируют многоплановую войну и позволяют нам проверить готовность ЦАЛЬ на всех уровнях и во всех структурах, а также приказы и их актуальность от уровня генштаба до уровня подразделений на местах. Учения являются важной частью подготовки ЦАЛЬ к приближающемуся праздничному периоду. Председатель партии «Сионистский дом» депутат Хили Трупер присоединится к предвыборному списку «Яшар», который возглавляет бывший начальник генштаба Гади Айзенкот. Трупер займет 6-е место в списке, сообщает Вайнет. Стороны заключили соглашение об этом спустя несколько часов после публикации предложения Айзенкота Хили Труперу. Вместе с Трупером к партии Айзенкота присоединятся другие представители партии «Сионистский дом» – Шира Шапира, Элисав Перес и Шломе Яхьяв. Шапира получит 10-е место в списке. Объединение не будет техническим блоком, это означает, что после выборов Трупер и его соратники не смогут отделиться от фракции «Яшар». Также по соглашению, если Айзенкот войдет в правительство, Трупер первым получит право выбрать министерский портфель, несмотря на то, что не вошел в первую четверку списка. Министр энергетики США Крис Райт допустил, что Вашингтон может не заключить с Ираном соглашение по его ядерной программе и вместо этого будет добиваться уничтожения возможностей Тегерана по созданию ядерного оружия. Ядерного соглашения может и не быть. Возможно, речь будет идти просто об уничтожении их возможностей создать его. Возможно, соглашение придется ждать до смены правительства в Иране. Мы просто этого не знаем, сказал Райт в интервью программе This Week на телеканале ABC News. На вопрос, означает ли это, что США будут вновь наносить удары, если Иран начнет восстанавливать свою ядерную инфраструктуру, Райт ответил, нужно уничтожить их возможности сделать это. Цена бензина на заправках Израиля снизится ближайшей ночью на полшекеля за литр. Новая цена составит 7 шекелей 75 огород за литр 95-го бензина на АЗС самообслуживания. Решение о снижении акциза стало возможным после того, как министр финансов Бесалель Смотрич получил одобрение юрсоветника правительства. Изначально снижение указалось, что снижение не удастся утвердить. Юрсоветник ранее указывал, что нынешнее правительство действует как переходное и обязано проявлять сдержанность в применении полномочий и по несрочным вопросам. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 32. В Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-36, в Эйлате 25-39 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
3: Stop it! Шестая передача на Первом радио. What's up, Kickstart!

19 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Третий завершающий час. Ура, ура, ура. Да, а через час начнется программа «Мужчины не плачут». Все, как обычно, по расписанию воскресенья. Напоминаю, что у нас сегодня с вами 6 сентября. Едем домой, болтаем, слушаем музыку. О чем мы сегодня болтаем? А болтаем о том, что, в принципе, происходит с каждым из нас. И почему мы это вообще делаем? Вот, например, я уверена, что это происходит не каждый день, но периодически, раз в месяц, раз в 2 месяца, раз в полгода, раз в год, у каждого по-разному. Но бывает ли у вас такое вздрагивание при засыпании? Вот вы уже почти провалились в сладкий,

сильно устали или перестрессовали за день, процесс расслабления происходит слишком быстро и скачкообразно. Древние и самые дикие отделы нашего мозга, которые отвечают за выживание, воспринимают это как резкое затишье, как сигнал катастрофы. Мозг паникует и думает: «Так, падение, давление, мышцы обмякли, мы что, умираем или падаем с дерева?» И чтобы проверить, живо ли еще тело, мозг отправляет через нервную систему мощнейший разряд электричества прямо в мышцы. Мышцы резко сокращаются, мы подпрыгиваем, а мозг с облегчением думает: «Уф, живы, работаем дальше». А картину с падением в пропасть наш разум дорисовывает уже на ходу, чтобы хоть как-то объяснить себе этот дикий физический импульс. Да, вот такие вот мы с вами интересные получаемся, знаете ли. Да, сегодня это просто смешной глюк нашей нервной системы, так что если подпрыгнули перед сном, просто скажите мозгу спасибо за бдительность.

А есть ли у вас непреодолимая тяга ковырять болячки? Каждый врач вам скажет, что трогать воспаление, ковырять мелкие болячки, выдавливать прыщики – это вредное и опасное дело. Но как только люди замечают на коже хоть малейшую неровность, руки сами тянутся донести это все до идеала. Мы можем часами простаивать перед зеркалом, занимаясь этим сомнительным делом, а потом испытывать легкое чувство вины. На самом деле в нас говорит древнейший инстинкт ухода за собой, который есть абсолютно у всех животных. В дикой природе очистка кожи и шерсти от паразитов и грязи была главным вопросом выживания и здоровья. Когда мозг видит на теле бугорочек или шершавость, он искренне считает это вражеским объектом, который нужно срочно ликвидировать. И когда нам удается убрать эту неровность, мозг радостно подкидывает нам порцию удовольствия за успешно выполненную чистку. Кроме того, это медитативное действие отлично помогает отключить голову и сбросить накопившуюся за день фоновую тревогу. Концентрация на мелком физическом действие работает как быстрый способ отвлечься от тяжелых мыслей и проблем. Мы делаем это на автопилоте, когда читаем книги, смотрим сериалы, застреваем в сложных раздумьях. Это просто старая программа ухода за собой, которая в наших стерильных условиях иногда работает немного чересчур ревностно. Так что не ругайте себя слишком сильно, это просто привет от наших далеких предков, но все-таки постарайтесь себя держать в руках.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришолицон, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Пряники Франзелуца. Ну, очень вкусные пряники.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Признайтесь, наверняка было хотя бы пару раз в жизни, ведь это происходит со всеми. Находите у себя на ноге свежий синяк и аккуратненько надавливаете на него пальцем, чтобы проверить, насколько это больно. Это любимое развлечение миллионов. Казалось бы, человек должен избегать боли любой ценой, но мы продолжаем с каким-то странным удовольствием тыкать в поврежденное место. Синяк болит, нам неприятно, но через минут 5 мы обязательно повторим этот эксперимент снова. А секрет кроется в том, что наша химическая лаборатория в голове реагирует на неконтролируемую и боль такую. Когда мы нажимаем на синяк, мозг получает легкий болевой сигнал и тут же отправляет в кровь порцию натуральных обезболивающих эндорфинов. Эти гормоны не только глушат боль, но и дают нам легкое ощущение кайфа и поднятие настроения. Кроме того, таким образом мы проводим быструю диагностику своего тела и проверяем его границы. Мы подсознательно убеждаемся: так, повреждение на месте, оно заживает, я все еще полностью контролирую ситуацию. Это похоже на маленькое катание на американских горках, только прямо у вас на диване. Мы сами выбираем момент, когда причинить себе эту микроболь, и сами же можем ее в любую секунду остановить. Это дарит странное чувство власти над собственными ощущениями и отлично помогает отвлечься от скуки. Так что проверка синяка – это просто быстрый и бесплатный способ получить капельку внутренних гормонов радости.

Следующее точно случается со всеми просто без разбора. Задаетесь ли вы периодически вопросом «Зачем я сюда пришел?» Вот вы решительно встаете с дивана, с важным видом идете в другую комнату, переступаете порог и замираете с абсолютно пустым взглядом. Вы хоть убейте, не помните, зачем вообще сюда шли и что хотели взять. И приходится с глупым видом стоять посреди спальни, чесать затылок, судорожно пытаться восстановить цепочку мыслей. Ученые называют это эффектом дверного проема. И это не признак того, что вы стареете или теряете память. Наш мозг мыслит короткими эпизодами и очень сильно привязан к той обстановке, в которой находится прямо сейчас. Когда вы сидели на кухне, разум сформулировал папку с мыслями, задачами и планами именно для кухни. Но как только вы проходите через дверной проем, мозг воспринимает порог как сигнал. Так, сцена окончена, начинаем новую. И он мгновенно очищает оперативную память от мелкого мусора, чтобы подготовиться к новым впечатлениям в другой комнате. В итоге ваша цель просто стирается, как файл с флешки и оставшиеся в предыдущем помещении. И самый простой способ вернуть память – физически шагать обратно на кухню, вставать на то же место. И как только вы вернетесь в старую обстановку, мозг тут же поднимает из архива забытую мысль. И вы радостно восклицаете: «А, точно! Ножницы!» И это просто полезный механизм архивации данных, который иногда устраивает нам такие забавные бытовые паузы. Когда у вас такое в последний раз было?

0: Шестая передача. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
4: Терех Ашива 9.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Реклама.

0: Как вы знаете, далее вас будет ожидать итоговый выпуск новостей, ну а сразу после него начнется программа «Мужчины не плачут». Ведь на сегодня шестая передача подходит к завершению. Ну а также завершим мы ее особой рубрикой, подготовленной Леной Семеновой в честь Бейонсе, потому что все-таки на днях у нее был день рождения, ей исполнилось 45 годиков. А я буду с вами прощаться и всем желать прекраснейшего продолжения этого жаркого вечера. Наслаждайтесь тем, что сейчас и классная погода, вечера уже более прохладные, но при этом можно, я не знаю, например, выйти погулять, можно насладиться погодой, за ручку взяться. Ладно, ладно, что заболталась я, давайте прощаюсь с вами, а сейчас Бейонсе.
1: День артиста на Первом радио.

Этот задорный, стремительный перебор живого техасского банджо и ритмичный топот ковбойских каблуков устроили настоящую культурную революцию на планете. Вышедший в рамках ее масштабного триптиха сингл «Texas Hold'em» устроил невероятный переполох в музыкальной индустрии. Трек сходу ворвался на первое место в консервативном американском кантри-чарте Billboard, сделав Бейонсе первой чернокожей женщиной в истории, которая достигла этой вершины. И прямо сейчас на Первом радио мы подходим к финальной точке нашего праздничного сериала к 45-летию поп-королевы, которая умудрилась построить самую мощную сольную империю в истории шоу-бизнеса. Я думаю, мы все понимаем, что этот оглушительный финальный триумф на самом деле уходит корнями в ее глубокое техасское детство. Бейонсе всегда росла под звуки ковбойских мотивов, но жанр кантри в США исторически считается закрытым клубом для белых исполнителей из южных штатов. И когда суперзвезда решила выпустить чистокровный кантри-трек, консервативное сообщество встретило это в штыки. Особой гордостью певицы было то, что партию на банджо в треке исполнила темнокожая правозащитница Рианон Гидденс. Дело в том, что этот инструмент банджо в Америку привезли африканские рабы, но за столетия белые ковбои полностью присвоили банджо себе, сделав его символом своей культуры. Поэтому возвращение банджо в руки темнокожей женщине пресса назвала главным историческим реваншем века. Но самый сочный переполох Бейонсе устроила в ночь релиза, провернув гениальную шпионскую аферу в прямом эфире. Она тайно снялась в безумно дорогой рекламе для финала Супербоула, главного спортивного события года, за которым следили более 100 миллионов зрителей. По сюжету ролика певица пыталась всеми силами сломать интернет, летала в космос, баллотировалась в президенты. В финале рекламы она хитро улыбнулась и произнесла: «Окей, они готовы, выпускайте музыку». В ту же секунду, без единого анонса, трек «Texas Hold'em» рухнул на стриминговые платформы. Ошарашенная Америка бросила смотреть футбол и ринулась скачивать песню, намертво перегрузив все серверы. Правда, не обошлось и без инцидентов. Российски настроенные боссы южных радиостанций объявили Бейонсе войну. В первый же день программный директор одной крупной кантри-станции в Оклахоме в ультимативной форме ответил фанатам: «Мы не крутим Бейонсе, мы кантри-станция». Отказ спровоцировал скандал. Фанаты устроили радиостанции настоящую цифровую осаду, обрушив их серверы, и боссам пришлось публично извиняться. Сегодня, встречая свое 45-летие, Бейонсе является абсолютным рекордсменом в истории престижнейшей премии Грэмми, имея в своей копилке 32 золотые статуэтки. Она полностью переписала правила шоу-бизнеса, доказав, что девочка из Техаса, прошедшая сквозь армейскую муштру отца, депрессии, суды, голливудские интриги и панику боссов, способна в одиночку управлять музыкальным миром. С днем рождения, великая и прекрасная Бейонсе! Ну вот и все, дорогие друзья. Хочу сказать спасибо всем, кто вместе со мной сегодня пролистал 45 замечательных лет жизни главной R&B-дивы планеты. И я, Лена Семенова, на этом с вами прощаюсь и напоследок предлагаю отбросить все заботы и дела и послушать на Первом радио победный ковбойский суперхит «Texas Hold'em» неподражаемой Бейонсе.

0: День артиста на Первом. Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Вопросы бывают простые.
5: Я давно хотел вас спросить, как художника.
4: Серьезные.
5: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
5: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
5: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
6: с Марком Кричевским.
5: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Операцию я беру на себя.
7: Реклама.
8: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Холодильники по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Биньямин Нетаньяху на праздничном мероприятии вновь угрожал Ирану. Нацгенштаб провел оценку обстановки после начала внезапных учений в преддверии праздников. За день до кадровой перестановки Итамар Бен-Гвир приостановил 141 назначение в полиции. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава правительства Биньямин Нетаньяху в ходе праздничного мероприятия в кабинете министров по случаю приближающегося праздника Рош-Ашана заявил, что в случае нападения Ирана на Израиль режим аятолл получит ответный удар такой силы, который он даже не представляет. Нетаньяху заявил, что Израиль совместно с США добился значительных успехов в устранении экзистенциальных угроз, в том числе угрозы атомных бомб и баллистических ракет, а также нанес удар по иранской оси. «Мы полны решимости защищать себя, мы полны решимости наносить удар по нашим врагам», — сказал он. Нетаньяху также добавил, что иранский режим слаб и борется за свою жизнь, и Израиль полон решимости завершить свою задачу по его свержению. Сегодня под руководством начальника Генштаба Ияля Замира и при участии форума Генштаба ЦАЛЯ состоялась специальная оценка обстановки в рамках масштабных внезапных учений «Рассвет-2.0», которые начались этим утром. В ходе оперативного совещания начальник Генштаба лично оценил готовность ЦАЛЯ к широкому спектру угроз и изучил способы реагирования сил и высшего командования на быстрое и внезапное ухудшение ситуации в сфере безопасности сразу на нескольких фронтах. «Мы находимся в напряженном и взрывоопасном периоде на всех направлениях и готовимся к предстоящему праздничному периоду. Мы продолжаем извлекать уроки, и, как я определил, исходное состояние, в котором находится весь ЦАЛЬ, это готовность к внезапному нападению», подчеркнул Замир. Накануне осенних еврейских праздников месяца Тишрей Совет национальной безопасности опубликовал обновленную оценку угроз для израильтян за границей. В СНБ отметили, что речь идет не о новых рисках, а об актуальном отражении основных тенденций на фоне продолжающегося противостояния с Ираном, Хизбаллой и Хамасом. Отдельно обозначены страны, граничащие с Ираном, которые остаются уязвимыми для иранской террористической инфраструктуры из-за географической близости. В первую очередь это Азербайджан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Иордания, Катар, Сомалиленд и Египет, включая Синайский полуостров, отнесены к четвертому уровню угрозы. Рекомендуется полностью избегать поездок в эти государства. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядился заморозить все назначения на руководящие должности в полиции до окончания выборов. Решение было принято за день до масштабной кадровой перестановки, которая должна была затронуть 11 высокопоставленных офицеров и еще 130 сотрудников командного состава. Об этом сообщает 13-й телеканал. Бен-Гвир объяснил решение приближением выборов неправильно проводить назначения высокопоставленных сотрудников примерно за полтора месяца до выборов, поскольку часть общества может воспринимать это как попытку поставить всех перед свершившимся фактом, заявил он. Однако, по данным Вайнет, непосредственной причиной конфликта стало намерение генинспектора полиции Дани Леви назначить полковника полиции Тамар Либерти заместителем юрсоветника полиции. Источник в окружении Бен-Гвира назвал ее кандидатуру назначением юридического советника правительства. В полиции подтвердили, что вокруг кандидатуры Либерти велись серьезные обсуждения. Отъезд квалифицированных врачей из Израиля за последние годы принял угрожающий масштаб. Об этом говорит новое исследование Тель-Авивского университета, согласно которому между 2023 и 2025 годами страну покинули почти 1400 врачей на срок не менее года. Для сравнения, это на 94% больше, чем в аналогичный период десятилетием ранее. Рекордным стал 2024 год, когда страну покинули 530 врачей. Отмечается, что почти 1400 врачей – это больше, чем весь медперсонал крупного медицинского центра. Например, в Шарей-Цедек в Иерусалиме работают около 1000 врачей. Каждый пятый уехавший специалист – это человек старше 45 лет, находящийся на пике профессиональных возможностей. Цена бензина на заправках Израиля снизится ближайшей ночью на полшекеля за литр. Новая цена составит 7 шекелей 75 огород за литр 95-го бензина на АЗС самообслуживания. Решение о снижении акциза стало возможным после того, как министр финансов Бесалель Смотрич получил одобрение юрсоветника правительства. Изначально казалось, что снижение не удастся утвердить. Юрсоветник ранее указывал, что нынешнее правительство действует как переходное и обязано проявлять сдержанность в применении полномочий по несрочным вопросам. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, малооблачно. В Иерусалиме ночью 20 градусов, днем 32, в Тель-Авиве 24-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 21-36, в Эйлате 25-39 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
6: Фитинги, фитинги, труба,
15: утеплитель,
6: гидроусилитель руля,
15: дюбель гвозди,
6: сход развал,
15: дюбель гвозди,
6: отгерированная трубка,
15: гофра,
6: фарко,
15: домкрат.
16: Мужчины не плачут.
17: Всем самого добрейшего вечера. В студии Первого радио, как всегда, двое. Александр Солнцев.
18: И, разумеется, Сава. А у меня к тебе вопрос. Почему ты желаешь всем добрейшего вечера? Вдруг среди тех, кто сейчас слушает программу...
17: Не хотят.
18: Есть какой-нибудь человек, которому вот не надо бы желать. Может, какой-нибудь редиска, знаешь? Вот, и вот всем доброго. А вот тебе, Олег...
17: Персонально, например, да?
18: А тебе, Валера.
17: Ага.
18: Вот как бы... То есть, вот, смотри, почему ты всем желаешь? распространяешь.
17: Я распространяю, да. Угу. А это вот как... Помнишь, такая тоже в детстве была вещь, про одну мы вспоминали вне эфира, вот, а такая игра, когда большой-большой палкой, ну, выстраиваются все в кучу, и ведущие крутятся и над головами большой палкой проводят. Ну, и кто не успел присесть, тот получает, соответственно, по голове. Да?
18: А многие так твои вот... друзья не успевали присесть? Просто интересно.
17: Я со стороны наблюдал.
18: А, ну, конечно.
17: Поэтому, ну, или был ведущим, да, хорошо. Так вот, я сейчас наподобие этой игры распространяю добрейшее утро абсолютно всех радиослушателей.
18: Может, вечер все-таки?
17: Ой, вечер. Да. Ой-ой-ой, все, пора.
18: Пора.
17: Пора на покой.
18: Пора на пенсию, сам.
17: Да-да, я же говорю. Так вот, а кто не хочет этого пожелания добрейшего утра, тот присаживается образно. Пропускает мимо ушей, как угодно, как хочешь. Я... хотел стартануть, знаешь, с песни, наверное, тоже.
18: Начинается.
17: Что-то детское на меня повело. И спросить у тебя. Вот в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Рано, наверное, еще, да, все-таки? Декабрь месяц, январь, 1 января. Ну, как бы наступит быстро.
18: Как тебя уносит всегда? Я не понимаю вообще. Ну, окей.
17: Вот, уносит быстро. А вот Рош ха-Шана уже буквально...
18: А какое отношение через... Рош ха-Шана к елочке
17: так
18: имеет?
17: Так я к этому и веду, ты же не дослушиваешь. А. Я хотел у тебя, как у старожила местного, я тоже уже немало годиков здесь.
18: Я не старожил, я молодо жил.
17: Молодо жил, но давно здесь прожил. Скажи, вот есть ли в Израиле аналог вот этой «В лесу родилась елочка»? Рош ха-Шана.
18: Песня?
17: Да.
18: Конечно, полно песен.
17: Ну вот,
18: а Рош ха-Шана, а Рош ха-Шана.
17: Не, вот одна единственная, я знаю, что полно, но вот одна единственная, я как-то ни разу не задумывался перед этим праздником, а существует ли один единственный вот аналог, как говоришь, Новый год, который календарный, сразу вспоминается, это «В лесу родилась елочка». Правильно? Правильно.
18: Ну, да, вот. это потому что ты вот оттуда, а те, кто отсюда, у них на Рош ха-Шана, разумеется, вспоминается куча песен, а про елочку никто не знает.
17: Невозможно.
18: Я думаю, что как раз вот это вот «Рош ха-Шана, Рош ха-Шана, та-та-ра-та-та, чего-то ливана». Я сейчас не помню текст, но можно спросить у наших коллег из Левомедина.
17: Окей.
18: Они наверняка тебе
17: скажут. Вот теперь я буду знать, что аналог существует, и тогда обращу внимание.
18: Конечно,
17: и зафиксирую все в памяти. Достаточно тебе вот подвел-то? А то начал издалека, не издалека, нормально
18: типа,
17: начал.
18: Добрый вечер. Кстати,
17: не важно, как начал,
18: в лесу
17: как...
18: родилась елочка. Ведь декабрь еще далеко. Я такой думаю, вот это
17: Новый год, один, Новый год, второй. Какие мы счастливые люди, по два Нового года, да?
18: Ну да.
17: А потом еще удивляемся, что нам завидуют.
18: А кто? Ты знаешь, судя по новостям, я слушал внимательно новостной выпуск, который подготовила Светлана Карабут, да будет...

0: Вот ты увидел, обзавидовался. Если ты можешь себе такое же позволить, ну окей, твой мозг такой, хорошо, живем дальше в счастье и перестаем завидовать. А когда они не могут такого себе позволить, как мы, эта зависть перерастает в злость, и отсюда все проблемы.
1: А, думаешь, отсюда все проблемы?
0: Да, конечно.
1: Что они вынуждены работать по субботам, а мы нет.
0: А мы нет, да. У нас два Нового года, а у них один.
1: Нет, у нас, точнее, как бы в Израиле один Новый год, а вот у тех, кто понаехали, да, у некоторых два. Ты, кстати, отмечаешь, вот ты
0: Я все отмечаю праздники.
1: Сама, я уверен, что ты еще отмечаешь все дни недели. Я знаю тебя. Но да. Вообще, вот именно Рош Ашана. Вот,
0: да.
1: Давай честно, не криви душой. Вряд ли у тебя дома есть какие-то прямо отмечания Рош Ашаны. Типа вот накрывается правильно стол, произносятся правильные слова и так далее. Нет, для тебя это просто повод.
0: Нет, смотри, мы именно вот дома, я сейчас не вспомню.
1: Конечно, не вспомнишь. И я вообще плохо помню, что там дома.
0: Плохо, да. У себя дома мы, наверное, никогда не отмечали именно Рош Ашана. Мы всегда ходили куда-то, как в известном фильме 31 декабря. У нас традиция, мы ходим в баню. Так нет, мы ходим в гости, где накрывается, как ты выразился, правильно, стол специально обученными людьми.
1: Да.
0: Вот, и максимально соблюдением традиций.
1: Все-таки людей лучше специально обучить.
0: Конечно, да? Конечно, да. Я не могу похвастаться тем, что если бы мне дали задание без использования того же нашего любимого интернета накрыть правильно стол, я бы, наверное, забуксовал, да? Ну, пришлось бы.
1: Вот, получается, что для тебя вот все равно в душе один Новый год. Он у тебя вот 31 декабря.
0: Вот я путаю, мед, гранаты — это сюда? Гранат.
1: Мед, гранаты, автоматы.
0: Автоматы. Это все наше.
1: Все сюда, конечно, да. Ну, окей. В общем, мы, мальчики и девочки, к чему? К тому, что скоро праздник, и мы, в общем, присоединяемся к потенциальным поздравлениям, которые у нас еще будет возможность наговорить, и не одно.
0: Да, у нас будет перед...
1: Поскольку в субботу мы с тобой как раз
0: прямо
1: с тобой
0: в первый день. 5780...
1: В первый вечер, да.
0: Седьмого?
1: Да.
0: Правильно?
1: Не помню.
0: По-моему, да.
1: Наверное. В общем, короче, мы еще успеем всех поздравить. Ага. Да. А у меня к тебе вопрос.
0: Давай. Сам.
1: Вот у тебя есть какие-то дела, которые ты не любишь делать?
0: Но надо. Да.
1: Например?
0: Давай, наверное, от меньшего пойдем к большему. Первое, что приходит на ум, это, конечно же, что-то связанное с домом.
1: То есть все, что надо делать дома, ты не любишь?
0: То, что надо... С детства я не любил мыть посуду.
1: Я, кстати, ненавижу мыть посуду.
0: Да.
1: И поэтому с детства я не любил выбивать ковер. Меня мама часто говорила.
0: Нет, это же
1: кайф. Надо выбить ковер, а я это ненавидел. Не знаю почему. Вот, ну, не нравится.
0: Зимнее выбивание, это же вообще шикарно.
1: Ужасно.
0: Не-не-не. Сейчас мы придем к ковру, значит, посуду ненавижу мыть. Поэтому
1: я тоже.
0: Я ввел у себя правила, чтобы не собирались...
1: Посудомоечная машина. Это лучшее правило.
0: Окей, да, возможно, я не отрицаю, да, если вы пользуетесь посудомоечной машиной, тем более в больших семьях, это must-have, конечно. А я взял себе правило, поел, помыл сразу же, когда в единичный...
1: Поел, помылся. Потому что ем руками, для того, чтобы не использовать что? Вилки и тарелки, потому что я не люблю мыть посуду.
0: А че, классно, да.
1: Кстати, да.
0: Это универсально. Не, ну, есть же в некоторых странах, когда, например, некоторые блюда едят именно руками.
1: Да, вот плов Узбекистане правильно есть руками.
0: Да, я к этому же.
1: Дичь.
0: Не
1: несите дичь, пожалуйста.
0: Берут руками, естественно.
1: Дичь почему-то говорят, что
0: надо есть руками. Ну, удобнее, на самом деле, удобнее разделывать просто. Мне так кажется. Рыбу я бы, например, тоже...
1: Хватит про еду. Ты же не Аня Розина, алло.
0: Все, значит, мою посуду, вот поел и сразу помыл.
1: Я понял.
0: Одна-две тарелки, никакой сложности, 30 секунд, и все. И никогда в раковине от слова совсем нету никогда... ни одной единицы грязной посуды.
1: Я понял. То есть, есть вещи, которые ты не любишь делать, это мытье посуды.
0: Да.
1: Окей.
0: Вынос мусора.
1: Вынос. Ты все равно из дома выходишь, по пути и вынес.
0: Это, опять же, все... детские, наверное, травмы, когда родители тебя заставляют это делать в большей степени. И тогда-то, сейчас мусорные пакеты завязала, выбросила.
1: Да.
0: А тогда-то ты ходил с этим ведром, опрокидываешь, оно оттуда
1: звенит.
0: Вытекает. Вот это. И вот у меня очень, обоняние, все дела. И
1: ты вообще нежный.
0: И очень, потрогай.
1: Да. Да, ты просто как суфле.
0: Это какие-то вот воспоминалки.

0: навыки из детства, которые сейчас, конечно же, вот по щелчку пальцев делаются, но если говорить откровенно, то вот да.
1: Я понял. А вот уборка квартиры, например, такая типа, вот уборка, сегодня моем полы, протираем пыль, вот это вот
0: все. Я опять же, вот у нас в семье жесткое такое разделение, что жена...
1: Как у вас жестко в семье.
0: Любители, профессионалы. Так вот, она... выделяет один день в неделю, так чтобы генерально пригласить Микоён, и все убирают. Если нет, например, Микоёна, то, конечно же, сама, и вот это все, и каждую неделю генерально. У меня, опять же, другой подход, как с посудой. Я что-то увидел, я сразу исправляю это. Увидел пыль, я протер.
1: Да.
0: А не так, что раз в неделю и несколько часов впахиваешь. Вот меня это не устраивает.
1: Дело в том, что очень многие как раз-таки, откладывают, например, уборку, типа, все, у нас уборка по субботам.
0: Да,
1: и потом
0: кошмар.
1: Это растягивается на весь день.
0: Кошмар.
1: А знаешь почему?
0: Ну.
1: Оказывается, я этого и не знал, но существует закон. Вот наряду с законами Мерфи, один из которых типа бутерброд, который падает вниз маслом, существует закон Паркинсона, который гласит...
0: Это вот сейчас
1: внимание,
0: Паркинс.
1: Другой.
0: Ага, слава богу.
1: Внимание, слушайте, мальчики и девочки, очень важное, вам будет интересно узнать. Закон Паркинсона, который гласит следующее. Любая работа или занятость заполняет все время, которое на нее отпущено. То есть, если ты подсознательно сказал, я в субботу буду убирать, у тебя это займет всю субботу. Потому что ты подсознательно отпустил это все на целый день. Понимаешь, в чем дело? И это очень интересные выводы из этого можно
0: добавить.
1: Сделать.
0: Я вспомнил тоже одно высказывание. По-моему, это Ницше. Если я ошибаюсь, то поправляйте меня.
1: Ну, или да.
0: Или, ну, кто-то из великих сказал, что если ты не можешь посвятить самому себе... позволить, точнее, или посвятить, но смысл понятен, 2/3 своего времени, то ты раб
1: дурак.
0: По природе. Ну, ты подчиненный, ты раб обстоятельств.
1: Там, ну, возможно,
0: и там, ну, я
1: возможно.
0: Просто точную формулировку
1: это, конечно,
0: не помню.
1: Это, конечно, больше похоже на Меладзе, но ладно.
0: Нет, но очень, кстати, грамотно, да, 2/3 своей жизни, своего времени, точнее,
1: одну треть себе.
0: Себе, вот, да.
1: Это если... вот как интересно. Вот в нашей современной жизни, смотри.
0: Выспаться, посмотреть фильмы, поесть, погулять, кайфануть, порыбачить, поудачить и так далее.
1: Вот, а потом такой ты смотришь в аппликацию банка, а там написано такой, а там, значит, вместо суммы...
0: А там минус.
1: А там такая дырка от публика, да?
0: Черная дыра, черная. Привет из космоса, да.
1: Так вот, я к чему? Что оказывается, действительно, если понаблюдать, то если ты решил, что окей, ладно, во вторник я этим займусь, чем-нибудь, неважно чем, да, то вот это занимает у тебя весь вторник. Угу. А вот если ты с самого начала говоришь, так, я это за 2 часа решу, то это занимает ровно 2 часа. Это удивительно.
0: А так мозг так и отрабатывает.
1: Вот.
0: Сколько ты ему выделил. И причем в первый момент, когда ты о чем-то подумал, что-то надо сделать.
1: Да.
0: И если у тебя в привычке есть... вот этот тайминг, время выделение времени, и тут же ты прикинул, сколько времени ты на это потратишь, ты реально плюс-минус столько же и потратишь.
1: Да.
0: Но, к сожалению, не все этим пользуются.
1: Вот, это закон Паркинсона. А ведь есть какие-то вещи, которые, ну, вот люди не любят делать и, знаешь, до последнего оттягивают, типа, ну, не буду, не хочу и так далее.
0: Но прокрастинаторы. Частично, но это плохие. Есть же хорошие прокрастинаторы, как мы
1: подожди,
0: с тобой.
1: А что такое плохие прокрастинаторы?
0: Ну, это вот которые, ну, не хочу, вот вообще
1: которые
0: не
1: законы
0: хочу.
1: Нормальные принять не могут уже
0: 70 лет. О, это самые плохие, наверное,
1: прокрастинаторы. Проконституционаторы, которые не могут конституцию принять. Я, собственно, к чему? Сегодня Всемирный Международный день борьбы с прокрастинацией, Сава.
0: О, я не зря упомянул,
1: ну, как бы, ну, я уж всячески старался.
0: Тут это не победить.
1: Да.
0: Опять же, если ты не можешь, да, что-то победить, то возглавляй это, да? Но в хорошем смысле.
1: Так.
0: Ну, тоже есть же такое выражение.
1: Ты опять какой-то Меладзе наслушался.
0: Это цитатник
1: Стэтхэма. Это Цой своего всего, да.
0: Вот, начитаешься там в интернете, а потом...
1: Да, мальчики и девочки, давайте так. Сегодня с каждого из вас по одному сообщению. Всего-то навсего одно сообщение. Вы помните, да, что если в воскресенье с 8 до 9 вы не присылаете на радио, на WhatsApp сообщение, то в понедельник вырастает прыщ, а кому это надо? Вот, поэтому, значит, одно сообщение, в котором вы просто скажите, вот что вы постоянно откладываете? Вот что вы вот постоянно, типа, нет, ну не сегодня, не сейчас. Вот вечером, ой, не вечером, завтра. Вот, ну, с понедельника.
0: Значит, короче, завуалировано. Вот признаемся в прокрастинации. Да, но это неплохо. Если кто-то вдруг... Ну, я понимаю, что часть могла и не слышать этого слова. Давай поясним.
1: Да ладно. Да, 100%. Не, я думаю, что слышали все, забыли половину.
0: Может быть, да. Возраст. Прокрастинация — это откладывание каких-то дел, важных, неважных, не имеет значения, на потом. Вот. И помимо этого, плюс сюда еще можно добавить, что ты находишь... любое какое-то отвлеченное занятие, но главное, чтобы...
1: Более интересное.
0: Более для тебя якобы интересное, чтобы не заниматься чем-то важным.
1: Даже не якобы. Это реально. Да. На самом деле, я знаю, у меня, например, я
0: садишься
1: очень не люблю...
0: учить уроки и отвлекаешься на компьютер.
1: Конечно, вот. Я же часто сажусь учить уроки. На самом деле, есть несколько вещей, которые я постоянно откладываю просто до невозможности. Хотя я понимаю, что потом мне это аукается прям серьезно, но мне так лень. Я каждый раз... Хотя... Ну, блин, у меня есть бухгалтер. Я ему, по идее, должен раз в два месяца отправлять отчет. Ага. Вместо того, чтобы каждый день пробежаться по почте, быстренько файлики собрать, чтобы потом за один день ему все отправить. Я этого не делаю. И потом
0: как только
1: я...
0: это не дел... вот пришло сразу...
1: Я не такой. Вот, а ты такой,
0: да.
1: А я не такой. Вот, мне это скучно, мне это неинтересно, мне это
0: фу. Так в том-то и дело, оно же да. сложно, когда потом накапливается.
1: И вот,
0: да.
1: И потом я раз в два месяца трачу на это целый день, выискивая везде. Конечно, сложнее.
0: Да.
1: Но из-за того, что вот мне это ужасно не нравится делать, я признаюсь, я вот откровенно признаюсь.
0: А не пробовал?
1: Я ужасно не пробовал. Хотя, нет, может, и пробовал, но не помню. В общем, короче, значит, я ужасно прокрастинатор. Я просто откладываю. И мне уже, он там 12 числа уже звонит и говорит: Саш, Александр Владимирович.
0: Пора бы, да.
1: Как бы 15-го мы должны уже отчет закрыть. Сегодня 12-е. Ты офигел?
0: Пока
1: он
0: тебе
1: спрашивает.
0: Звоню я, а потом Масахнаса начнет.
1: Вот.
0: Да?
1: А я такой, ну... И где-то 13-го ночью я начинаю вот этого делать. Я знаю, хотя вот это легко победить, но не в моем случае.
0: Да, совершенно верно.
1: Более того, я же даже аппликацию себе написал, которая сама запускается в почте, ищет и все, ну, в смысле, и все складывает. Но мне, блин, ее лень запускать.
0: Может быть. Вот давайте так.
1: Может, у меня проблема какая-то. Может, вылечим меня, давайте.
0: Не, но опять же, это вот исключительно дело привычки. Да? Если заставить себя на протяжении, вот у тебя отчетный период в 2 месяца, на протяжении одного отчетного периода заставить, вот дать себе установку, что никаких откладываний, только пришло вот сообщение, там, e-mail или какая-то информация для бухгалтера, ты ее в записную книжку или куда ты там заносишь.
1: Да, да.
0: Вот, чтобы потом одним блоком...
1: Это называется
0: блоком...
1: дисциплина.
0: Дисциплина. Так
1: а
0: вот,
1: я вот в этом смысле не дисциплинированный.
0: Так, вот вылечить только так и получится, если ты сам себе дашь такую установку, и эти 2 месяца будешь выполнять эту установку.
1: Да.
0: А потом, вот уже второй вопрос, войдет это в привычку к себе или не войдет?
1: Это уже вопрос для другой программы. Итак, мальчики и девочки, 054-2070-800, 054-2070-800. Что вы настолько не любите делать, что постоянно откладываете в сторону? Типа потом, завтра, с понедельника, не сегодня, может быть, когда-нибудь.
0: Самое,
1: ну, в общем,
0: популярное
1: такое
0: это
1: вот.
0: Новую жизнь начинать с новой недели, да? Ну, у нас с воскресенья, ты про понедельник сказал, у нас получается с воскресенья, да?
1: Ну, неважно.
0: Типа, займусь спортом с воскресенья, со следующей недели. А пока сижу вот с таким ведром мороженого и наяриваю, да?
1: Ну, кстати, мороженое, блин, зачем ты это сказал? Мороженое тоже.
0: Вот, или что-то подобное, да? Или начинаю вести трезвый образ жизни, да?
1: О, не-не-не, осторожно, с этим не надо. Ну, как бы, не надо.
0: Перед праздником, тем более.
1: В общем, 054-2070-800. Давайте рассказывайте, мы вас поддержим.
2: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
3: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
4: Мужчины не плачут. Реклама.
3: Алло, ты где?
4: Да я тут с Фрунзе Луцей, чай пью.
3: И ты так спокойно мне об этом заявляешь? Какая еще Фрунзе Луца?
4: Да ты что, любимая, это же вкусные пряники. Их же можно в каждом магазине купить. Ты разве не знала?
3: Ну, знала, конечно. Но мог бы и меня пригласить на вкусные пряники Фрунзе Луца.
5: Продукция компании Фрунзе Луца. Эталон вкуса. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Реклама. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Чего ж тебе еще надо, собака?
5: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, 50 на 50,
1: пенды, труба,
0: утеплитель,
1: гидроусилитель руля,
0: дюбель, гвозди,
1: сход, развал,
0: дюбель, гвозди,
1: от гензи,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Да, продолжается программа «Мужчины не плачут», и мы сегодня на очень, с одной стороны, может даже и веселую, но в любом случае интересную тему. Для кого-то просто, скорее всего, она в большей степени грустной будет, грустной так, со сноской, потому что говорим мы про прокрастинацию, про откладывание каких-то важных дел на потом, спрашиваем у радиослушателей, какие дела вы не любите совершать в моменте, а все время переносите, на что-то отвлекаетесь, вот, и я вспоминаю вот про себя, да, какие-то вещи мы уже упомянули, что касаемо бытовых дел, это в первую очередь, ну, потому что больше времени, наверное, ты проводишь дома, ну, или хотелось бы, чтобы проводили дома.
4: Я, кстати, да.
3: Ты дома.
4: Я большую часть времени провожу дома.
3: Ну да, потому что у тебя частично и работа на удаленке, поэтому ты работаешь из дому, соответственно...
4: Работа на удаленке, это если кого-то удалили, а ты на нем работаешь.
3: Работаешь, да. Кстати, а вот тогда скажи, я потом продолжу свою мысль, до меня дойдем. Вот работая на удаленке из дому, появляется ли больше откладываемых дел или нет?
4: Я не знаю. Я не считаю, что я работаю на удаленке. Просто я работаю в такой сфере, в основном, в которой не нужно находиться в том месте, для которого ты оказываешь ту или иную услугу.
3: Выполняя работу дома, появляется ли...
4: Дома.
3: Хорошо, это вопрос формулировки.
4: Не-не-не, это разные вещи. Потому что, допустим, если ты работаешь в какой-то компании, например, и ты должен, обрабатывать заявки. Ты можешь сидеть либо в офисе, либо обрабатывать заявки... Из дома, это называется на удаленке. А поскольку я не работаю на конкретном...
3: Хорошо, то есть ты привязан в таком случае просто ко времени, а ты нет.
4: Мне просто нравится дома. Я могу работать и на море.
3: И в парке,
4: Я море не... другой вопрос. Что появляется?
3: Появляется ли больше откладываемых дел, когда ты... В обстановке находишься, в которой живешь. Правильно же?
4: Да.
3: Тут
4: нет.
3: С формулировкой нормально все.
4: Нет, это я отвечаю тебе на вопрос. На самом деле, больше откладываемых дел не получается, не появляется. Иногда появляется откладываемый жирок, но это другое. Потому что когда ты дома работаешь,
3: это, к сожалению, у нас по паспортным данным уже положено.
4: Да. Дело в том, что, это же холодильник же. Это же твой холодильник, не офисный, в котором пойди свищи, и непонятно, чьи это свищи, да?
3: Пошел покатал.
4: А тут вот это вот все, и оно же вот это, ох! С одной стороны. С другой стороны, котики, тоже отвлекающий маневр. На самом деле, не так много вещей, которые я просто не люблю делать. Я не люблю делать вещи, которые я должен делать. Я уже обратил внимание. Вот бухгалтер должен бумаги отправлять? Да. Еще какие-нибудь звонки, которые надо сделать, я их тоже откладываю. Это серьезно. А вот то, что мне интересно, где я сейчас чувствую какой-то вайб, или завелся, или какая-то идея, сутками могу вообще не вставать и гнаться за этой идеей.
3: Окей, давай просто я пытался проанализировать, судя по моему взгляду.
4: Да, ты пытался. Ага.
3: Проанализировать, если мы выходим из дома, какие там могут появляться...
4: То зачем?
3: Какие там могут появляться дела, которые ты можешь откладывать? Вот у меня, к сожалению, существует грешок, хотя мужчине, по идее, это не должно быть свойственно.
4: Так.
3: Я помню еще по Беларуси.
4: Так.
3: Постоянно откладывал мытье машины. Поездку на мойку.
4: Подожди секундочку. А это что, обязательно?
3: Содержать в чистоте, это норм, я считаю, но...
4: Не в той стране ты живешь, дружище.
3: Но здесь проще, здесь не столько грязи.
4: Это спорно.
3: Особенно здесь в осенне-весенний период, когда снег, слякоть, грязь, это вообще кошмар.
4: Да,
3: и там ты постоянно откладываешь, я про себя, постоянно откладываешь... завтра этим займусь. Угу. И послезавтра этим займусь.
4: А что там заняться? Приехал и уехал.
3: Вот откладываю, кажется. Как я тебе говорю, а что там, тебе пришел e-mail, сохрани его в заметке, отправь.
4: Согласен.
3: Согласен. Так и здесь. Просто разные моменты. Я поэтому у тебя есть. У тебя что-то подобное было?
4: У меня, например, про мытье машины скажу. Угу. Я свою машину мою раз в две недели. Мне этого вполне достаточно, потому что она 90% времени, если где-то и стоит, то стоит под землей в подземной стоянке. Окей?
3: Окей.
4: Поэтому она не такая уж и грязная. Раз в две недели, в ту самую субботу, в которую мы с тобой не работаем.
3: Так.
4: Днем, да.
3: Чистая суббота.
4: Да. Я долго-долго сплю. Потом вкусно-вкусно завтракаю. Потом иду в спортзал, что-нибудь там поприседаю.
3: Сильно-сильно приседаю.
4: Да. Потом там сильно-сильно попарюсь, значит, в сауне. Собственно, я и в зал-то хожу, ну, для того, чтобы в сауне попарить. Вот.
3: Потом... Себя показать, на других посмотреть.
4: В основном. Значит, потом душ. Такой длинный-длинный душ. И после этого я сажусь в машину, и мы с ней едем на мойку, на автоматическую.
3: Ой, а было бы... А наоборот? Нет, чтобы ты уже чистенький после сауны, после душа сел в чистенькую машину. Не задумывался.
4: Мне пофиг, я же внутри ее мою. Значит, мы приезжаем на мойку. Я весь такой как раз чистый после сауны.
3: Благоухающий.
4: Мойка вокруг нее ходит, сама там вот это все ее моет. Я, значит, стою, смотрю, и потом мы оба чистые уже едем домой.
3: Чувством выполненного...
4: Обедужинать.
3: Ага.
4: Вот. Так что вот раз в две недели. Терпеть не могу походы по врачам, пишет нам синоптик. Даже когда надо. А сейчас в новостях сказали... Ну, это Света. А сейчас в новостях сказали, что врачи уезжают из страны, так тем более. С уважением, синоптик. Смотрите, по поводу врачи уезжают из страны. Это же повод вам тоже куда-то съездить. Если вы не любите ходить к врачам, но уже пришло время...
3: Едьте за врачами.
4: Как говорится, знаете, пропускать врачей можно, а урологов нет. То, а ваш любимый уролог, например, уехал куда-нибудь там в Сингапур. И вот вам повод съездить в Сингапур.
3: Встретиться, спросить, типа, где именно.
4: Да, привет, Андрей.
3: Привет, Андрей.
4: Да, так что...
3: Где состоится прием.
4: Да. Но мне кажется, я могу ошибаться, но это моя, опять же, точка зрения, что вот выходцам из бывшего СССР, особенно тем, кому за 50, предположим, и особенно мужчинам, просто привито это тамошним воспитанием, что мужчина не плачет, мужчина терпит, и если что-то болит,
3: да, тогда
4: оно само затянется.
3: Или затянется, или уже ползешь, да, в крайнем случае.
4: Да. Поэтому я вас прекрасно понимаю, уважаемый синоптик. Привет, друзья. Я стал большой лентяй. Сегодня мне на сегодня мне нравится показывать пальцем и советовать. Но если понравится, работаю. С авто согласен, с ведущим тоже откладываю мойку машин. Может, детей запрячь, дать им 50 шекелей, спрашивает Кирилл. Смотрите.
3: И тряпку с ведром, тоже вариант.
4: Автоматическая мойка, на которой тоже нет людей, окей, и детей в том числе, стоит 39 шекелей. По-моему, дешевле съездить на автоматическую мойку. Потому что дети, во-первых, ее помоют плохо. Во-первых, 100% дети машину помоют.
3: Скорее всего, и хуже. Я сейчас хотел сказать, что автоматические мойки, в моем понимании, это зло для лакокрасочного покрытия.
4: Нет.
3: Да, для лакокрасочного покрытия, да, конечно же. Потому что щетки там не промываются должным образом. Там сохраняется на этих щетках, в автоматических мойках, частички того же песка, пыли, песка, какой-то грязи, которая царапает. Да. Это доказанная вещь. Да, существуют автоматические мойки, за которыми ухаживают, и претензий никаких, но в любом случае ручная всегда будет лучше. И вопрос тут не цены, да, даже. А то, что дети, скорее всего, еще хуже, чем автоматическая, помоют, это факт.
4: Для меня это вопрос цены, поскольку машина — это всего лишь кусок красивого железа. Через 3 года я все равно возьму другую.
3: Нет,
4: и мне
3: совершенно
4: когда
3: машина
4: равно
3: у тебя, например, в лизинге или еще в чем-то, окей, никаких проблем.
4: Да даже если
3: проблем
4: не в лизинге, ну, да, я все равно раз в 4 года менять машину.
3: И детям
4: машину
3: можно, да, доверять. Но, опять же, когда ты любишь...
4: От детей разводы.
3: Разводы.
4: В прямом и переносном смысле.
3: Я вот тоже... Хорошее слово ты подобрал.
4: И на стекле, и на войне, как спел бы наш любимый певец. Так, пошли дальше. Бросаю курить уже 5 лет, полет нормальный, курю.
3: Ну, это
4: мальчик
3: вот,
4: Эдик, 50 годиков.
3: Это то, о чем я упоминал, о здоровом образе жизни. Когда
4: ты упоминал?
3: Ну, я же сказал, с понедельника здоровый образ жизни. Да-да-да. С воскресенья в нашей ситуации, в нашей стране.
4: Да.
3: Это, наверное, одно из самых распространенных. Вот пойти в спортзал и здоровый образ жизни. Две позиции самых распространенных по статистике, которые люди чаще всего откладывают. Поэтому и полет нормальный на протяжении уже 5 лет.
4: По поводу курения. Однозначно, это, конечно, плохо, вредно и все такое прочее. Да. С другой стороны, нужно понимать, что мы с вами живем цикл. То есть и те, кто не курит, умрут, и вы умрете. Вопрос, насколько, так сказать, ваши родители...
3: Конечно, можно ходить... Вот...
4: Да, и гены смешались в вашем роду, и насколько долго они позволят вам, так сказать, не почувствовать последствия. Хотеть, вот и все.
3: Если у человека, у которого полет нормальный...
4: Да, пока еще нормальный полет...
3: Привычки есть регулярное посещение тех же врачей,
4: да.
3: Вот, то, как говорится, ну, на здоровье, что ли,
4: да.
3: Если позволяет.
4: Да. Ну, вообще, конечно, на самом деле, те, кто, ну, допустим, курит и бросают, это реально очень тяжело, и для некоторых это настолько сильный стресс, который передается потом в стресс организма, что непонятно, что вреднее потом. То, что он бросил, или то, что...
3: Слава богу, у меня с этим тьфу-тьфу-тьфу.
4: Да.
3: Хочу, да, хочу, нет.
4: Да.
3: Вот у меня больше проблема в таком случае. Это же, опять же, пищевые.
4: Да, у тебя, конечно,
3: сладким.
4: Проблема.
3: А, со сладким.
4: Мы же, конечно, вот. Это имел в виду.
3: Нет, вот мне гораздо сложнее отказаться от сладкого.
4: А зачем?
3: Но опять же, с возрастом бывает, когда ты там... Ну сдаешь анализы и видишь, что сахарочек-то прыгает.
4: Окей.
3: Начинаешь об этом задумываться.
4: Ну так сахарочек у всех прыгает, господи боже.
3: Да,
4: мой.
3: Но
4: что-то такое.
3: Иногда бывает сахарочек-спортсмен.
4: Ну, да.
3: Поэтому, но по-разному.
4: В общем, короче, мальчики и девочки, я так вижу, что только 3 человека себя обезопасили от прыща на завтра.
3: Не, ради бога.
4: Это странно.
3: Ради бога, тут можно вспоминать, вот мы поговорили. Я смотрю, по времени у нас сейчас очередная музыкальная рекламная пауза. Понятное дело. Вот, мы обязательно еще несколько моментов затронем из собственного опыта, из собственной жизни, что уже откладывается. Самые частые уже были упомянуты, но не менее частые еще присутствуют.
4: Да, так что напишите, в какой момент времени вы становитесь жутким прокрастинатором. Вот что вы откладываете? Типа вот что-то надо, вы такой... Нет, лучше кино посмотрю. Ну, как бы, вот такое. Ведь обычно прокрастинация, она же за счет чего-то. Угу. Типа, вот это я потом, а сейчас лучше что-то другое.
3: Даже бывают...
4: Вытеснение как бы происходит.
3: Даже бывают, вот особенно у творческих людей, они, наверное, самые большие прокрастинаторы.
4: Да.
3: И свою прокрастинацию чаще всего, это вот такие секретики пошли.
4: Так.
3: Свою прокрастинацию творческие люди чаще всего оправдывают отсутствием чего? Вдохновение.
4: Вот. Поэтому, если вы, дорогой наш радиослушатель, не творческий человек, то вот как бы пословица «Олег прокрастинировал, и не вы прокрастинировал», наверное, относится к вам. В общем, давайте, что вы там откладываете на потом, пишите, не стесняйтесь, 054-2070-800.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

0: 50 на 50.
1: Пенде-труба.
0: Утеплитель.
1: Гидроусилитель руля.
0: Струбцинель
1: гвозди.
0: Сход-развал.
1: Дюбель гвозди.
0: От гейзера.
1: Гофрированная трубка.
0: Гофра.
1: Фарко.
0: Домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Так, сразу же сходу напоминаю, что разговариваем мы про прокрастинацию, а более точно, какие дела вы откладываете постоянно на потом, потому что не любите
4: потому что
3: влом.
4: Влом,
3: да.
4: Отложил я на потом, потому что делать
3: влом. Ох, какая рифма, и тут надо бит еще подкладывать и запеть.
4: Да.
3: Так, если среди наших...
4: Нет, конечно.
3: Нету, ничего страшного, смотри.
4: Давай.
3: Это, конечно, не про нас с тобой, потому что мы...
4: Ну...
3: Ты сейчас поймешь. Тоже мне вспомнилось. Очень часто, я уверен, и в большинстве своем это присутствует у многих. Мы-то любим с тобой готовить, да?
4: Да.
3: Но как часто ты встретишь мужчину, который с радостью побежит на кухню, чтобы себя покормить, а тем более, может быть, и для семьи.
4: Я встречусь прям с ним буквально через час уже в зеркале.
3: Посмотревшись в зеркало, я понял, я прочитал твою мысль. Вот. Готовка, наверное, одно из самых часто откладываемых. Дел.
4: Я думаю, что если бы находился в состоянии того, что мне это надо делать, вот не хочется, а надо, потому что я же готовлю, когда мне хочется, а не когда мне не потому, что мне надо, я бы, наверное, тоже не любил. Я давно уже понял, я не люблю все то, что нужно делать. Вот типа надо вот
3: как-то
4: это.
3: Как-то заставляют,
4: надо
3: понятно.
4: Вот это. А вот когда, вот, то есть между надо и хочется, это вот прям вот...
3: Пропасть.
4: Да. Непреодолимо, причем. Вот бухгалтеру надо, надо. Еще что-то вот надо, и я это буду оттягивать до последнего.
3: А вот расскажи, вот мое одно из откладываемых дел, про которое я сейчас вспоминаю сегодня, многим делюсь. Вот было про
4: Спасибо.
3: Мойку машины. Вот поход, ты сегодня об этом говорил, поход в хедеркошер, в спортивный зал, пусть это будет или бассейн.
4: Да.
3: Какое-нибудь вот подобного
4: Раньше
3: дела.
4: Раньше у меня было это через надо, а сейчас я прям хочу.
3: Когда у тебя вот, например, абонемент,
4: да.
3: Тебя никто, опять же, ты заплатил и в любое время можешь пойти,
4: да.
3: Это же подталкивание к прокрастинации.
4: Да, и я так много лет жил.
3: Ага,
4: но
3: окей.
4: В последнее время я что-то порасчувствовал вот это все,
3: Может,
4: мне прям
3: втянулся.
4: Нравится. Может, втянулся, может, попал в плохую компанию. Не знаю.
3: Да.
4: Да, но, в общем, да. Вот сейчас я туда прям иду. Вот я такой знаю, вот я завтра туда пойду, например, в 2 часа, я точно знаю, что я завтра
3: и
4: туда пойду.
3: И времени не жалко,
4: нет.
3: И сил не жалко.
4: Нет.
3: Абсолютно,
4: да. Вот мне прям нравится. Я для себя там понял, что мне нравится. Это прихожу, посидел тут, посмотрел тут, походил тут, потом помылся и пошел домой.
3: Вот, а у меня, значит, ну, я пока еще до абонемента не дошел.
4: Так.
3: Может быть, когда-нибудь. Я могу назвать себя великим прокрастинатором насчет походов на море. Живя прямо на набережной, елки-палки, вот меня проклинает большая часть моих подписчиков.
4: Что ты врешь?
3: В Инстаграме, что
4: ты врешь?
3: В ТикТоке.
4: Да ты каждый день постишь фотки с моря, алло.
3: Так потому что ты живешь там. Но непосредственно вот я после прилета с Беларуси с конца июня, я на этих выходных, в эту пятницу, первый раз сходил покупался. Вот, это доказательно.
4: Не мылся все это время?
3: Покупался в море.
4: А,
3: окей. А мылся и после моря, и регулярно. Так что вот, вот такой существует грешок. Чем ближе мы к чему-то, тем на самом деле мы дальше от этого.
4: Ну, кстати, да, на самом деле, я когда, помнится, много-много лет назад, в 2006, по-моему, году, переехал в Батьям, из, извините меня, Южного округа Димоны. Да. Я такой прям...
3: Ага,
4: мне даже где-то фотка, типа, о, и теперь я это буду видеть каждый день.
3: Не, видеть видишь,
4: не,
3: и поэтому ты себя спокойно посмотрел, позырил и достаточно.
4: Первый месяц я, даже меньше, наверное, первые пару недель я каждый вечер приезжал, типа, ну, посмотреть на море перед тем, как пойти спать. Ну, фигня такая.
3: Любоваться — это окей.
4: Любоваться.
3: Я любуюсь, я имею в виду сам процесс вот пойти на пляж.
4: Сейчас, подожди, да, я тебе договорю. Значит, потом это все сократилось до раз в месяц,
3: ага.
4: Потом это сократилось до никогда.
3: Вот.
4: Дело в том, что вообще
3: молодец.
4: Пойти на пляж мне вообще не нравилось никогда. Я не люблю вот
3: песок
4: этого.
3: Песок вот этот, да.
4: Это у меня пляж ассоциируется... Жирная вода — это Мертвое море.
3: Средиземное, я тебе хочу сказать. Конечно, очень.
4: А, ну вот.
3: Да.
4: У меня, не знаю, у меня любой поход на море ассоциируется с какой-то, ну, фу. То есть я там не получаю удовольствия ни от чего. Мне там жарко, мне там слишком песочно, мне там шумно,
3: Много людей лишних.
4: Это само собой. Ага. Ну, тут пока на этой планете живешь.
3: А ты ж голенький сразу приходишь.
4: Ну, а какой еще? Конечно.
3: Окей.
4: Потом, что там мне еще?
3: Все на тебя показывают пальцем.
4: Да, мне там нечего делать. Мне там скучно очень. Ну, прям скучно. Все эти маткот и прочие волейболы, мне жарко. Ну, ну, как да. бы реально.
3: А еще и двигаться под этим солнцем, да?
4: Да я не против подвигаться, но мне, да, мне реально жарко. И потом, значит, идти вот в воду, еще там вот барахтаться, фу. Короче, вот, ну, нету ни одного момента, который бы мне нравился. Поэтому я это не люблю
3: я
4: никогда.
3: Я люблю барахтаться, но, опять же, вот постоянно. Это вот конкретно пример прокрастинации, когда ты откладываешь, ой, потом. И вот в эту пятницу я просто, как тебе дал вот совет, даешь себе установку.
4: Да.
3: Все. Приехал домой, быстренько переоделся, разделся практически, вот, и перешел дорогу и спустился. Может быть, потому что у нас по ступенькам надо спускаться, и мне вот лень к водичке, чтобы дойти.
4: Тоже
3: я думаю, вот если бы сразу, знаешь, как мозг отрабатывает, вот если бы ты жил так, чтобы ты вышел из дома, перешел дорогу, и не надо было спускаться вот по этим ступенькам вниз к пляжу, ты бы чаще туда ходил. Да фиг.
4: Нет.
3: 100% была бы та же песня, только
4: вот,
3: да,
4: кстати, ты мне напомнил, я когда в Батьяме жил, и меня что-то заставляли уже там, типа,
3: ага, ты в ступеньки,
4: и я такой, и вот к этим ступенькам подходишь, думаю, боже, ладно еще спуститься, а потом весь такой уставший, расслабленный.
3: Фу! Да, поэтому, когда ты проезжаешь пляж Ришино, думаешь, вот если бы здесь, например, да, там есть... с левой стороны прямой выход.
4: Да.
3: В Батьяме, хотя тоже есть с левой стороны тоже прямой выход. Ну, а там далеко от домов получается. Но уверен, что если у тебя мысль из-за ступенек появляется, ты найдешь еще тысячу и одну причину, хоть поставят тебе палатку прямо на песке, ты будешь лениться из нее вылезти, чтобы пойти покупаться.
4: Потому что...
3: Так мы, люди-человеки, устроены, к сожалению.
4: Вот. Ну и к тому же, видишь, мне это просто не нравится. Но смотреть на закат мне нравится.
3: Шикарно,
4: и я все равно этого не делаю. Хотя вот сейчас мне вот от моего дома до заката 6 минут езды. И я такой...
3: Ну,
4: окей.
3: Вот видишь, тут большой плюс, когда ты живешь именно на набережной, каждый вечер я вижу закат, да, и это наслаждение и всем, я постоянно
4: то
3: говорю.
4: То есть ты не работаешь, да, в 7 вечера?
3: Ну, я там могу, например, выглянуть в окошко и посмотреть просто.
4: Ну, то есть не работаешь.
3: Или даже если я... ну, могу находиться на набережной, проезжать по набережной. Вот с утра, например, рассветы очень часто у меня в период рассветов, когда я еду на Савино утро, да?
4: Да.
3: Вот, видно, красиво, шикарно. А закаты на протяжении всего. Говорят, что типа осенние, весенние закаты в Израиле, зимние самые. Да в любой период очень красивые закаты, так что вот в Савином утро частенько я советую радиослушателям находить таки время, приезжать, будь то Батьям, будь то Тель-Авив, ну, на любую набережную и любоваться
4: этим. Это очень зря. Объясню почему. Потому что если все сейчас наши любимые радиослушатели ломанутся в Батьям смотреть на закат, Сава, даже ты на своем тустусе, извините, не приткнешься никуда.
3: А по выходным-то вот, когда начинается особенно купательный сезон,
4: о, это вообще
3: какие там пробища, какие там, ну, я прекрасно это вижу, я прекрасно... Ну, я уже смирился и научился с этим жить. Как звучит, научился с этим жить. Да не забросают меня всем подряд люди, которые живут далеко от моря, и я не только про Израиль.
4: Но вот, а если от прокрастинации оттолкнуться и перейти совершенно в противоположную сторону? У тебя есть какие-то вещи, которые ты, вот, типа, Сава, надо вот сделать то-то и то-то, и ты прям, чем бы ты ни занимался, ты бросаешь это и бежишь вот делать то, чего тебя попросили, или то, о чем тебе напомнили.
3: Да, помочь кому-либо. Вот это сразу. У меня включается неизвестно какая передача, появляется неизвестно откуда энергия, если надо что-то для кого-то. Ну, опять
4: я
3: же...
4: Я знаю, да.
3: Не вдаваясь там в подробности, можно разбираться там, так кто-то делает, ой, такое-то дело, такое-то, такая-то помощь. В принципе, вот, если оттолкнуться, это первое. А если конкретно про себя, наверное,
4: да, про себя.
3: Вот, если скажут, а давай мы что-нибудь вот организуем развлекательное, да? Вот это тоже я сразу готов. Стол накрыть. гости придут.
4: Да.
3: Ну, конечно, это не в любой день недели.
4: То есть накрыть стол, придут гости и помочь им провести прикольно время.
3: Да.
4: Типа, Сало, надо помочь гостям нашим.
3: С удовольствием.
4: Да, время прикольно провести.
3: Да, да, да. Я думаю, у тебя будет то же самое.
4: Значит, в 20:55 нам написал человек, типа, остались сообщения, написал он нам, перед этим написав сообщение за несколько секунд до этого. Спасибо большое. Ваше сообщение про то, что осталось сообщение, мы увидели, Игорь. Значит, свои 37 лет совместной семейной жизни откладывал исполнение супружеского долга. Ну, просто дело в том, что в 20:55 у людей обычно обострение юмора начинается.
3: Ну, да.
4: Вот, поэтому на днях появилось желание вернуть долги, но, увы, не получилось. Так что из личного опыта советую не откладывать это благое дело, написал нам Игорь из Ашдода.
3: Кстати, вот об этом мы сегодня и почему-то не упомянули, не подумали, но вот одно из дел, которое не хочется откладывать, это исполнение супружеского долга или, в принципе, занятие сексом.
4: Вот, Игорь. Даже цикады не откладывают. Окей. Ладно, мальчики и девочки. Кстати, про цикад. Я на днях узнал, как
3: что
4: выглядит...
3: у меня есть огромная цикада.
4: Как выглядит жизненный цикл цикады? Ты знаешь, как?
3: Нет, наверное.
4: Давайте так, буквально 30 секунд про цикады и уходим. Значит, цикады рождаются. Вот, ну, как бы личинка, да? Яйца цикад откладываются в дереве. Значит, падают... вот она, личинка родилась. Падает и сразу закапывается в землю. И находится в земле. Вот сколько лет... Блин, я уже проболтался. Сколько времени, как ты думаешь, цикада
3: несколько лет
4: под землей перед тем, как выйти на...
3: Ну, несколько лет, наверное.
4: 17.
3: Ничего себе.
4: 17 лет.
3: А чем она питается?
4: Она присасывается к корню, дерева.
3: Ага.
4: Значит, 17 лет она живет.
3: До совершеннолетия практически.
4: Фактически, да. Ага. Потом выползает, садится на дерево, начинает вот это... Прилетает другая цикада. Они делают то, что Игорь не может.
3: Раздают долги.
4: Да. Самцы улетают и умирают, а самки откладывают яйца и умирают, чтобы их личинки упали в землю и через 17 лет вылезли наружу.
3: То есть над поверхностью земли.
4: Они там день... буквально чуть-чуть. Ну, не день, но поболее. Ну, короче.
3: Пока дождутся и свершится.
4: Да. В общем, короче, не будь как цикада.
3: Да, только хотел сказать. Ой, дорогие наши радиослушатели, огромное вам спасибо за то,
4: Игорь,
3: что...
4: Игорь, вам большое спасибо.
3: Да, да. И
4: повеселили от души.
3: И всем. Добрейш! То, с чего начинал, добрейшего всем вечера. Вот, и что бы вы там откладывали или не откладывали, какое бы дело на потом, помните, мужчины
4: не
3: плачут.
4: Пока-пока.
5: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
6: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
2: Мужчины не плачут.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио. People in the crowd, grab a partner, take it down.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

едва-едва проснулся, едва-едва четыре сделал ход. Осталось дописать строку, но кончился твой энерджайзер, кончился. Мимо идет мужик, от смеха корчится. Ты видишь исключительно усмешки на лицах, и вдруг понимаешь.

облаками. Лондонский клуб, кофешоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый, твой подарок.

это есть Бог, он от нас далеко, он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится, и вдруг обнаружишь улыбку.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...

0: 89.1 FM.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
2: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
2: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
2: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
2: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
2: И Александр Солнцев.
6: Так, о чем это я? А, да.
0: «Случайные связи».
2: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
2: Вот. Оно вам...

0: Lego. Lego.
1: Радио 89.1 FM.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
3: Кажется, я проиграл все наши деньги.
2: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
4: Шайбу! Шайбу!
2: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
5: Там зашунтирована одна фаза.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио. Всегда
1: вся
0: с тобой.
1: Жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
3: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.

0: Оставаться нужно и быть с тобой.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Ну, пиши, откуда родом?
3: Первое радио, начальник.
2: Так, где живешь?
3: 101 километр, начальник.
2: Когда выходишь?
3: Во вторник, начальник.
2: В воскресенье пойдешь?
3: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Anytime,
1: anywhere. Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
3: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
5: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: 89.1 FM. Первое радио.
1: Самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
5: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: I know that you've been hurting. I know I did you wrong. And I

0: Радио.
1: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
7: Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What Should I Do Next? All right, look, you know what? Look, I'ma just go on. I'ma pick my own. I'ma put something else on. All right, man. Fine.